хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глума на дне.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник подплывет.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята. С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

4 апреля 1899 года. Петербург. Светит ясное весеннее солнце. Температура около 0 градусов по Цельсию. Под ногами мокрый снег. Нева еще скована льдом, как и Финский залив. Только в самом-самом устье видно чистую черную воду. Дует свежий ветер и... Ну, как всегда в Питере в такую погоду, зябко. Но на английской набережной и на Васильевском острове необычное оживление. Множество народу столпились по обеим сторонам реки. И все они чего-то ждут. И у некоторых даже в руках бинокли. И взгляды, и даже руки, показывающие на что-то, направлены к заливу. С той стороны виден дым парохода. И, наконец, он входит в Неву, мимо Галерного острова. Пароход необычный. Такие мягкие, округлые обводы корпуса. Пароход выглядит так, как будто его надули изнутри. Огромный, размером около 100 метров в длину, в две трубы. Борта покрашены красным. На носу развивается не Андреевский крест, а трехцветный торговый флаг. Бело-сине-красный. И под ним имя. Ермак. С обеих берегов Невы несется «Ура!». Пароход доходит до Николаевского моста, часто Благовещенский, и медленно разворачивается, отодвигая редкие льдины. Следом за огромным пароходом двигаются еще четыре, которые торжественно его сопровождают. Два лоцманских, артиллерийский и портовый. Крики «Ура!» не стихают даже тогда, когда пароход швартуется около Балтийского завода. Этот корабль не вернулся из кругосветного плавания и не одержал победу в морском бою. Он вообще только что построен. Это его первое плавание, и петербуржцы видят его впервые. Дело в том, что это первый в истории корабль, который вошел в Петербург в зимнюю навигацию. Финский залив все еще скован льдами, и до конца апреля корабли обычно не доходили до Петербурга. Кроме вот Ермака. Потому что Ермак — это необычный пароход. Это ледокол. На борт Ермака поднимается торжественная делегация во главе с министром финансов Витте. Ее встречает человек в форме с огромной до груди, разделенной надвое бородой и шикарными усами. Это адмирал Степан Макаров. И по его лицу, и по лицу министра финансов видно, что оба страшно довольны. Именно Витте принял решение о постройке ледокола и выделил на него деньги. Витте надеется, что теперь Ермак зимами будет проводить караваны судов из Петербурга и назад. И торговля в столичном порту теперь не будет замирать на полгода. И министр видит, что смелая идея адмирала Макарова увенчалась успехом. Потому что именно адмирал Макаров спроектировал этот корабль и пролоббировал идею его постройки. И он явно гордится Ермаком. Но Ермак — это... не просто ледокол, который может прокладывать путь зимой торговым судам в Финском заливе. Он рассчитан на гораздо более серьезные испытания. Дело в том, что это первый в мире арктический ледокол. И адмирал Макаров рассчитывает, что на Ермаке он сможет проложить путь сквозь льды по северному побережью России, от Атлантики до Тихого океана. Но и это еще не все. Макаров надеется дойти на Ермаке до Северного полюс.

Ермак — это не самый первый ледокол в мире. Это самый первый арктический ледокол. Ну, впрочем, первый в мире ледокол современного типа тоже придумали в России, в Кронштадте. Современного типа — это значит такой ледокол, у которого нос сильно скошен, и поэтому корабль может с разгону забираться на льдины и ломать их собственным весом. Так вот, в 60-е годы 19 века кронштадтский купец Бритнев переделал свой легкий пароход Пайлот, он срезал у него нос, и таким образом Пайлот смог наползать на лед и ломать его. Но, впрочем, этот вот самый первый ледокол справлялся только с тонким льдом, он все-таки не мог ходить зимой, ему не хватало сил, просто этот пароход мог начинать навигацию раньше и заканчивать позже других. Идея такой конструкции вообще-то плавала на поверхности, простите за каламбур невольный. Короче, в 70-е годы 19 века в Германии уже тоже начали строить портовые ледоколы, которые могли прорубать и проход для торговых судов, и вызволять застрявшие корабли из ледового плена на Балтике. Адмирал Макаров, который строитель Ермака, считал, что эту идею немцы подсмотрели в Петербурге, но вообще-то, кажется, это не так. Кажется, они сами до нее дошли. В общем, постепенно ледоколы, их называли гамбургские или гамбургского типа, стали появляться и в России тоже. Они стали работать в Риге, в Ревеле и даже на Черном море. Но не в Петербурге, потому что Финский залив замерзал крепче всего. Впрочем, из Кронштадта в Ораниенбаум тоже ходили пароходы, способные ломать лед, но они не ходили в Питер. Ну, короче, к концу века мощный ледокол, способный прокладывать путь в петербургский порт, был просто уже необходим.

События развивались так, причем довольно стремительно. Адмирал Макаров вообще-то думал не о коммерческих выгодах. Он думал об освоении Арктики. Просто развитие ледокольного флота в Германии и его польза для коммерции оказалось удачным поводом попросить денег у правительства. Итак, 30 марта 1897 года, то есть ровно за два года до прибытия Ермака в Питер, адмирал Степан Макаров выступил в мраморном дворце Петербурга с лекцией «К Северному полюсу на пролом». И на этой лекции он обосновал довольно смелую по тем временам мысль, что к северной оконечности земного шара можно доплыть на специально подготовленном судне. Гонка до Северного полюса была в самом разгаре. За два года до этого полярный исследователь Фритьоф Нансен попытался достичь его на корабле «Фрам», но не смог до него добраться. В общем, в своей лекции Макаров обосновывал, что ледокол с такой задачей справится лучше, и рассчитал примерные характеристики такого корабля, мощность двигателя и принцип работы. Такой корабль стоил бы очень дорого, конечно. И поэтому адмирал предложил отбить затраты коммерческой пользой для государства. Зимой корабль мог бы прокладывать путь до Питера в Балтийском заливе, а летом сопровождал бы корабли по Карскому морю в устье Оби и Енисея. Адмирал Степан Макаров был человеком реально увлеченным, прям горящим. Это, знаете, совсем не такого рода человек, который сидит на должности и получает ордена по выслуге лет. Нет, он реально лез во все мелочи, отчаянно защищал свой проект, переписывался с Нансеном и вообще убеждал ученых всего мира в правильности своей идеи. Лекция эта обсуждалась во всем научном сообществе Петербурга и за рубежом. У адмирала Макарова появился сильный союзник – химик Дмитрий Иванович Менделеев. Менделеев тут в этой истории не случайно. Он был чиновником палаты мер и весов и по работе был на короткой ноге с министром финансов Витте. А Витте и сам читал доклад Макарова, а после ходатайства Менделеева Витте пригласил адмирала на аудиенцию, одобрил проект постройки ледокола и выделил 1,5 миллиона рублей. Колоссальную просто сумму, учитывая, что проект, в общем-то, экспериментальный. Ну, как вы догадываетесь, интересы Витте были чисто практические. В первую очередь, он хотел, чтобы в столицу была открыта навигация круглый год, а как максимум он хотел бы видеть движение по нынешнему Севморпути. Российский флаг на Северном полюсе его интересовал, кажется, мало. Макаров, кстати, предлагал построить два ледокола, один крупный, второй поменьше, для разных задач, но Витте решил начать с одного. А меня еще лично удивляют сроки, реально, то есть с лекции до выделения 1,5 миллионов прошло всего полгода. Министерство финансов объявило конкурс на постройку ледокола. Конкурс выиграла английская верфь «Армстронг, Витвард и компания» из Ньюкасла. И в конце года Макаров, как представитель Министерства финансов, уже подписывал договор с верфью. То есть любому стартапу бы такая скорость меньше, чем через год. После публичной лекции о теоретической возможности достижения Северного полюса уже строится ледокол, равных которому не было тогда в мире. Ледокол, получивший название «Ермак», был стальным четырехпалубным судном длиной почти 100 метров, с мощностью машин в 10 тысяч лошадиных сил, причем три винта располагались в корме, а один в носу, чтобы эффективнее давать задний ход и еще одновременно струей воды размалывать льдины впереди. Полный экипаж ледокола был чуть больше 100 человек, то есть это реально огромная, мощная и дорогущая машина. Построили его примерно за год. И в феврале 1899 года на нем был поднят торговый российский флаг, потому что ледокол был приписан к Министерству финансов, и Ермак отправился в свое первое путешествие из Ньюкасла в Петербург. 21 февраля ледокол вышел в плавание. Капитана корабля Макаров выбрал сам. Ему управлять кораблем как-то не по чину, он же адмирал, он командир эскадры вообще-то. И вот капитаном стал ковторанг Михаил Васильев, впрочем, Макаров тоже плыл на Ермаке. 1 марта достигли кромки льда, и все, включая Макарова, нервничали, как пойдет дело. Впрочем, Ермак просто с легкостью крушил лед. По мере приближения к Кронштадту на льду появлялось все больше и больше людей. Это были рыбаки, финские и русские. И чем ближе к острову, тем больше их было.
Дело дошло до того, что рыбаки стали подходить к ледоколу и интересоваться происходящим, спрашивать, типа, это что такое происходит, как у вас дела? Ну, корабль, потому что шел медленно, ломая лед. И Макаров подумал, а что если вот мы сейчас прорубим лед, и рыбаки с северного берега окажутся отрезанными от дома, но самих рыбаков это не пугало, Макаров вспоминал. В тех местах, где шел ледокол, толпы рыбаков бежали рядом, чтобы подивиться небывалому доселе делу. Многие без устали кричали «Ура!» самым добродушным образом, несмотря на то, что Ермак не приносил им никакой пользы, а скорее вред. Ровно в 2 часа дня, 4 марта, Ермак пришвартовался в Кронштадте, как и было запланировано заранее, буквально минута в минуту. Корабль сопровождали сотни людей, которые бежали по льду и кричали «Ура!», а вслед за торжественной делегацией во главе с военным губернатором Кронштадта на борт хлынула просто толпа народу. Она заполонила все помещения, включая машинное отделение. Люди хотели своими глазами посмотреть на чудо-корабль. Спустя 4 дня отстоя в Кронштадте для проверки всех систем пришла телеграмма из Ревеля, сегодняшнего Таллина, о том, что там затерло льдами 11 кораблей, и местный легкий ледокол не справляется. И тогда Макаров принял решение, что торжественную встречу в столице можно отложить. Ермаку пора приниматься за работу. Ермак отчалил в Ревель, с успехом вызволил корабли из плена и в начале апреля с триумфом прибыл в Петербург. Ажиотаж был невероятный. Все газеты были заполнены заметками о прибытии Ермака. Приход Ермака в настоящее время составляет злобу дня. Скептическое отношение многих техников к идее почтенного адмирала сразу рушилось, и теперь, кроме похвал и лестных отзывов Ермаку и его строителю-командиру, ничего не слышно. Относиться с подозрением ко всякому новому делу кажется в натуре русского человека, правда, и оснований к тому было немало. Печатали даже, знаете, шуточки, типа такой. «Мое сердце — лед. В таком случае позвольте Ермаку пройтись по нем». Короче, полный успех. Петербуржцы горды и довольны, Викте горд и доволен, Макаров тоже горд и доволен, но вот ему-то как раз хочется большего. Хочется испытания того, для чего был на самом деле спроектирован Ермак. Путешествие в арктических льдах.

В мае Ермак вернулся в Ньюкасл, в Англию, для осмотра и мелких исправлений, и оттуда пошел в Тромсё, в Норвегию, в первое тестовое плавание в Арктику. В открытом море Ермак качало немилосердно. Это проявилось еще в первом плавании. Дело в том, что у Ермака была такая округлая форма корпуса. Это для того, чтобы, если Ермак все-таки затрет во льдах, то льды не раздавили бы корпус. Они просто вытолкнули бы корабль наверх. Но именно это преимущество в открытом море превращалось в недостаток. Художник Столица, это фамилия такая, путешествовавший на Ермаке, писал в воспоминаниях. «Ермак подвержен качке в самой сильной степени и от незначительной зыби делает огромные размахи. Досадно было иногда смотреть на встречное парусное судно, которое как бы с задорным видом, слегка покачиваясь, проходило мимо Ермака, кидавшегося без всякой видимой причины то влево, то вправо». При этом Ермак еще и сжирал огромное количество угля. Двигатели у него были мощные и работали во всю силу даже на низких скоростях. Ну, точнее, они как раз и должны были работать в полную силу именно на низких скоростях. В арктическом плавании, буквально в первый же день столкнувшись со льдами, Ермак начал понемногу течь в носу. А затем передний винт и вовсе поломался обо льды. Макаров заволновался и тотчас же вернулся в Ньюкасл. На верфи осмотрели корпус и по гарантии укрепили нос. Кроме того, решили снять первый винт, который, как выяснилось, был совершенно бесполезен в Арктике. В середине июля Ермак вновь отправился на север, на Шпицберген. В 20-х числах он дошел до островов, и тут начинался сплошной лед. Правда, первое время Ермаку удавалось идти по такой извилистой трещине между двумя ледяными полями, но впереди были торосы, а торосы — это самое опасное дело. Торос, что это такое? Это когда, например, такой сильный арктический ветер или течение взламывает поверхность льда, и лед как бы вздыбливается, образует такие ломаные гряды. Они бывают около 10 метров в высоту. В редких случаях доходят даже до 20. И вот 25 июля Ермак, пытаясь пробиться сквозь торосистые поля, сильно ударился. В носовой отсек хлынула вода. Машину остановили, за борт спустили водолазов, которые обнаружили пробоину. Пробоину заделали специальной заплаткой и паклей, откачали из отсека воду и через 4 дня все равно отправились дальше. Вода потихоньку подтекала, но не критично. Вообще у Ермака было 9 герметичных изолированных отсеков. Можно было даже перекачивать воду из одного отсека в другой, причем не только из правого в левый. Ну, чтобы компенсировать крен. Но можно было перекачивать еще из носового в кормовой, чтобы поднимать нос. Ну, чтобы корабль лучше мог забираться на льды. Короче, Ермак пошел дальше. И 2 августа достиг северной оконечности Шпицбергена. Дальше на север оставались неисследованные прежде места. Но тут ледокол получил еще несколько сильных ударов об лед, слетели заклепки, помялись несущие конструкции, а заделанная пробоина начала еще дальше разъезжаться, так что Макаров, скрипя сердце, приказал отправиться назад на верфь Ньюкасл.

Таким образом, первое настоящее арктическое плавание оказалось неудачным. Скептики, которые, казалось, были посрамлены приходом Ермака в Питер, подняли головы и стали говорить, что идея Макарова о достижении Северного полюса на ледоколе вообще нереалистична. Макаров же отправил из Англии оптимистичную телеграмму Витте. Ермак оправдал все ожидания относительно возможности пробиваться сквозь льды. Он разбивал торосы высотой 18, глубиной 42 фута и ледяные поля в 14 футов. Прошел около 200 миль полярным льдом, но при разбивании одного тороса получена пробоина ниже ледяного пояса, где корпус не был подкреплен. Пришлось отказаться от дальнейшего следования. Ну типа, все окей, ну просто это мелочи, мы все поправим. Но Витте явно начал волноваться. Не для того он вбухал в постройку 1,5 миллиона, чтобы Ермак разломал льдами в Арктике. В Петербурге организовали комиссию по расследованию произошедшего под председательством главного критика Макарова адмирала Бирилева. Тем временем в Ньюкасле опять за счет производителя исправили и укрепили нос, а Макаров, понимая, что ледокол на самом деле не справился с нагрузками, Макаров спроектировал для него новые носовые обводы, которые лучше бы справлялись с давлением льда. И причем эта переделка, естественно, в гарантию не входила и стоила еще 500 000 рублей. Но на нее пошли. Решили, что новый нос на верфи построят за зиму, а ледокол пока что будет работать в Балтике, провожать торговые суда. А комиссия же, прибыв в Ньюкасл, пришла к такому выводу. Ермак, как судно, назначенное для борьбы с полярными льдами, не пригоден по общей слабости корпуса и по полной своей неприспособленности к этому роду деятельности. Макаров, естественно, был против такого мнения, но, в общем, над пламенным адмиралом сгущались тучи. Нужно было доказать и противникам, и общественности, что Ермак после реконструкции способен покорить льды Арктики. В начале зимы состоялось совещание у Витте. Присутствовали сам министр, адмирал Степан Макаров и химик Дмитрий Менделеев. Шел разговор о том, стоит ли отправлять ледокол в Арктику. Витте, насколько я понимаю, осторожничал. Он был в целом доволен работой ледокола в Финском заливе и не хотел его потерять. С другой стороны, для торгового и промышленного развития было бы очень здорово открыть северный водный путь из Европы в Сибирь. Если сибирские товары смогут спускаться по великим сибирским рекам в Северный Ледовитый океан, а там Ермак их будет водить караванами в Европу, то это будет дешевле, чем возить товары по железной дороге. Выгода! И Менделеев, и Макаров убеждали министра, что с новым носом, который уже делают в Англии, Ермак сможет ходить в Арктике без проблем. Правда, случилась размолвка все-таки между Макаровым и Менделеевым по поводу маршрута, которым должен следующим летом пойти Ермак, потому что надо было доказать всему миру и самим себе прежде всего, что ледокол способен работать в Арктике. А для этого ничего нет лучше, чем впервые в истории пройти из Атлантики в Тихий океан. Так вот, Макаров предлагал идти вдоль северного берега России по маршруту, который сегодня называется Севморпуть. А Менделеев говорил, что быстрее и проще будет идти ровно на север, пройти через Северный полюс, а потом идти ровно на юг, в сторону Берингова залива. Посмотрите на глобус, это и правда короче. Но вот для Макарова, кажется, эта идея была чересчур смелой, а химик стоял на своем. Тогда Макаров говорит, хорошо, вот вы, Дмитрий Иванович, считаете, что надо идти через Северный полюс. Круто. Ну, может, тогда вы сами готовы пойти со мной на ледоколе этим маршрутом? Попытался взять химика на слабо. Но Менделеев ни на секунду не задумался и сразу же сказал, я готов идти. И Макаров, судя по всему, этого не ожидал, потому что он ответил, что я готов идти только вдоль побережья, и типа, если хотите уж идти со мной, то вот пойдем вдоль побережья. А Менделеев сказал, я пойду только если мы через Северный полюс двигаться будем. Короче, попозже Менделеев даже согласился участвовать в экспедиции и по маршруту, который предлагал Макаров, но... У адмирала и у ученого опять случилась размолвка, потому что Менделеев хотел руководить научной частью, а Макаров считал, что руководство экспедиции должно быть в руках у одного человека, и этим человеком должен быть он. В результате Менделеев, я цитирую, «пожелал успеха этому предприятию».
Короче, договориться Макарову и Менделееву не получилось. Но вот Витте принципиально не был против попробовать ледокол еще раз в Арктике. Но для начала надо было поработать зимой в Финском заливе и установить потом новый нос.

Зима эта оказалась суровой, и в начале ее Ермак спас несколько затертых во льдах пароходов, включая один боевой крейсер. А 13 ноября 1899 года на камне в Финском заливе сел броненосец генерал-адмирала Апраксин. Прибыли спасатели, которые стали взрывать динамит в скалах, чтобы освободить броненосец, но ничего не помогало. Положение было почти безнадежным. Вызволить броненосец не получалось, а весной напором льда и волн корпус корабля могло окончательно раздавить о камни. И вот тогда к спасению привлекли Ермак, а помимо него еще и Александра Попова, который буквально только что изобрел радио. Просто в выпуске неймдроппинг постоянно. Сначала Менделеев, теперь Попов. Ну вот Попов для координации работ спасательных установил на двух островах радиостанции, а на кораблях сигналы принимались и передавались с помощью воздушных змеев, которые поднимали в воздух антенны. Сходу снять броненосец с мели все-таки не удалось. И в результате Ермак регулярно, в течение всей зимы, ходил к нему разбивать лед вокруг. И только 11 апреля броненосец наконец снялся с камней и пришел своим ходом в Петербург. Броненосец, между прочим, стоил около 5 миллионов рублей. Так что получается, что в первую же рабочую зиму строительство Ермака окупилось с лихвой. В общем, скептики опять посрамлены. Макаров получил одобрение на вторую попытку штурма арктических льдов. Причем не просто на тестовый поход, как год назад, а на настоящую прямо арктическую экспедицию. Ермак должен будет дойти как минимум до устья Енисея и таким образом доказать свою способность водить караваны грузов по Северному морскому пути. И в случае успеха товары из Красноярска смогут попадать в Европу по воде.

мае 1900 года Ермак отправился в Ньюкасл, чтобы ему заменили нос на новый. Переделка эта закончилась осенью. Следующую зиму Ермак опять провел в Финском заливе со своим новым носом, пробивая путь и спасая корабли. Все это время шла борьба между правительственной комиссией и Макаровым. Комиссия говорила, что Ермак не справится с арктическими льдами и что отправлять его в арктическую экспедицию – это самоубийство. Макаров, естественно, оппонировал. Комиссия добралась до самого Николая II со всеподданнейшим докладом, чтобы, я цитирую, «Ледокол, не подвергая себя опасностям новой пробы в полярных морях, в этом же году осенью открыл свои действия в Балтийском море для поддержания навигации». Но Макаров выиграл в борьбе. Больше того, император не просто дал добро на арктическую экспедицию, но еще и одобрил рискованный план Макарова обогнуть острова Новая Земля с севера. Можно было бы пойти с юга через пролив Карские ворота. Посмотрите по карте. Новая Земля очень вытянутая такая на север. И вот можно было бы пройти с юга, но Макаров решил рискнуть и проплыть на 750 километров севернее. Сначала Ермак забросил на Шпицберген экспедицию Академии наук. И 3 июля отправился по своему маршруту. Взял курс на Новую Землю. Вода то была чистой, и в ней были видны киты, то океан покрывался льдом. Регулярно участники экспедиции видели белых медведей. Мишки были совершенно непуганные. В этих местах их никто никогда не беспокоил. Так что люди с бортов совершенно беспрепятственно расстреливали их из винтовок. Медведи даже не боялись выстрелов. Они не понимали, что это такое. И убегали, только получив ранение. 14 июля туман рассеялся, и стала видна новая земля. Ермак все с большим и большим трудом пробивал себе дорогу во льдах, но течей не было, и опасных ударов, как 2 года назад, тоже. Новый нос справлялся. Однако еще через 10 дней Ермак застрял в торосах. Он попытался развернуться, но мороз схватывал воду быстрее, и в результате корабль полностью застрял во льдах, оказался в плену. Следующие 3 дня погода стояла такая, что экспедиция даже и не пыталась выбраться. А еще на следующий день, когда немного разъяснило, попытались идти назад, на запад. Участник экспедиции, геолог Валериан Вебер, писал в дневнике. «Прошли 3 длины судна, уперлись в торос и вечером отправились пешком к западу на разведке. Прошли с версту, ничего утешительного. На возвратном пути на глазах происходила сильная подвижка льда. Места, где мы проходили полчаса тому назад, разверзлись на 1,5 сажени. Льдины имели в поперечнике 10-25 сажений. Из-под них выныривали льдины 2-го слоя. Торосы перевертывались. Рассыпались льдины. Сходясь, обкрашивались и вздымались в новые торосы. Все это происходило при тихой погоде, как бы беспричинно. Явление стихийно зловещее. Чувствовалось, что подо льдом океан. На силу мы добрались к Ермаку, но взяв нас, он прошел только сажен 100, так как лед нажимал все время». Стало понятно, что с планами обогнуть новую землю можно попрощаться. Ни с севера, ни даже с юга уже не было никаких шансов обойти острова. Ледокол окончательно застрял, и оставалось только дрейфовать вместе со льдами и ждать, когда их вынесет в более теплые места. 2 недели Ермак дрейфовал, пока, наконец, только в августе не освободился. Макаров поменял планы. Ну и чтобы не возвращаться с совсем пустыми руками, сделал 2 рейса к земле Франца Иосифа и повернул назад. 20 августа экспедиция причалила в Тромсё в Норвегии.

Несмотря на то, что в этом путешествии Ермак не получил никаких повреждений, всем стало очевидно. Ермак в Арктике не пройдет, конструкция не позволяет. Ну то есть, это стало очевидно всем, кроме Макарова, который продолжал лоббировать освоение Арктики и хотел следующим летом опять отправиться в новую экспедицию. Но тут уже Витте выступил против. Доложил императору, что Ермак, к сожалению, не способен пробиться к Енисею и что корабль надо беречь. Получается, что скептики были правы. И слава богу, что во вторую экспедицию уникальный корабль не был потерян. Ну то есть, хорошо, что адмирал Макаров обладал пробивным характером и визионерством, и спроектировал самый большой на то время ледокол. И хорошо, что он смог его не загубить. Но вообще-то получалось так, что вот эта правительственная комиссия всю дорогу защищала Ермак от его же создателя. Больше ледокол не отправляли в арктические экспедиции. И он с успехом трудился годами в Балтийском море, провожая корабли и вызволяя их изо льдов. После революции он продолжал активно работать. В 1938 году он участвовал в спасении застрявшей во льдах экспедиции. Это когда был знаменитый дрейф парохода «Георгий Седов». А в 1955 году Ермак, все еще продолжая служить стране, наконец прошел по Северному морскому пути из конца в конец. Он вел за собой караван боевых кораблей в Тихий океан. И Ермак прошел успешно этот путь, потому что за год до того на нем установили вертолетную площадку и разведку пути делали летчики. В 1963 году, после 64 лет службы, ледокол списали и распилили на части. Его не сохранили, там не сделали музей, но, например, стол и кресло из кают-компании Ермака можно увидеть в Музее морского флота в Москве. А адмирал Макаров после начала русско-японской войны был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой и защищал Порт-Артур. 31 марта 1904 года броненосец Петропавловск, на котором находился адмирал, наткнулся на мину и потонул. Тело адмирала Макарова не нашли. Японский поэт Исикава Такубоку написал в честь адмирала стихи. Вот они в русском переводе. Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи, не наносите яростных ударов, замрите со склоненной головой при звуках имени его, Макаров. Его я славлю в час вражды слепой, сквозь грозный рев потопа и пожаров, в морской пучине, там, где вал кипит, защитник порт Артура нынче спит.

0: вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мною для вас готовили. Факт-чек Дмитрий Катаругин, редактура Катерина Серебренникова, работа со звуком Семен Аксенов, взаимодействие с партнерами Юлия Стреколовская. Поддержите меня и студию «Либо-либо». Все варианты поддержки нас по ссылке в описании выпуска. До встречи через неделю.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах Нота Бене мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президента. Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композицией «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл – это смесь, с одной стороны, ритм и блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать неглубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

Стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Федес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокобилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak

0: Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. А что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

0: Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постарался там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. Здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылки, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая протоэлектрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полной. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролл. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны, темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях. Неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне, противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо. Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся. Ну, кому мы мешаем? Да никому, все рады, вот мы тут и побудем. Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться, но де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: не, мы ничего не знаем. Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась. И они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять. А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин Red Scare, да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть, что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнало обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай, позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, с серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования. Потому что, ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги. Начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да, то есть они как-то же шифруются. Да Да и даже если не шифруется, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент. Ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянная атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать, все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредиты льготные. Он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей, новых, она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие Левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие Левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все Левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, Левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционер, и там стало жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натурально американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самое натуральное — отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником, тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. Родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему, откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг друга за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл — это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл-то все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо-о-чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы не правы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это, ведь Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Это подкаст «Радио».
1: Монеточка? Давай еще раз. Меня зовут Лиза Монеточка, а это...
3: А это Витя Исаев.
1: И это наш подкаст «Радио Монеточка» со студией «Либо-либо». И здесь мы отвечаем на вопросы наших слушателей, прекрасных малышей, подростков, детишек. Сегодня будем говорить, кстати, про экзамены.
3: Ужас.
1: Если вы тоже хотите попасть в наш подкаст, то пишите в наш телеграм-бот. Ссылка будет в описании.
3: Да.
1: Вить, какой у тебя был в жизни самый страшный экзамен, который ты запомнил на всю жизнь? Я уверена, такой есть.
3: Самый страшный экзамен, он был у меня в Тбилиси.
1: Когда тебя на границе допрашивали? Просто нас, конечно, постоянно в Грузии досматривают на границе, расспрашивают. И первые разы мы так волновались, стояли там. А теперь мы просто как два дурачка. Они на нас так смотрят странно, эти таможенники. Потому что у нас уже сухарики, чипсики для малыша, дополнительная одежда, игрушки. Мы там раскладываемся, ползаем, смеемся. Нам Нина очень сильно помогает на всех границах, на всех досмотрах. Недавно она нас пустила в бизнес-зал. Нас как бы трое, мама, папа и ребеночек. И, конечно, нам нужно заплатить за двух взрослых, чтобы посидеть там, поесть этих чипсиков с этой кока-колкой. Но она так хохотала с этой Ниной и говорит: только один, я вас беру только один, просто потому что у вас такой милый ребенок. Она так и сказала. И мне кажется, что в целом нашу жизнь, появление Нины в этом смысле точно облегчило. Мы стали везде приемлемые, приятные, в банке, ненароком. Кладу телефончик, а у меня на заставке малыш хохочущий, очень симпатичный. И вместо того, чтобы меня допрашивать, кто я, откуда я и что у меня за паспорт такой отвратительный, вместо этого первые там 15 минут идет обсуждение этого малыша, и дальше уже просто как своей подружке она выбивает эту карточку, выбивает, открывает этот счет.
3: Ну, скажем так, она компенсировала некоторые неудобства, связанные с владением малыша.
1: Компенсировала, и некоторые затраты уже даже компенсировала.
3: Да, она отбила 35 евро.
1: Да.
3: Осталось немножко.
1: Да.
3: Ну и, собственно, как тебе наше приключение недавнее?
1: Да слушайте, я бы в этом туре реально бы только и жила. Вот если бы были между турами три денечка...
3: Туры.
1: Если бы были между турами туры, это было бы хорошо. Какое удовольствие я получаю. Мне еще просто очень не нравится сидеть дома, особенно с ребенком. Это мне очень тяжело дается. Его надо постоянно развлекать, что-то ему придумывать, куда-то его водить. Потому что Нине постоянно нужно общение, кокетство, знакомство, улыбочки где-то там. Поэтому мне все время с ней надо идти в какой-то торговый центр или в какие-то гости, или на какую-то площадку. Все время ее как-то развлекать и удивлять. И восхищать чем-то. А в туре она сама по себе развлекается. Она у нас уже выходила на сцену во время выступления.
4: Тихо. Не пугайте человека. Это новый человек. Его нельзя пугать.
1: Я испугалась, что она будет плакать. Очень так внимательно за ней наблюдала. И представляете, что она делает? Она начинает хохотать, улыбаться, смотрит на эту там 1500-2000 людей. Они все захлопали. И она им в ответ начала хлопать и аплодировать. Кокетка такая. Ладно, Вить, давай теперь про настоящие экзамены, потому что время сейчас такое, сейчас для всех это актуальная тема, и мои слушатели просто вообще ломятся к нам в чат, ломятся к нам в эфир, чтобы пожаловаться на то, как им тяжело, как их достали эти экзамены.
5: Меня зовут Алена, я из города Москва. Кажется, что ЕГЭ – это такой винтик, знаете, как будто если он повредится, что-то с ним случится, то в целом весь механизм дальнейшей жизни пойдет под откос. И очень страшно, что вот эти формальные баллы, они могут испортить в целом всю жизнь. И что делать с вот этим чувством, что при несдаче ЕГЭ все дальнейшее может быть просто разрушено.
1: Привет!
3: Привет!
6: Здравствуйте!
1: Слушай, какой у тебя красивый антураж, книги.
3: Лоу-фай, хип-хоп.
1: Да, и сразу видно, что ты очень умный человек, который готовится к экзаменам. А твои родители как относятся к этим экзаменам?
6: Мои родители спокойно относятся, но у меня самой есть
5: какая-то, знаете, тревога по этому поводу, что надо делать, надо сдать, надо поступить. И это не дает как-то расслабиться и говорить, что надо готовиться.
3: А куда ты хочешь поступить?
5: Скорее всего, в вышку или в ГИТИС на сценарий.
1: Вау, класс! Но ты знаешь, конечно, у нас есть тысячи миллионов историй, которые доказывают, что от экзаменов очень редко зависит дальнейшая судьба человека.
3: Ты же хотела вообще стать учителем.
1: Конечно, да я и до сих пор хочу, ты понимаешь? У меня такая была обратная ситуация. Обычно говорят, что я мечтаю стать певицей, музыкантом, режиссером, но меня заставляют идти врачи, в учителя. Вот у меня обратная ситуация. Я мечтала поступить на преподавателя, и меня родители переубедили и сказали: нет, ты такая творческая девочка, ты теряешь свой потенциал, свой успех, тебе надо поступать в какой-нибудь ВГИК, какой-нибудь литературный институт, везде там показывать эти свои песни, показывать свои стихи и в этом развиваться. И просто меня за уши заставили как бы поступать в какой-то творческий вуз. Я, кстати, до сих пор не закончила, я студентка 4-го курса. Студентку себе, да, отхватил. Дедушка, который даже не сдавал ЕГЭ Это вообще какие года?
3: Я учился в последнем году перед тем, как вводили ЕГЭ. То есть я на ЕГЭ не попал. Нас всех пугали, сказали, что вы такие глупые, вам повезло, потому что в следующем году был бы ЕГЭ, ваша жизнь была бы испорчена, вы бы все там оказались на помойке. Мне повезло с тем, что мама тоже на меня не давила, и я пошел работать. Я отработал год после того, как закончил школу, но потом ко мне пришла армия. Мне принесли повестку, и я срочно поступил в Ульяновское музыкальное училище. И закончил ровно тогда, когда мне исполнилось непризывной возраст. И после этого я думал поступить в Гнесинскую академию, пришел туда, пообщался со студентами, и мне не понравилось. И я после этого решил, что я хочу просто заниматься музыкой. Собственно, этим я и занимался.
1: А ты вообще рад, что ты отучился все-таки в этом училище?
3: Ну, в училище, я думаю, я получил несколько важных уроков, и у меня были очень клевые преподаватели.
1: Потому что, видите, это как раз работает непосредственно по специальности. Как, скажите, называется? Художественный руководитель ансамбля?
3: Не, ну, на самом деле, у меня три специальности. Музыкант-исполнитель. По этой специальности я не работаю, потому что она связана у меня с ударной установкой, а ты, как знаешь, я не на ней выступаю. Вторая специальность – это преподаватель музыки. Это отвратительная специальность. Я пробовал работать с преподавателем, и это было ужасно для меня. Мне очень нравится работать с детьми, но работать в школе с детьми – это было...
1: Ну, просто надо работать не только с детьми, но еще и с учителями.
3: Да-да-да. И со всякими заучами и прочими. Да. И последнее – это руководитель оркестра, аранжировщик, там еще всякое.
1: Вот это именно то, что
3: это,
1: ты делаешь.
3: Это то, что я делаю.
1: Да, ты знаешь, есть такой миф о том, что ты выбираешь себе это призвание один раз и навсегда, но ничто не мешает спустя какое-то время поменять направление, параллельно работая маленько, где-то чему-то подучиться, доучиться и изменить вектор. Поэтому точно уж не надо бояться ошибиться здесь.
3: Это просто один из множества шагов, который предстоит вообще еще.
1: Но первый, конечно, самый волнительный. Я на всю жизнь помню, как я готовилась к этим экзаменам. И, знаешь, у меня возник какой-то азарт. Потому что я поняла, что здесь никому не нужен мой умный ум, мой интересный взгляд на жизнь, что всех интересует схема, мое умение попасть под этот шаблон. И чем больше ты решаешь этих пробников, тем больше ты видишь какие-то закономерности. Ты понимаешь, что они от тебя хотят. И в этом смысле мне больше всего понравилось ЕГЭ по литературе, потому что нужно было проявить свое мнение и не вопреки ему все равно как-то подстроиться какими-то, знаешь, там есть же специальные вот эти фразы. Таким образом, ту-ту-ту-ту. И ты просто выучиваешь, и ты... Ну, это такой интересный челлендж. И у меня это неплохо получилось. Я сдала ЕГЭ на 98 баллов. И ты знаешь, все-таки эта система рассчитана все равно не на какого-то гения, который с утра до ночи не ходил гулять, только учился.
3: Это что ты имеешь в виду?
1: Система рассчитана на среднего ребенка, среднестатистического, и есть куча разных вузов, и все на свой экзамен обязательно что-то найдут. И, конечно, это со стороны просто, так, знаешь, нас так запугивали этим все время.
3: Да, я думаю, что эти экзамены как будто подразумевают, что ты должен все сдать на 5, и всегда быть на вершине, но на самом деле ты можешь в своем абсолютно темпе осваивать что угодно, Я считаю, что просто любой вариант, если ты просто хочешь учиться, любой вариант достоин того, чтобы быть.
1: Слушай, ну, я уверена, что у тебя точно все получится, и все будет очень круто. Главное, чтобы ты не оценивала себя по результатам этих экзаменов и не придавала им такое страшное значение. Это все, что я хотела тебе внушить.
3: Внушить?
5: Вам это, кстати, удалось. Спасибо большое.
3: Спасибо тебе.
1: Спасибо большое. Удачи. Я хотела стать учительницей, а не иметь творческую профессию.
3: Да.
1: Я в своих мечтах поступить на учительницу пошла на курсы подготовки на этот факультет в институт. В наш государственный институт.
3: В Уральский?
1: Да. И вот я выхожу из него, и после этого у меня было назначено интервью на «Дожде». Я говорила своим родителям, я не хочу туда идти. Но в тот момент, это, наверное, был один год, когда я еще не стала совершеннолетней, и всю связь по моим интервью со всеми журналистами, по всем вот этим штукам, концертам, все держали мои родители. И с этих курсов я пыталась выбежать тайком из этого института. Вышла, смотрю, они там стоят. Я думала пойти с другой стороны, обойти, оббежать.
3: Обойти их со спины.
1: Ну вот пыталась как-то выйти, и они реально стояли и караулили, они пришли, потому что они знали, что я не хочу этих интервью, понимаешь? И они реально меня там выкараулили и притащили на это интервью. Оно, кстати, очень милое, очень такое нежное, прекрасное. Чуть ли не первое, наверное. Одно из первых моих интервью.
3: А я, мне кажется, даже помню это интервью.
1: В каком-то, знаешь, темном кафе я там сижу. А я прям боролась со всей дури.
3: А сейчас?
1: Ну, у меня, слушай, просто не возникло почему-то вот этого ощущения, а, они были правы. Я думаю, что оно просто чисто технически никогда не может возникнуть. Когда ты делаешь что-то против своей воли, как бы оно ни обернулось, у тебя все равно эта обидка всю жизнь будет. Я не знаю, мне кажется, так работает. Поэтому я со всех сил надеюсь постараться нашу с тобой Нину, ничего не это.
3: А ты рада вообще заниматься тем, чем ты занимаешься?
1: Ну, не всегда. Ну, ты же знаешь, ведь ты же изнутри знаешь, как мне это все тяжело. Какой для меня это стресс, ответственность, непонятки постоянные, нестабильность. Я это так не люблю. Я это вообще, мне кажется, добровольно бы реально не выбрала.
3: А ты в школе думаешь, у тебя бы не было этого стресса? Или он был просто приятнее?
1: Он другой, ведь. Я не против тяжелой работы. Но мне нравится быть винтиком в системе. Я люблю, когда я знаю, чего от меня хотят. Я знаю, что учителя жалуются на эту стопку бумажек, на стресс, еще что-то, что им не хватает времени это все сделать. Но я к такому стрессу отношусь гораздо более спокойно, чем к стрессу вот такому. Придумай, как себя продвинуть, кем тебе быть, о чем тебе написать песню. Вот тишина, пустой аккаунт, и придумай, чем его заполнить, чем хочешь. И несмотря на то, что я получаю много за это поощрения, и в целом у меня такой достаточно удачный кейс, мне это очень тяжело дается, и я пытаюсь свою жизнь привести искусственно вот к этому состоянию, когда, ну, знаешь, как игра в Sims. Очень четкие, понятные критерии, и нужно применять минимум фантазии. Мне из-за этого понравилось очень играть в фильме, потому что это было сверхтяжело, но было абсолютно понятно, что от тебя хотят. Супер тяжело было. Реально, ночью не спишь, но ты винтик. Мне от этого так хорошо.
3: Но ты тоже винтик в нашей системе.
1: Ну вот я не ощущаю себя винтиком системы, я себя ощущаю водителем поезда, который под ногами нет рельс, и вокруг, понимаешь, и вода, и он может и летать.
3: И кого ты задавишь? 8 человек или одного?
1: Да.
3: Короче, творчество ты не любишь, да?
1: Ну, я люблю то, что оно мне дает. Я люблю, как поменялась моя жизнь. Но вот эту вот нервотрепку я ненавижу.
3: Для меня нервотрепка начинается, когда это заканчивается.
1: Угу.
3: То есть мне нравится, наоборот, как можно больше именно придумывать, размышлять вот это
1: как
3: вот.
1: Как только появляется дедлайн, тебе работать сложнее становится. Как только появляются критерии, конкретные задачи.
3: Нет, ну, например, если есть задача, я могу обозначить дедлайн. Но как только начинается смена дедлайна, быстрее что-то поменять, все вот эти факторы, которые вдруг вносят какие-то изменения. Потому что как бы программа у меня запускается в самом начале. Как бы она идет и она развивается. И я-то уверен, что я приду куда надо. Ну, то есть мой весь опыт покажет, что я приду куда нужно, вы просто не суетесь.
1: Я очень люблю, Витя, писать рекламные песни. Мне так это нравится.
3: Да?
1: Эти правки, это техзадания. Ох, они же еще все время...
3: Ты же бесилась, я помню.
1: Да не, Витя, да. А чего ж я думаю, что так охотно за это бралась? И, слушай, у меня это ведь всегда хорошо заканчивалось. Я доводила это до того момента, когда это нравилось.
3: Ну, у меня там тоже заказчику. Это всегда заканчивается хорошо. Ну, просто я ненавижу. Но просто люди часто любят промежуточно справиться о том, как это сейчас выглядит, и начать вносить какие-то правки.
1: Ну и тоже это ведь интересно. А знаешь, что самое интересное, когда ты уже можешь в какой-то момент прочувствовать этих рекламодателей, и ты знаешь, что им нужно прислать,
3: конечно,
1: чтобы они сделали такие рекомендации, как ты хочешь. И в итоге, это знаешь, как в советское время очень часто к этому прибегали режиссеры специально.
3: Да, добавить атомный взрыв.
1: В конце, да.
3: Да. Угу. Спой.
1: Первое правило. Отложи все бумажки. Второе. Завари чай с ромашкой. Выпей строго из лучшей подарочной чашки. Если в жизни невзгоды, подсласти его ложечкой меда. Завари его много. В термос налей с друзьями в дорогу. Положить свою ложку на блюдце пустяк. Не пускай пузыри и не серпай в гостях. Ну а если ты дома один, то вообще ни за чем не следи. Если вдруг до стипендии дня целых три, ты два раза пакетик один завари. Ну а если вручили вчера, то заваривай сразу по два. Возьми любимый чай на работу, будь то с жасмином или с бергамотом. Угости всех коллег, одноклассников тоже, это точно сдружиться поможет. Зеленый, если строга диета с конфетой, если забил на это, не страшно, если прольешь случайно. Ты слышишь свист? Вскипяти чайник.
3: Вы можете заказать подобную рекламу у нас. Прервемся на 3 минутки, чтобы чаек налить.
6: Блин, работает! Оно работает!
7: Меня зовут Миша, мне 16 лет, и я из города Новосибирск. И когда я был в 9 классе, я сдавал английский язык и для устной части учил и писал топики, чтобы на самом экзамене не придумывать ничего на ходу и смело отвечать на вопрос по топику. Когда я уже был на самом экзамене, сразу все топики вылетели из головы, и все равно в итоге мне пришлось импровизировать. Так вот, сам вопрос, как совладать со своими эмоциями уже на самом экзамене, чтобы не забыть нужную тему, информацию и отвечать уверенно.
1: Привет!
7: Привет!
1: Может быть, ты мог бы еще раз рассказать нам свою историю для всех слушателей?
7: Я немножечко в полном формате расскажу. Я сильно перенервничал, и, собственно говоря, я там сидел и смеялся, просто кайфовал, потому что, ну а что уже делать? И в итоге я даже смог умудриться наговорить на устную часть на максимальный балл.
1: То есть просто расслабился, отпустил ситуацию, и все, закончилось хорошо?
7: Да, именно так, просто надо кайфовать, вот и все.
1: Даже на ЕГЭ. Слушай, ты знаешь, я помню, что тоже больше всего переживала именно за свое эмоциональное состояние, потому что я, ну, очень такой, знаешь, нервный человек, и в экстренных стрессовых ситуациях просто превращаюсь в один сплошной нерв какой-то, натянутый, ужасный. И поэтому перед ЕГЭ я даже помню, что моя мама наняла психолога такого подросткового, но... Он там со мной не разбирал что-то по гештальту, а просто она придумывала разные упражнения на снятие стресса, именно физиологические, чтобы я в моменте там на экзамене смогла вовремя расслабиться, выдохнуть. И еще на сцене я этим часто пользуюсь и специально, знаешь, делаю что-нибудь корявенькое. Например, стесняюсь танцевать, только столкнувшись на сцене с этим зажимом, я начинаю специально делать максимально нелепые движения. Ты можешь найти в ТикТоке эти видео. Просто, я не знаю, физкультура, аэробика. Раз, два. Или даже в микрофон говоришь. А теперь конкурс на самые нелепые движения. И вы все вместе там, знаешь, как обезьяны, поскакали, и все. И ты уже расслаблена, и дальше ты можешь делать, что хочешь. А ты ведь что делаешь, чтобы на сцене не кринжевать?
3: Просто так давно со мной было вот это вот чувство страха перед чем-то. Мне кажется, я уже понимаю примерно, что даже у самого худшего дня есть конец, и наступает следующий. В последний раз вот сейчас мы ездили, когда в Тбилиси выступать.
1: Это было ужасно. Нет, концерт был великолепный, зрители были супер,
3: Нам привезли сломанный пульт.
1: Да.
3: И стало ясно, что этот день, это будет мучение. ты что ни сделай, ты не можешь никак исправить. Есть два выхода просто. Один из них — это просто испепелить себя, выйти, переживать. И другой — это просто свыкнуться с тем, что вечер будет полон неожиданностей, и надо встречать их с улыбкой.
1: Просто надо потерпеть, переждать. Знаешь, 10 минут позора — полный холодильник еды. Как я иногда себе говорю, когда, например, позвали на какой-нибудь очень неприятный корпоратив, и знаешь, ну, ты уже пришла. Ну, и люди как бы тоже, они ведь неплохие. Все с ними нормально. Все могут послушать мою музыку. Я всегда этому рада. Но просто формат, допустим, какой-то странный. Помещение странное. Ситуация странная. И ты понимаешь, что ты здесь не к месту.
3: Невкусная.
1: И ты выступаешь, поешь и думаешь, ну, нафига они меня позвали? Вот лучше бы они реально какой-нибудь... Я здесь вообще не нужна никому... И в этот момент я реально говорю себе эту фразу. 10 минут позора, полный холодильник еды.
3: А на кого ты собираешься учиться-то?
7: Я собираюсь пойти на лингвиста-переводчика.
3: Вау! То есть история истории, а на самом деле за английский ты мог и не переживать?
7: Ну, как сказать? Переживать-то я мог, и слава богу, что...
1: Не мог.
3: И переживал. А переводчик ты будешь с английского или с какого-то другого?
7: Я буду... Ну, основной мой язык — это английский, а второй, скорее всего, я выберу испанский язык.
3: Круто. Слушай, на самом деле, вот твоя история, она очень похожа на то, что со мной происходило. Я выбрал себе сколько мог предметов, тех, которых я просто хорошо разбираюсь. Один из них как раз вот был английский. Я помню, я просто в этот день я пританцовывал, завязывал галстук, нагло сидел в кабинете, шутил на экзамене. И все равно получил свою пятерку. Хотя я, если честно, в русском языке и в английском у меня схожие проблемы. Я совершенно не знаю грамматики.
1: But he just watched a lot of movies, a lot of serials, he wrote a lot of magazines.
3: Хлопья, serial, да?
1: But me, я, конечно, especially очень хорошо знаю именно грамматику, но имею низкий vocabulary. Малюсенький. То есть я говорить ничего не смогу, но ЕГЭ я напишу. Я тоже готовилась к ЕГЭ по-английскому и прекрасно сдавала пробные, но не стала уже сдавать настоящие. Он мне был не очень нужен для института. И я из тех людей, которые тебе сдадут всегда экзамен на пятерку все эти времена, но ты спросишь их, what time is it now? И они просто замнутся и в обморок упадут от ужаса.
3: В общем, крутая у тебя профессия. Мне кажется, очень нужная.
1: Конечно. А если ты еще будешь художественно переводить песни, то ты вообще нужно держаться нам, это, держать контакт, так скажем.
7: Как только будете переводить каждый раз, знаете, кому написать.
1: Хорошо.
3: Лиз, а ты когда-нибудь жульничала на экзаменах?
1: Пыталась, но мне это не пригодилось. Я написала себе шпаргалки на ЕГЭ по литературе, спрятала их в ботиночек, в подошву.
3: В чей?
1: В свой личный собственный. И, ну, сказала, я пошла в туалет. Там, слава богу, никто не, знаешь, через щелочку-то не глядит на тебя. Ну, я сняла туфельку, достала туда эти бумажки, но они мне оказались совсем не нужны. А знаешь почему? Потому что вот эти бумажки я пока писала, я их просто запомнила на всю жизнь. То есть, представь, вырезала бумажечки эти мелкие, подобрала какой-то мелкий вот этот карандашик, мелкую ручку, чтобы вместить побольше текста, внимательно, скрупулезно, потому что в шпаргалке не должно быть ни одного лишнего слова. И пока я это делаю, я, конечно, эти темы зазубрила лучше всех. Так, да, что я рекомендую практиковать использование шпаргалок.
3: Использование, ну, или написание?
1: Написание, изготовление. Ну, это же то же самое, по сути, что изготовить для себя понятный контекст. Контекст называется слово. Конспект.
3: Конспект. Конспект.
1: Только конспект не такой, который просит учителя, а который тебе лично самой удобно. Потому что шпаргалки, они на той шпаргалке, что ты сама выбираешь формат.
3: Я завидовал всегда детям, которые красиво оформляли конспект.
1: А мне что просто... тебе мешало?
3: Мне было лень, мне не хотелось этим заниматься.
1: Вот я думаю, тебе просто не хотелось.
3: Я приходил в школу, я думал, когда же я наконец пойду домой, включу компьютер. И все, о чем я думал, это прийти домой и начать записывать песни. Это все, о чем я думал.
1: Ну, это просто мы с тобой видишь разные. Ты знаешь, что я такая более... Вот опять слово сейчас неправильно употреблю. Комфортно. Комфортно.
3: Комфортная.
1: Комфортная. Конформист.
3: Конформист.
1: Что я больше конформист, чем ты.
8: Алло.
1: Привет, Лиша.
8: Привет. Здравствуйте.
1: Слушай, нам рассказали, что ты готовишься к экзаменам в новой стране и на новом языке.
8: Я буду поступать на немецком, но я весь этот год учился на английском. Вот у меня был вопрос, что мне делать и как мне выучить язык быстро и не волноваться.
3: Удивительно. Кто бы мне сказал, как выучить быстро язык и не волноваться?
1: Честно, мы не знаем. Мы не знаем язык и очень волнуемся сами.
3: Да, мы сейчас учим литовский. Я вот вчера только посмотрел документальку про Арнольда Шварценеггера. И то, как он все стремился уехать из Австрии и жить в Америке. Его карьера, скажем так, культуриста опережала его знания английского языка на очень много лет. То есть, когда он переехал и был уже мистером вселенной, или как там, я не знаю, это называется, он очень плохо говорил по-английски. Но главный фактор здесь был то, что он в этой среде общался, и никому, на самом деле, это не мешало.
1: Мне еще понравилось, что его друзья рассказывали о том, как очарователен для них был его акцент. И его какие-то интересные речевые обороты из-за того, что это его не первый язык. И он пытался от этого избавиться, стеснялся, но все остальные отзываются об этом как о чем-то суперочаровательном. И я очень хорошо помню, как в какой-то момент мне сказали о том, что у меня, оказывается, есть какой-то сильный акцент. Более того, уральский акцент. И однажды в Москве в институте преподаватель, выслушав мой ответ, сказал: «Вы, наверное, откуда-то с Урала». И меня это так расстроило, и я начала следить за этим. И потом поняла, что чем больше я за этим слежу, стараюсь, тем речь становится преснее, интереснее. И я уверена, что если ты будешь общаться в этой среде какое-то время, а ты, конечно же, уже будешь, раз ты поступаешь в эту школу, то наверняка тебе понадобится, так же, как и с английским, несколько месяцев для того, чтобы быстро и шустро заговорить и заболтать.
3: А, позволь спросить, а как ты учишь язык?
8: Сначала я поступил просто в английскую школу, а там уже из-за среды окружающей, из-за одноклассников и учителей, которые разговаривают все на английском, я стал тоже разговаривать.
1: Ну, слушай, экзамены, это же и так стресс. Нам все сегодня звонят, жалуются, как тяжело. А еще и на каком-то новом языке, это, наверное, вдвойне сложно, поэтому мы тебе желаем двойной удачи.
3: Двойной пятерки.
1: И двойного спокойствия, самое главное. Потому что, ты знаешь, все рассказывают, так что чем больше заволновался, тем хуже сдал. А когда уже на все наплюнул, расслабился там, в процессе.
3: Ну, то есть, наверное, важно напрячься до, а уже когда ты находишься там, то уже смысла, в общем, особого нет напрягаться.
1: Ну да. Я еще помню, как мне мама всегда в школе, когда сдавала какие-то экзамены, очень было важно. Лиза идет на экзамен. Надо проснуться. Тортик, чаечек. Хорошенько выспаться обязательно. Она мне запрещала зубрить ночью перед экзаменами.
3: Тебе давали шоколадку?
1: Конечно, чтобы у меня поднялся уровень глюкозки. И ты вот со всеми этими приятными ритуалами, и было такое, что обязательно перед экзаменом. Умная, глупая, без разницы какая, но главное не перенапрячься, не перебеспокоиться, не расстроиться и в хорошем настроении туда идти. Это приятные воспоминания очень.
8: И уснуть на экзамене.
1: Да.
3: Не уснуть на экзамене, это очень важно. Это отдельная тема для разговора. Ты надеваешь костюм на экзамены?
8: Нет.
3: Повезло.
1: А нам надо было наряжаться особенно на экзамен по музыке. Обязательно надо было какие-то рюшечки, колготки белоснежные, хвостики, банты. Не дай бог, ты придешь в обычном наряде.
3: Я помню знаменательный момент, когда я сознательно просто отказался от того, чтобы идти в костюме на экзамен по музыке уже в училище. И мне сняли балл за это.
1: Вот это шейминг. А если у тебя просто не было бы красивого костюма?
3: Да нет, я сказал, конечно же, что я просто не хотел.
1: Конечно, ведь я не удивлена. Ну да, экзамены по музыке – самые страшные воспоминания среди всех экзаменов. Ужас. И ведь это каждый год длилось. Я прекрасно помню, что это ощущение, когда ты садишься за пианино и жмешь одной ножкой на эту педальку, и она у тебя трясется. И я помню...
3: Педаль или нога?
1: Нога. И я помню, как я переживала о том, что все видят, как сильно дрожит моя нога. То есть я уже думаю не про ноты, а про то, что у меня реально тремор ноги, что ее просто трясет со всей дури. И типа я думала, как-то, наверное, неловко. И это всегда какой-то был ненужный, как будто бы официоз. И тебе говорят, что ты сегодня всю ночь должна зубрить перед экзаменом, а с другой стороны ты должна выспаться, и это у тебя не то, и это у тебя не так. Это самые страшные воспоминания. И каждый год Ужас.
3: Ну, как будто они направлены больше на то, чтобы закалить тебя в борьбе со стрессом.
1: Слушай, может, не надо такое? Это школа детям, выживания для пятиклассников, что ли? Школа. Моя жизнь ко мне редко такие требования выдвигает. Вот реальная жизнь.
3: Может быть, что-нибудь тебе пригодилось из...
1: Вот этих страшных экзаменов и стресса?
3: Угу.
1: Ну, мне пригодилось, и мне облегчает жизнь... Это ощущение и уверенность, что все эти страшные минуты не длятся вечно. Я часто плакала на экзаменах, и в институте плакала. И не всегда успевала выйти из класса, иногда прям в классе начинала плакать. Это буквально было там пару лет назад. Ну, то есть, типа, я так от этого никогда и не избавилась. Но потом ты выходишь, проплакиваешься, покупаешь сосисочку в тесте, едешь, и солнце светит, потому что экзамены еще всегда в приятное время года проходят, вот эти финальные.
3: Ты выходишь, самая лучшая погода всегда, и ты так расслаблен после экзамена, что ты можешь просто пойти гулять.
1: Да, ты уже все сделал, да. И от тебя больше ничего не зависит, все эти тетрадки уже можешь сжечь, это приятное чувство, вышел после экзаменов, да. Я очень помню хорошо, я песню «Пост-пост» написала, когда
3: вышла с экзаменов.
1: Вышла с экзаменов, мне было так хорошо, реально, птички поют, все так

0: все позади, от меня больше ничего не зависит. А до этого плакал там в
1: комнате. К сожалению, вот от Миши сейчас тоже кое-что не зависело. У него сел телефон.
0: Ну, мы передаем тебе, Миша, виртуальный привет и виртуальную благодарность за то, что ты был с нами. И желаем удачи. Ты такой смышленый, классный парень. Я уверена, что все эти экзамены тебе будут нипочем.
1: Коленки задрожали у тебя от разговоров про экзамены?
0: Немножко да. Ты знаешь, честно говоря, слушая этих ребят, я, конечно, их хотела поддержать и сказать, да ну все нормально. Но я думала про себя, господи, слава богу, это позади. Спасибо вам большое, что были с нами. Спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте. Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: От души.
0: Вот реально.
1: От души.
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст «Атлантида». Это новая очередная встреча с вами. Надеюсь, сам подкаст уже для вас не нов. С вами мы.
1: Меня зовут Андрей Першин. Я автор подкаста «Земля». Еще занимаюсь фотографией, видео и анимацией.
0: И я, Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». Наверное, нужно напомнить все-таки, что в этом подкасте мы делимся нашими историями, связанными с жизнью в России. Мы говорим про разные, в то же время общие вещи, явления, какие-то словосочетания, да, которые их характеризуют. Эти вещи связывают, или, по крайней мере, связывали всех нас. После войны Россия изменилась. Мы говорим, что это страна, которой нет, но при этом, конечно, мы не подразумеваем, что Россия исчезла с карты земли, что исчезли вещи, о которых мы говорим, но, тем не менее, это уже другая страна, и эти вещи, о которых мы говорим, тоже неизбежно меняются, и они совсем не такие, как они были, не такие, как мы их помним.
1: Сегодня мы будем говорить про кладбище и про похороны.
0: Тема очень чувствительная, грустная. Наверное, это так, тема не для слабонервных, но тем не менее мы решили об этом поговорить, потому что для нас это важно, и, наверное, в контексте нашего подкаста эта тема, ну, очень логична.

0: Что такое кладбище? Лично для меня, я опять начну, как и по традиции нашего подкаста, издалека, то есть с самого начала, с первых воспоминаний, то, как я оказался там, что меня привело туда. Ну, стоит сказать опять, что... Опять хочу вот сделать отметку, что у меня немножко другое восприятие кладбища, потому что у меня знакомство началось не устоявшимся образом кладбища. То есть это не были вот такие мрачные какие-то и серые воспоминания. Для меня это когда все собирались в деревне, брали корзинку. Именно почему-то один из символов кладбища – это вот корзинка. Корзинку брали, в нее собирали всякие вещи. Но в основном, конечно, 90% это стояло из еды. И с этой корзинкой в итоге отправлялись в путь, потому что кладбище было, ну, на окраине деревни. Даже можно сказать, по сути, это было вообще в другом месте, на окраине. И для меня вот это была дорога среди деревенских пейзажей. Часть проходила по шпалам, по такой недействующей железной дороге. И вместе с нами на фоне всего этого тянулись туда люди. То есть не только мы. Такой был массовый ход людей к одному месту. И кто-то шел один, кто-то с семьями. Какие-то бабушки тихонько шагали, вот, держась за трость или за палку какую-нибудь. И вот вся деревня собиралась и шла в одну точку. И все понимали, куда все идут. И это кладбище, то есть оно начиналось... Не то чтобы там какие-то был вход или какие-то ворота, просто в деревню окружал лес. Он был везде практически одинаковый, такой обычный, смешанный. Где-то были там хвойные, где-то березки, какие-то кусты. И внезапно просто мы приходили в такой же лес, но с одной особенностью. Среди этого леса находились могилы. И вот люди тянулись именно в эту вот часть леса. Но у меня родственники, они лежали вот с краю этого леса, на его окраине, а у прабабушки могила, она даже в поле, уже таком относительно, то есть там нет деревьев, такое светлое очень место. И рядом была еще такая длинная полоса электропередач, которая разрубала вот поле и тянулась вдаль. И на самом деле вот на самом кладбище не было никакой атмосферы, в принципе, грусти. Это мне напоминало какое-то массовое такое гуляние, можно сказать, даже пикник. И тогда смысл всего этого я вообще не понимал. Просто я видел, что все вот как-то скучковавшись стояли и что-то праздновали, как будто бы, может, выпивали, ели, обсуждали что-то. И вокруг, ну, как бы шатались такие, сновали туда-сюда достаточно выпившие мужчины, которых все, конечно же, знали. И они ходили вот от могилы к могиле и буквально всех поминали, просто всех. Они там подходили к кому-нибудь, и каждый им наливал там по 50, по 100 грамм, тут и вообще там оставался с ними. И когда все заканчивалось уже, когда все разбредались по своим домам, то можно было видеть, что эти поминальщики, получается, вот эти мужики, они там прямо рядом и спали около кладбища, в поле каком-нибудь, например, в тени отдыхали. И бывало, что вот мой дедушка по маминой линии тоже иногда отходил, говорил, что пойду поздороваюсь вот с теми-то, и обратно уже возвращался достаточно веселый. Так что, честно говоря, как вы поняли, у меня такое впечатление... Как бы оно звучит очень как клюква, даже мне кажется, то, что я сейчас говорю. Такое как бы сцена про Россию, которую мог бы снять иностранец, наверное, в своем фильме. Но вот такое у меня было восприятие в детстве, и в нем отсутствовала вот эта вот грусть и, как я уже сказал, хтонь.
1: Я так понимаю, что ты говоришь о сборах на кладбище во время какого-то праздника.
0: Ну да, это был, наверное, какой-то праздник, но дело в том, что я тогда... Да и, честно говоря, до сих пор с трудом понимаю эти даты. Для меня это было, ну, как просто надо идти вот на кладбище, что сегодня какой-то день. Но у нас не было прям такого какого-то религиозного яркого подтекста. Ну, или я, по крайней мере, это не помню, ну, не ощущал.
1: Ну, это ведь происходило не регулярно, в смысле не каждую неделю.
0: Нет, это было вот какие-то особенные дни. Ну, как я уже сказал, потому что там была вся деревня.
1: Возможно, это было на Пасху?
0: Вероятно, да. Я думаю, возможно, это было, да, на Пасху. Просто у нас там не было церквей, и как бы сложно, как бы, честно говоря.
1: Почему я спросил про Пасху? Действительно, в том городе, где я жил, тоже была просто массовая миграция населения именно в пасхальный день, в воскресенье, на кладбище. Это действительно был такой день, когда ты мог встретить друзей. Вот, например, когда я приезжал, уже уехав с своей малой родины в Архангельск, потом в Москву, я, как правило, приезжал на Пасху к бабушке и дедушке, потому что это был, ну, как-то вот такой день, когда не грех посетить родственников. Я мог встретить каких-то бывших одноклассников, просто каких-то знакомых именно в этот день на кладбище. И действительно, атмосфера была очень праздничная. Люди шли с корзинками, в которых были крашеные яйца, сало, кто-то выпивал. Но, кстати, вот в начале 90-х, наверное, в середине даже 90-х особо это не было принято. Это уже как-то более радостно, что ли, стало как раз вот в последние годы. Да, наверное, может, это с Днем Победы можно сравнить, как он постепенно превращался из трагического такого праздника именно в праздник. И тут вот последние годы на кладбищах прям был именно вот праздник, очень походило действительно на народное гуляние. Какие-то мужики выпивали, люди оставляли конфеты, соответственно, дети их потом собирали, которые тоже знали, что их оставят. Как я прочел потом, вот и в Архангельске, кстати, куда я переехал, тоже люди ходили на Пасху на кладбище, но как я прочел, в принципе, христианской православной традиции это посещение покойников именно в пасхальный день не очень соответствует. Для этого есть родительские субботы, Радоница, такой день вскоре после Пасхи он есть. Еще есть такой Красная Горка праздник называют. Но на Пасху до революции в России, я так понял, люди не ходили на кладбище. Они начали ходить на кладбище именно в советские годы, чтобы, ну, там как бы отметить Пасху, да, вот ты не пошел в церковь, потому что вокруг церкви, я не шучу, да, могли стоять патрули, которые не пускали верующих, особенно если дети идут, а вот на Пасху можно было прийти и, в общем, вот таким благовидным предлогом посещения могил, в том числе вспомнить и вот этот христианский праздник. Но для меня такая вот атмосфера на кладбище, гуляние или еще чего-то, на самом деле, ну, это такое из ряда вон событие, но хтони или чего-то вот жуткого, страшного у меня с кладбищами тоже не связано. То, что вот в этом моем родном городе кладбище было не то чтобы в центре, но это и не была окраина города. Это было недалеко от нашего дома, и оно собой представляло, ну, вот буквально такой лесопарк очень красивый, со старыми деревьями, в тени, особенно летом это было приятно туда прийти. И это все смотрелось гораздо естественнее нашего городского парка, ну, наверное, скорее сквера, который тоже был достаточно зелен, но вот там была именно такая вот дикая красота природы, где пели птицы. Можно сказать, что мы достаточно часто туда ходили, потому что я оставался у прабабушки, она была очень верующим человеком, а у верующего человека на самом деле очень много поводов посетить кладбище. Это, как я уже сказал, и родительские субботы, которые бывают по нескольку раз в году, и какие-то особые другие дни поминовения усопших, в принципе, годовщины смерти родственников. И мы часто с ней ходили, я ей помогал прибираться вот на могилах, и в то же время не было вот горечи, горести, потому что на тот момент на кладбище лежали, находились люди, родственники, которых я даже живыми и не знал. Действительно, как горевать о человеке, которого ты, в общем-то, никогда не видел. Вот. В общем, это было на самом деле выходом на такую вот спокойную природу, и можно было представить себе старинные постройки, которые, как говорили, раньше были на кладбище. Например, там были церкви. Они были разрушены во время Великой Отечественной войны, потому что, ну, на кладбище то ли при отступлении, то ли при их наступлении был такой опорный пункт немцев. Видимо, они тоже в церквях базировались, потому что церкви были крепко очень построены. Поэтому действительно, вот кладбище для меня – это такое, на самом деле, место такое спокойствия, отдыха. Ну, это мое кладбище, да, это конкретное кладбище, причем оно уже тоже как Атлантида осталась в прошлом.
0: А ты вот немножко сейчас рассказал, как оно выглядело. Получается, тоже было оно среди деревьев, кладбище?
1: Да, это были огромные вековые деревья, дубы, клены, еще какие-то деревья, среди которых располагались вот могильные ограды. Был проложен такой лабиринт дорожек, в принципе, можно было по ним погулять. Иногда, может, не с прабабушкой, например, с бабушкой или с дедушкой мы гуляли, может, какие-то интересные могилы дореволюционные, такие тоже в виде, кстати, стволов деревьев, может, ангелы какие-то. Вот очень, ну, красиво. То есть, в принципе, это был такой немножко поход на природу и культурный поход. Да, может, это дико звучит, но это было так.
0: В моих краях тоже примерно так же выглядели кладбища, в которых я в детстве бывал, но они сейчас и до сих пор так выглядят, кстати. Это, ну вот, как я уже сказал, что это по сути как лес, и когда вот ты приходил, казалось, что эти могилы, они там как будто бы и проросли в этом лесу, как будто бы это часть леса, потому что они были поросшие все, эти вот холмики, все в траве. Казалось, что они уже там были всегда, что это, что там нет никого. Не было чувства грусти, из-за этого оно отсутствовало. И тоже вот эти были поросшие дорожки, были тропинки. У нас там ничего не было проложено. Это прям действительно такое дикое кладбище. Мне кажется, оно даже юридически до сих пор дикое. Просто такое место, которое когда-то выбрали, и там это все и происходит. И вот эти вот поросшие травой могилы, они тесно друг к другу так прижаты, и между ними деревья, тоже очень так все тесно, тут же кусты какие-то, рядом хаотично вот оставлены скамейки, которые кем-то построены когда-то, уже такие ветхие тоже, где-то новые, где-то подкрашенные. Иногда можно было увидеть оградки, ну, это как бы неотъемлемая часть почему-то некоторых могил, это вот оградки. Какие-то видно, что уже забытые, они очень проржавевшие, а какие-то поверх ржавчины покрашенные все-таки. И там то, что вот земля играет, эти оградки, они в основном под очень странными углами некоторые так сидят, как будто бы неровно в разные стороны по всему кладбищу такие, то влево, то вправо оградки находятся. Можно даже сказать, такой красота беспорядка такого. Ну, то есть вот это все вот в сумме такое вот создавало картину. И памятники в наших краях, вот ты сказал, что у вас там дореволюционные какие-то, и даже можно было заметить, с ангелами. Я, если бы такое увидел в детстве, я бы, наверное, вообще бомлел, потому что у нас там как бы, ну, они такие достаточно своеобразные все памятники, они очень дешевые и очень однотипные. Они выглядели как конусы такие с линиями.
1: И, наверное, со звездой наверху.
0: Да, и не было крестов вообще. Я вообще не видел крестов. Там были везде звезды. И то есть это были абсолютно однотипные памятники. Они отличались только вот, что какие-то были заржавевшие, какие-то были покрашены синим, какие-то были вот такие серебреватые какие-то такие. И этот вот материал, вот я его помню до сих пор, это как будто бы то ли алюминий какой-то, то ли жесть какая-то. Ну, вот такой вот памятник.
1: Да, они мне тоже хорошо знакомы.
0: Да, а некоторые вот были, знаешь, не как конусы вот эти вот со звездами прозрачные, с линиями, а были вот прям просто как, знаешь, напоминают старые весы в магазинах, вот такой формы, такие вот, то есть это прямоугольник, у которого кривая верхушка, и вот такие вот памятники, тоже абсолютно вот такие дешевые и покрашенные, и видно, что это тоже то ли алюминий, то ли, ну, как, я даже сейчас не знаю, это будет, наверное, звучать очень некрасиво, но может как консервную банку напоминает. Эти вот однотипные, грубо покрашенные такие вот странные могилы, и среди них вот выбивались очень сильно вот эти пестрые венки, потому что венки-то были пластиковые, яркие, и посреди вот всего вот этого, знаешь, то, что все везде поросшее, вот эти вот поникшие памятники, ну, потрепанные временем, и среди всего этого вот оно как-то все с природой это сливалось, превращалось в такую серую кучу, такую, ну, заросли такие, и среди них яркие светились эти вот пластиковые венки, которые там начали, они стали доступными, их стали почему-то очень много все использовать. И еще один, ну вот, как ты уже упомянул, не было бы крестов, из-за этого это не выглядело как-то тягуче. Крестов не было, везде были вот эти, знаешь, звезды, было мало фотографий, какие-то стерлись, какие-то уже отвалились, а у многих их просто не было. И это тоже как бы, ты не видел, что это люди. Ты видел просто вот конусы, бесконечные конусы в траве. И, ну, кресты, кстати, были, ну, да, но они деревянные были, и в основном они уже, ну, почти сгнившие были. И тоже посреди всего этого могли буквально проходить уже не такие вот огромные электро, такие монструозные конструкции ЛЭП, а просто вот столбы, по которым провода идут, они могут просто посреди кладбища оказываться идти, вторгаться так вот посреди кладбища. Но вот и были заметны еще вот бугорки, которые были без памятников. Мне говорили, что это уже забытые могилы, то есть родственники перестали приезжать, и могила со временем просто поросла, исчезла, памятник убрали, и вот просто бугорок остался неизвестный. Но вот на них вот было наступать страшно, по ним я никогда не ходил. Как бы это единственное было такой момент, когда типа то, что ты обходишь. Резюмируя, могу сказать, что была атмосфера, знаешь, как вот как в модных вот современных фильмах, катастрофах. Это был сейчас очень популярный сериал, вот «Последний из нас», «Last of Us». Такие, знаешь, папоротники, такое вот, когда человечество как будто бы ушло, и все зарастает травой. Такой вот апокалипсис. Когда вот все порастает папоротником, покрывается плющем, зарастает, и как будто бы земля все поглощает. Примерно вот такая атмосфера, честно говоря, была. Даже немножко дебри такие, джунгли, возможно. Джунгли, только не джунгли, не тропические, а вот такие северо-удмуртские такие серые джунгли.
1: Ну, может, это связано с Удмуртией, конечно, отсутствие крестов, да, все равно... В Удмуртии, я так понимаю, есть своя религия. В том городе, где вырос я, конечно, кресты были и на этих, а вот конусообразных памятниках были кресты, и на памятниках, которые похожи на весы, да, были, ну, вот в углах такие кресты из проволоки. То есть это все было. Звезды были, но как бы половина на половину. Их было много. Да, даже несмотря на то, что вроде как многие из них были поставлены в советские годы, нет, их было много. Да, то есть все равно они, мне кажется, в каком-то смысле преобладали. И, может быть, не знаю, это связано с каким-то вот особым отношением. Судя по датам на памятниках, уже с 70-х годов в этом городке начали ставить бетонные памятники, на которых прекрасно были видны фотографии, соответственно, все надписи были видны, потом эти памятники превращались уже в такие гранитные, начали ставить такого черного цвета с гравировкой. То есть не могу я сказать, что вот как-то это прям сильно вписывалось в заброшенности природы. Ну, то есть как бы было поровну того и того. И оград было много, именно оград вот таких. И, как правило, это были, ну, не знаю, как сказать, фамильные оградки, да, семейные оградки. У нас тоже такая была. И вот как раз в какие-то дни поминовения усопших, ну, или на Пасху, ты мог встретить родственников этой оградки. Там были могилы достаточно, ну, получается, для нас это дальние родственники, для более молодых людей, для пожилых, наверное, более близкие, потому что старые, да, у них появлялись свои дети, у детей своих дети, и они-то приходили к своим предкам, но для нас это были не самые, наверное, близкие родственники. Ну, это, конечно, я больше слышал, да, что... У каких-то людей даже возникали вот ссоры по поводу этих оградок, когда уже становилось больше покойников, больше семьи, уже переставало хватать места в этой оградке, да, кто достоин находиться в ней, чтобы лежать, кто нет, кто более близкий родственник к изначальным, не знаю, обитателям этой оградки, кто нет, это вот такое было. И вот это сочетание, не знаю, все равно вот как бы кладбищенского, спокойного, да, что здесь люди успокоились, а мне один раз в жизни помогло, потому что, ну, можно сказать, я в студенческие годы совершил достаточно импульсивную покупку, ничего страшного в ней не было, но тем не менее я подумал, что я потратил очень много денег, подставил себя, родственников, и... Я или вместе с бабушкой, не прабабушкой, вот с бабушкой со своей, или один, приходил на кладбище, и мне там становилось намного спокойнее, и в итоге я успокоился. И так это немножко было вот на контрасте, да, вот с этим вот зеленым, но тем не менее кладбищем, да, я не могу сказать, что это был лес, стало появляться так называемое новое кладбище. Уже там были, конечно, только современные могилы, и вот оно как раз было за пределами деревьев, древесного окружения, и оно уже постепенно, конечно, росло. И вот последние годы был, и рискну предположить, что ну, по площади оно стало уже больше вот этого старого кладбища с деревьями, да, спокойного. И там, конечно, была совершенно другая атмосфера, ну, есть. Ну, то есть для меня это была какая-то вот другая совсем форма кладбища, когда могилы стоят не среди вот спокойных деревьев, да, там, где шумит ветер, поют птицы, да, то есть покойники упокаиваются, они стоят в чистом поле, да, то есть сбоку был заброшенный завод, потом овраг, да, там, с другого бока какие-то сваи от чего-то недостроенного. И вот среди этого, без вот этого древесного покрова, находится могила. Для меня это было очень странно, да, как-то каким-то контрастом вот веяло. Там мы ходили в могилы к знакомым, да, не к родственникам, каким-то, которые уже вот умерли не так давно. И меня это не то что пугало, конечно, но вот как, когда еще ребенком был, но тем не менее, как бы никакого спокойствия не вызывало.
0: Да, дело в том, что у меня тоже часть родственников, она была вот в старой части кладбища, то есть, которая под покровом леса, а некоторые оказывались уже в кладбище, которое переходило в поле. И там, да, там совсем по-другому ощущения были. И дело в том, что в поле было отчетливо видно, сколько могил вокруг, и как они быстро прибавляются. А лес, он как будто бы, знаешь, он как будто приглушал все это, как-то вот эту всю картину. А тут вот все оголялось, и как-то, ну, не то чтобы даже неуютно, а просто ты... Чувствовалось, да, что вот это вот кладбище, оно, ну, оно распространяется, оно растет. И там мы когда приезжали, у нас был какой-то такой, не знаю, даже негласный какая-то отметка у этого поля, что вот дальше нее еще не хоронят. И как-то вот мы приехали, и там оказалась первая свежая такая могила. И вот это очень впечатлило мою бабушку, что вот, все, типа вот этот рубеж пройден, это кладбище перешло и на другую часть поля. Но у меня, честно говоря, такая еще ситуация нетипичная. Я хоть из региона, из небольшого такого населенного пункта, но очень мне повезло, что у меня все родственники, они как будто бы вот у них территория, вот эта ореол обитания, он был вот именно в те края, в которых я и родился. И что мне действительно повезло, что я знаю, где вот находятся могилы моих прадедов и прабабушек. А даже рядом с прабабушкой есть вот могила ее отца, то есть моего вообще уже прапрадеда. И вот это, на удивление, один из плюсов жизни в относительно вот дремучем регионе, что исторические события как-то вот повезло, они стороной обошли, похоже, вот моих родственников далеких. И повезло, что моя семья вот мне все это показывала и знакомила с этой частью жизни.

0: После переезда в большой город я увидел, да, что в принципе основная масса кладбищ, за небольшим исключением наиболее крупные массовые кладбища, да, которые на слуху жителей города, они вот именно такие, как вот новое кладбище в нашем городке. То есть они находятся на какой-то окраине, чаще всего в чистом поле. Я пару раз проезжал мимо таких кладбищ, и производили они, ну не то что жуткое в смысле кладбище, да, вот загробного впечатления, а вот именно какого-то такого неестественного для меня, да, я не очень понимал, что это. Ну, в принципе, в областном центре, вот Курске, да, в регионе, где я жил, я видел тоже эти кладбища, прямо вот там вокруг тоже продажа венков, да, такая торговля какая-то, значит, копилась и накапливалась, тоже куча народу, но вот именно эти места я не посещал. Потому что меня с ними ничего не связывало, да, если на том кладбище лежали мои родственники, да, пусть до какого-то момента, которых я даже не видел и не знал, но с этими кладбищами меня вообще ничего не связывало, я их видел, по сути, только со стороны. И, наверное, вот в Архангельске я был, ну, может, один раз на кладбище, и то потому, что там главный городской собор, это была кладбищенская церковь не очень большая, просто вот так большевики покалечили город, что единственная церковь, да, осталась небольшая кладбищенская церковь. Но, опять же, там я сильно не гулял, потому что, ну, все равно, в первую очередь, да, как бы не твое место, да, тебе там делать нечего.
1: Когда я оказался в городе, я на самом деле в кладбищах там не бывал. И я помню, только один раз случайно оказался прямо на одном из городских кладбищ, которое было в поле. И меня очень впечатлил размер. Вот тогда стало немножко не по себе, когда, ну, ты видишь, что... Я даже не знаю, что это, ну, как несколько футбольных полей, просто могил. И как оно вот как бы усеяно вот эти вот холмистая земля этими всеми памятниками такими. И было немножко не по себе то, что, как ты уже сказал, что в, ну, в деревнях там, да, есть такая традиция оставлять, ну, конфеты там, пирожки, шанги в нашем случае. Оставляешь вот эти вот угощения как будто бы. И всегда говорили, что вот придет там собачка и съест или что-то подобное. А на городском вот этом просторном кладбище, там, опять же, повторюсь, там все видно, там простор, и люди тоже оставляют, судя по всему, эти всякие угощения, но ты видишь, как над кладбищем вьются стаи воронов, и вот я помню, что это у меня вызвало такую какую-то тревогу.

0: какой-то момент вот к восприятию кладбища добавилась, да, более глубокая составляющая. Это как раз после смерти моего прадедушки. Он умер в 97-м году. Он не был нам родным прадедом. Он был как отчим моего деда. Но, тем не менее, он и к нему хорошо относился, тем более к моей матери, и ко мне как к правнуку. В общем, мы никогда не чувствовали, что это какой-то человек нам не родной. А вот он был очень такой привычный, добрый. Он умер уже в достаточно преклонном возрасте после болезни. И впервые я столкнулся с похоронами, но я был еще как подросток, да, и достаточно с какими-то такими странными чувствами покойника, я испугался именно вот как бы покойника, да, я присутствовал на похоронах и, ну, перед ними, да, какое-то прощание, но мне вот было почему-то страшно, и это потом привело к не самому, может, хорошему поступку в моей жизни. Но сами вот похороны, конечно, не знаю, в провинциальном городе, а может, и в любом российском, мне почему-то кажется вот, ну, таким каким-то странноватым процессом, да, ну, именно организация в чем-то сродни свадьбы, что надо позвать всех знакомых, некоторые уже покойника даже толком не помнят или, ну, перекидывались с ним парой слов, но, тем не менее, эти люди приходили покушать, выпить, и это даже иногда превращалось в какой-то праздник, потому что я знаю историю про нашего соседа, который на похоронах собственного отца хорошенько выпил и в итоге стал петь песни под гармошку. Вот. Но это, наверное, вот именно советские похороны, мне кажется, достаточно странные, да, которые вот, ну, выплескиваются скорее в какое-то общественное мероприятие. Вот. Но в результате, да, вот в этой оградке появился человек, которого ты знал. Да, не то, что абстрактные родственники, которых ты никогда не видел и умерли, а вот был живой человек, и вдруг вот он там оказался. Потому что, ну, какие-то родственники, которых я действительно тоже знал живыми, там незадолго до этого тоже были похоронены, но все равно, когда человек прямо из твоей жизни, которого ты видел каждый день, да, с которым ты разговаривал, куда-то ходил гулять, не знаю, за водой на колонку, потому что у них не было водопровода. И вдруг вот он оказывается там, да, это очень сильно изменило восприятие. И когда ты уже приходил, ну, в день поминовения усопших, да, может, его день рождения, в день его смерти, там, на Пасху или еще когда-то, убирал на его могиле, да, уже это совершенно другое чувство, что ты общаешься как бы с человеком, ушедшим в иной мир. Да, вот это очень сильно как бы поменяло, в том числе, восприятие кладбища, что ты, ну, вот пришел как бы в гости, да, не просто со стороны смотришь на могилу, а вот ты пришел вот конкретно к нему в гости, что-то, не знаю, ему помочь, да, прибрать на могиле, помыть, там, поставить цветочки, какие-то конфеты, да, оставить, которые ему не нужны. Тем не менее, это очень сильно изменило восприятие.
1: Тоже, как и у тебя, в подростковом возрасте первый раз вот произошло столкновение с этой частью жизни. У меня умер дедушка, мамин отец. И не то, чтобы ты сказал, что ты испугался, я не испугался. Я просто, знаешь, ну, я, наверное, даже в подростковом возрасте еще не до конца понимал концепцию смерти, концепцию конца жизни. И я просто не понимал этого. Но когда я пришел и увидел, что в привычной мне деревенской избе, где я как бы проводил детство, что вместо дедушки меня встречает он же, но уже лежащий в гробу, ну, тогда я, конечно, испытал даже, не знаю, какое-то чувство, знаешь, рефлекторное даже, какое-то, не знаю, такое, как в российских сериалах начинают люди, актеры внезапно переигрывать во время какой-то сцены грустной. И тут я тоже как бы что-то очень расчувствовался очень сильно тогда. И тогда это были похороны, вот, ну, мои первые такие похороны. И дело в том, что у меня дедушка, у него были сестры, ну, или родные, или двоюродные, я не помню. И они были тоже из деревни одной. А они очень были традиционные такие. Они прям удмуртки. И сам он, у него родной язык был удмуртский, но он по-русски, конечно, говорил со мной всегда. И они приехали и все делали по традициям. Прощания какие-то были. Ну, тогда вот я подросток, ничего не понимаю, как бы... В принципе, такое состояние, что, ну, сами понимаете, что когда у всех подростков такое ощущение, что весь мир непонятен и очень какой-то странный. А тут приезжают какие-то женщины, начинают петь песни очень тягучие, долго, что-то причитать на удмуртском, как будто бы что-то говорить ему. Ну, это был такой прям обряд какой-то. Я тогда это в деталях, конечно, не помню, но я вот там присутствовал. А потом его вынесли на улицу, и вот собралась вся наша улица. На ней я тоже частично рос. И вот собралась вся эта наша улица, и все молча стояли и смотрели на него. Вся улица прощалась, потому что это была незаменимая потеря. Любой человек на улице, в деревне – это целая история. Это человек, с которым у тебя столько всего связано. И для всех это был не просто какой-то сосед. И... все с ним прощались. И еще там по какой-то традиции, я, честно говоря, больше не встречал, это какая-то, я так понимаю, финно-угорская традиция, собрали в мешок, такой мешочек, какие-то угощения и подарили первому встречному, кого встретили. Ну, я не знаю, что это значило. Даже этот мешочек вызвал какие-то там споры у людей, которым он достался. Его там начали делить. А потом просто там рядом стоял такой грузовик, и гроб погрузили в грузовик, и этот грузовик увез моего дедушку в его, как бы, последний путь.
0: Ну вот ты вспомнил грузовик, традиционный похорон, и у меня вот возник такой прям флешбэк именно про похороны конкретно, потому что, ну, не секрет, наверное, для слушателей, может быть, да, они догадываются, что мы пишем планы к нашим выпускам, да, чтобы мы понимали, что говорить. И вот этого в плане я не написал. Похороны вот в этом городке, я тоже думаю, может, это остаток как бы советского, а может, это так и было. Прямо вот было неким публичным мероприятием. Люди нанимали грузовик, у него открывались борта, а да, это не была будка, клались ковры, на них ставился гроб, венки, и гроб, ну, если это не был какой-то страшный несчастный случай, да, или, я не знаю, жара совсем, и тело было, ну, не в лучшем состоянии, гроб, как правило, был открытым. Может, отсюда у меня вот страх, я немножко боюсь, как бы, вот покойников, вот с этими восковыми лицами, да, как раз вот прабабушка моя, прадедушка, они жили, можно сказать, на одной из центральных, из двух центральных улиц этого города. Половина процессии как раз проходила мимо вот их дома. Да, и в основном люди как бы выходили на это смотреть. Вот ехал этот грузовик, за ним шел оркестр, который играл похоронный марш, и толпа родственников. Выходили тоже люди, прохожие на это смотрели. Это было, ну, вот какой-то вот особый, я не знаю, да, это в чем-то, может, католическая какая-то даже, может, традиция откуда-то вот проявившаяся там. И самое интересное, что тогда через город проходила федеральная трасса, и машины, которые шли по ней, были вынуждены, ну, останавливаться, вернее, медленно ехать за этими процессиями. Потом это, мне кажется, ушло, и вот, например, моего прадедушку, может, по нужде, да, потому что юг России, там все равно что-то через знакомых, пытались мы найти грузовик, ну, вернее, моя бабушка и дедушка, да, я был еще школьником, ничего я не искал. Не получилось, и в итоге вот какое-то муниципальное предприятие, как оказалось, купило специальный автобус, чуть ли не были не первыми клиентами, где было закрытое помещение для покойника, ну и плюс, да, вот автобусная часть, где сидели его родственники. Соответственно, никакой процессии, по сути, не было, и это потом распространялось, ну вот, вот эти вот процессии с грузовиками, с шествиями, да, я вспомнил, да, это вот такой флешбэк.
1: Оркестр – это, конечно, для меня вообще из ряда вон чего-то, потому что я помню, что это была абсолютная тишина, улица, только, мне кажется, вот какие-то были горевания его сестер, его родных, ну, как бы последние слова такие, но в целом это была такая тишина, и просто очень сильно выл пес. любимый пес моего деда. Он просто выл на всю улицу. Единственная музыка, которая звучала тогда на всей улице.

0: возможно, на восприятие вот покойников, мертвых людей, да, страх перед ними повлиял страшный случай, который произошел со мной на кладбище. Мой дедушка, я, мы гуляли с собакой. Это были уже сумерки, там же еще такой полумрак из-за деревьев. Мы гуляли тоже по этим дорожкам возле могил, никого не было, да, все равно на кладбище люди появляются днем в основном, да, или даже тупо в определенные дни. Послышался шум, и в оградке я увидел человека. И его лицо было точно таким же, как фотография на могиле. Я очень испугался, я до сих пор не понимаю, что это. Мы быстро ушли оттуда, на всякий случай, уж не знаю, что увидел там дед, да, может, от греха подальше, в смысле, мало ли кто на кладбище бродит, лучше отойдем, но тем не менее, вот такой случай был, и это меня сильно напугало.
1: Все, что я рассказал вот сейчас, это, конечно, было... Уже вообще это в другой эпохе, это было в начале нулевых, а вот буквально недавно, в 20-21 годах, когда случилась пандемия, когда вот был кризис, вызванный ковидом, и это историческое событие, я уверен, затронуло очень многих. И это было время больших потерь, это были переполненные больницы, катастрофы в медицине по всему миру причем. И я думаю, это... событие, оно оставило огромный след на кладбищах по всей стране. Они, я думаю, стали расти еще быстрее. И, ну, к сожалению, вот в 21 году вот эти вот времена, они и мою семью тоже затронули. Как я вот уже сказал ранее, что у меня был уже опыт с похоронами вот моего первого дедушки. И еще потом, к сожалению, приходилось бывать на похоронах. И на похоронах моих друзей я бывал. Так что, к сожалению, опыт у меня есть. Но вот недавно умер мой последний дедушка, уже по папиной линии. И здесь тоже я опять столкнулся с похоронами. И я уже жил вне России, и я тут же сорвался в дорогу и успел прямо ко дню прощания. Хоть я и добирался полностью уже опустошенным, за все время пути к родителям я был уже вообще без сил, ну, у меня не было уже никаких эмоций, но... Удивление, вот похороны, на которые я в итоге прибыл, это было вот самое настоящее прощание с человеком. Мы все вот как будто бы собрались и ставили в его жизни вот точку. Это был такой светлый день воспоминаний и понимания, что вот он оставил след в жизни многих из нас. И даже хоть и кажется, что время вот сейчас абсолютно другое, что вот все тоже уже разъехались, многие тоже уже ушли, но вот снова, как и много лет назад, собралась опять вся улица, и все, немного постояв, помолчав, простились с человеком, которого знали, и отправили в последний путь. И вот после этих похорон я абсолютно просто теперь бесповоротно изменилось отношение к кладбищам, ну, то есть кардинально. У меня появилось прямо ощущение родной земли, вот в прямом ее смысле, потому что я прям чувствую, что в ней, по сути, лежит часть тебя.
0: Это слышать мне в каком-то смысле может тяжело, может стыдно, но вот на похороны своего дедушки я не попал, причем по сознательной причине. Я просто понял, что не могу поехать почему-то его похоронить. Да, вот почему-то я как бы не смог. У него достаточно быстро, даже не то, что обнаружили рак, да, мы поняли, что у него рак. Его как бы вот сожгла эта болезнь, потому что где-то за 3 недели до похорон мы с матерью срочно собрались, поехали, потому что как-то ему стало хуже, привезли ему ходунки, еще что-то. То есть мы не думали даже сначала, что это рак, хотя мы ездили очень часто, да, это вот буквально какой-то месяц прошел, когда человек более-менее здоровый, да, ну, про пожилого человека мы говорим, оказался, вот мы даже не ожидали, что увидим. И вот он умер буквально за 3 недели, и я не смог себя заставить поехать к нему на похороны. Да, вот я не смог его вот именно вот похоронить почему-то, да, вот... Потом, да, мы с бабушкой заказывали памятник вместе, ему выбирали фотографии. И он такой веселый, да, это не очень типичная фотография, на самом деле, для памятника. Постоянно с бабушкой ходили, и на годовщины я постоянно приезжал. Но вот именно на похороны к нему приехать я себя не мог заставить. Не знаю, наверное, это плохой поступок. А в ковид кладбище для меня и моей жены стало таким тоже немножко местом спасения, местом прогулок, потому что мы жили в подмосковном городе в большом, и там были, конечно, не то чтобы такие вот нравы жесткие, как в Москве, но куда-то вот, например, поехать на транспорте, да, из-за этих пропусков, еще чего-то, куда-то выйти на природу, а там прям были огромные дома, мы не могли. Дело спасло в буквальном смысле старинное кладбище, то, что рядом находилось село, тоже со старинными деревьями, с какими-то такими оградами, интересными памятниками, со старинной церковью. В общем, туда мы ходили гулять, как в парк.
1: Ну вот ковид, он оголил еще проблему вот этих кладбищ современных, именно городских. Но это стало же бизнесом все эти кладбища большим. И то, что ну, в больших городах люди даже, мне кажется, не могли нормально толком проститься с людьми, потому что это был какой-то очень процесс, я так понимаю, очень бесчеловечный, как конвейер как будто бы. И в этом плане мне, конечно, не то, что повезло, просто хорошо, что сохранилось то, что вот откуда я, из тех краев, там похороны еще не стали бизнесом. Там это все-таки очень, знаешь, такое, на человеческом отношении. То есть там нет вот чувства, что это вот какая-то бизнес-модель. Там все решается по-человечески. Тебе не надо срочно что-то решать, куда-то выбирать, что-то искать. Ты можешь спокойно все сделать сам, если что, вычистить место от деревьев в лесу, на кладбище. И очень все по-человечески.
0: Для меня именно то кладбище в моем городе, в маленьком городе, в последнее время вот стало как бы символом уходящего времени, так и знаком того, что все меняется, и иногда, да, вот прокрадывалась мысль, но сейчас она понятна, что меняется не в лучшую сторону, хотя это, ну, вот естественный процесс, потому что те самые деревья, которые успокаивали, да, которые давали этому кладбищу вот его образ, его атмосферу, начали вырубать. И я думал, что это очень плохо, да, потому что кладбище, ну, теряло лицо, и в конце концов, наверное, оно превратится, может, в некое подобие, ну, того же вот нового кладбища, которое мне не близко и непонятно. Но потом мы сами столкнулись, что в нашей оградке это дерево просто сгнило, и его надо было спилить, иначе бы оно упало на могилы, и могилы наших родственников, и, возможно, соседей, и это пришлось сделать. Но, тем не менее, это уходит, это очень горько видеть, и еще горше, да, что ты понимаешь, что родных людей там, за пределами, да, внизу, становится все больше.

Вот ранее упомянул, что похороны могут быть со светлой грустью, но люди могут уйти и молодыми. И тогда, наоборот, вот не будет этого чувства вот, ну, точки, завершения жизни. Наоборот, будет совсем другая эмоция. Эмоция вот какой-то прерванной жизни, какой-то несправедливости. И мне кажется, вот сейчас в стране снова будут кладбища расти по всем ее краям. И будут появляться могилы, где люди будут прощаться со своими сыновьями, мужьями. Я хочу сделать оговорку. То, как эти близкие, то, как эти мужья, сыновья попали на эту войну и зачем, это уже другой вопрос. Но то, что для кого-то эти люди – это часть семьи, это факт. И спустя время, наверное, мне кажется, кладбище в России станет местом не конца, не какого-то завершения, а станет, наоборот, местом какого-то начала, где начнут возникать вопросы, почему эти тысячи жизней было потеряно. И вот почему тысячи семей было не создано, и для чего это все было, и как нам с этим всем дальше жить, и самое главное, как нам всем об этом говорить друг с другом.

0: Дорогие друзья, мы обещали вам, что будем зачитывать ваши письма в эфире нашего подкаста, и мы, наконец, до них добрались.
1: Да, спасибо большое. Мы увидели очень много писем, они даже все очень подробные. Мы сейчас постараемся кратко по ним пройтись. Я хочу рассказать про письмо Ирины, которое мне казалось очень близким и знакомым. Ирина написала очень трогательное письмо про то, как железная дорога и поезда также тесно переплетались с ее жизнью, еще начиная с детства, ее семьей. Насколько наши с ней жизни оказались похожи. Тоже она помнит поезд того самого Ким Чен Ира, помнит, как она в студенчество ездила на поездах, как она переезжала в этих поездах в другие города. И даже рассказала, что и папа тоже работал на железной дороге. И это была одна из причин, почему она очень часто бывала в поездах, и они куда-то ездили. И здесь я хочу процитировать ее письмо. «В 2021 году папы не стало. Помню момент после похорон, когда я с грустью открыла его ноутбук и увидела там карту железных дорог России. Так мне пришла в голову мысль проехать по Транссибу. Я думала, когда, если не сейчас? Муж поддержал меня с этой идеей, и мы проехали от Москвы до Владивостока, заглянув по пути в Екатеринбург и другие города. Думаю, папа бы такое оценил. Я еще не знала, что этой поездкой я попрощалась не только с папой, но и со своей страной. Сейчас мы живем в Германии, а пишу это письмо, сидя в поезде Кёльн-Берлин».
0: Мне захотелось прочитать письмо пользовательницы YouTube под ником Heroic Coffee. Оно тоже про поезда, то есть ответ своеобразный нашему первому выпуску. Девушка рассказывает, что ее родители познакомились в поезде, и с поездом связаны, как она пишет, самые счастливые детские воспоминания. «Утро, когда мы подъезжаем в Паторию. Только к концу этого первого сознательного путешествия я расправила складочки на занавеске в плацкарте и с удивлением прочла: Евпатория. Беленый домик прабабушки стоял возле железной дороги. За ней был чарующий лиман. И сестры говорили, что если на рельсы положить монетку, то ее расплющат. А взрослые, что поезд может с рельсов сойти. Когда мы уезжали обратно в Москву, то видели прабабушкин дом, а иногда ее фигурку. Она выходила помахать нам. Уже взрослая, я рисовала этот дом на морском дне, потому что он тоже утонул. Когда его продали, была большая семейная ссора, а прабабушка, как свечка без своего дома и курочек, всего за год сгорела».
1: Тоже очень сильно откликается. Я, когда еще был маленький, когда бабушка жила в доме около железной дороги, я тоже постоянно смотрел на него. И они выходили, если была возможность помахать. Сейчас у железной дороги никто не машет мне. Я хочу сказать, что Искандер и Марина написали большой прям текст. Это даже не письмо, это абсолютно такая краткая история их жизни, то, как они встретились, то, как они уезжали, как менялась их жизнь, и как в этом всегда присутствовал поезд и эти пути железнодорожные, и то, как они встречались и провожали друг друга. Но тут, мне кажется, финал тоже очень красивый, который опять нас приводит к этой теме даже не больше поездов, а то, как они у нас ассоциируются именно с переменами и с воспоминаниями о наших близких, потому что она пишет, что, я процитирую: «Когда я в первый раз уезжала в Москву одна, меня в первый раз провожали родители и еще маленькая сестренка, которой тогда было всего 7 лет. Мы махали друг другу через окно. Когда поезд стал трогаться со станции, я в первый раз увидела, как слеза скатилась по папиной щеке. У меня тогда сжалось сердце. Мой любящий, самый лучший папа на свете тогда прослезился, отпуская свою уже повзрослевшую дочь во взрослую жизнь. Столько мыслей и эмоций крутилось в голове, и предвкушение свободы, и новый этап жизни, и горечь расставания с близкими, и осознание, что теперь много-много километров будет между нами, и что теперь они здесь, а я там. Папа был горд, что я поступила в хороший вуз и уехала. Но как ему было страшно отпускать меня? Этот взгляд, полный любви, и слеза на щеке навсегда останутся в моей памяти».

0: мне казались сейчас прокуренные мужики, сидящие на кузовах. Кузовом в Архангельске называется такой бак железный чаще всего, который вешается на спину для сбора грибов и ягод. Сидящие на кузовах прямо проходили толстые тетки с рассадой вечной толкотне, из спешки выйти под дождь на сырой деревянный перрон ранним утром в Калинушке, потому что буквально через 5-7 минут поезд двинется дальше в сторону Сии. Я рад, что эти воспоминания есть и щемит от них, так же, как от ваших воспоминаний в подкасте, даже о совершенно незнакомых местах. После выпуска о панельках наш слушатель вспомнил, что недалеко от его дома находился первый панельный дом в Архангельске, тоже достаточно престижный, как он пишет, на тот момент предел мечтаний, но во время строительства этих домов по вот этому самому первому панельному дому пошли трещины из-за того, что рядом вбивали сваи. Дом хотели расселить, но он все так же стоит, несмотря на то, что у него отвалился балкон. Дом все так же стоит, и люди все так же живут в ожидании беды, пишет наш слушатель.
1: Про панельки мне понравился комментарий у Алексея, который написал: «Классная думерская атмосфера у ваших подкастов». И я соглашусь, думерская атмосфера просто высочайшая. Думерская уже отлично, я, значит, нашел тех, кто со мной на одной волне.
0: Главное, чтобы написали «бумерская атмосфера». Вот это, конечно, будет не очень приятно. Но если вы услышите какие-то интонации у нас, напишите. Критические отзывы тоже важны для нас.
1: Достаточно большое количество людей пишет про музыку, спрашивает или что-то говорит, спорит. В общем, музыка определенно вызвала какой-то эффект у людей. Я хочу сказать, что ее автор Андрей Перцев.
0: Вот это да.
1: Да, вот такой нежный поворот. А то уже многие думали, что это из какой-то саундтрек из фильмов Тарковского или что-то еще, или это какие-то другие исполнители. Нет, это вот...
0: Все сами, все свое, как говорится.
1: Да, это авторство Андрея Перцева. И да, эта музыка очень хорошо погружает нас в воспоминания и звучит как какая-то мелодия из знакомого всем какого-то сна. А завершить хочу я письмом. Вот наша слушательница выражает огромную благодарность нам, что ей нравится идея, что она с интересом послушала первый выпуск, и ей очень многое знакомо. Она рассказала про свои стажировки, поездки на поездах, то, какие люди ее окружали, как это ее впечатляло, про Россию, про то, что она видела за окном, когда путешествовала. И хочу процитировать строки, которые она в конце написала. «Сейчас я преподаю русский язык в университете Италии, и наши студенты по понятным причинам уже не могут попасть в Россию, хотя испытывают к ней огромный интерес. Буду использовать ваш подкаст на своих занятиях, чтобы они имели хоть в скобках очень яркое представление о том, какова была Россия, к которой я сама до сих пор очень привязана, во всей совокупности ее достоинств и недостатков». Это правда отличный материал и в таком учебном плане. Еще раз спасибо. И зовут ее Франческа. Так что привет Франческе из Италии.

0: На этом наш разговор подходит к концу. Мне кажется, что мы сказали все, что хотели, а может даже больше. Не знаю, Андрей, как ты?
1: Мне всегда не получается рассказать все.
0: Если вы хотите поделиться с нами своими мыслями, историями, пишите по адресу podcasts@sobakameduza.io. Мы обязательно все прочитаем, возможно, даже вслух, прямо в эфире подкаста. Если вы не подписались, подписывайтесь. Если вам нравится или даже если нравится то, что мы делаем, напишите отзыв на платформе, где вы нас слушаете. Спасибо вам большое, что дослушали до конца. Это был подкаст «Атлантида». С вами были политический обозреватель «Медузы» Андрей Перцев.
1: И я, Андрей Першин. Всем пока.
0: До свидания, до новых встреч.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры.

станет ни Европы, ни Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог в предвечном одиночестве.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то и не наколдовать что-то и стать как раньше.

серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как титаник.

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Последние годы уже начали понимать, что что-то там такое происходит, и вот этот хтонь, да, как я называю, такие вот необразованные люди, которые из-под земли вылазят, отряхают так из бороды землю в лаптях и говорят: «Так, вот мы такие, мы всех хотим сейчас превратить в таких». Вот давайте-ка тоже так в лапти одевайтесь и бороды отращивайте. И мы уже начали понимать, что там происходит что-то такое, но как-то еще плохо верилось в 2008. Вот, но как-то вот у нас вот эта вот наша чуйка сработала прям точно.

Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. 2024 год медленно подходит к концу, и с ним завершаются и гастроли нашего подкаста по местам, в которых живет новый русскоязычный театр – театр в изгнании. Мы начали эти гастроли в январе в Тбилиси со встречи с режиссером Всеволодом Лисовским, потом были Париж, Рига, Ереван, несколько встреч в Берлине, где мы говорили с Мариной Давыдовой, с театральной художницей Ксенией Перетарухиной, композитором Сергеем Невским. А вот теперь выпуск из Лиона. Это последняя в этом году гастрольная точка. Дальше будет еще несколько разговоров в Берлине, как всегда, в магазине «Бабель». Потом придумаем что-нибудь новое, но об этом в следующих выпусках. Лион – не самая очевидная точка на карте, где можно найти новый русский театр в изгнании. Но в Лионе мы встретились с Татьяной Фроловой. Это ее голос вы слышали в самом начале выпуска. Почти 40 лет назад Фролова основала в Комсомольске-на-Амуре первый, тогда еще в Советском Союзе, независимый театр, театр «КНАН». Комсомольск-на-Амуре не лучшее место для маленького независимого театра. У «КНАН» были самые разные времена, было много сложностей. Тем не менее, все эти годы театр активно работал, каждый год выпускал новые спектакли, ездил на фестивали, хотя, нужно честно признаться, его деятельность не всегда замечали столичные критики и российские организаторы фестивалей. В феврале 2024 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, труппа театра «КНАН» переехала во Францию. Теперь «КНАН» ставит спектакли в Лионе и ездит на гастроли

0: по Европе, в первую очередь по ее франкофонной части. И когда Татьяна Фролова рассказывает об этой вынужденной миграции, она вспоминает фильм Михаэля Ханеке «Седьмой континент».
1: Это об одной семье венской, которые жили в Вене, молодые такие пара, и у них есть ребенок 9-летний, девочка. И этот фильм снят по реальным событиям, как эти люди покончили жизнь самоубийством все втроем, предварительно закончив все свои дела. И вот эта сцена финальная, она где-то длится минут, наверное, 20, когда они рушат мебель, все. Им они спускают в унитаз деньги. Руками они пропихивают их и смывают. И этот огромный аквариум с рыбками, который в одну секунду разлетается, и ты видишь этих рыб, за которыми следил 1:30. Ты видишь, как они реально умирают. Ну и потом реально ты видишь, как эти люди умирают. И Ханеке не оставляет нам надежды, потому что реальность – это боль. Это всегда такой промежуток маленький, в который нам очень страшно заглядывать. Это та дверь, которую все стараются закрыть и создать такой пузырь какого-то добра, какого-то мира такого своего, где человек может чувствовать себя более-менее таким защищенным. Но реальность – это там, за дверью, и надо быть готовым к этому. Надо все время понимать, что это главное, что смерть рядом, и что нужно быть как-то готовым к этому моменту и не размениваться на какие-то вещи, потому что все не важно, когда ты всю жизнь практически потерял, спустил в унитаз. Когда я уезжала из Комсомольска, я очень плакала, ну то есть... Это было очень больно, покидать театр. Есть запись, я поставила специально, потому что я так рыдала. Наверное, я не рыдала так, наверное, когда моя мама умерла. И это так страшно смотреть, потому что я ее до сих пор не могу никому даже предъявить и ни в один спектакль взять, потому что это кажется таким театральным каким-то, с какими-то воями, как волчица, как... человек, не знаю, у которого там вынимают сердце. И мне так было жалко оставлять вот этот театр и эту материю. Но мы сели в поезд, и вот эта фотография последняя у нас есть, где мы стоим в окне, и все, мы поехали. И я поняла, что, ну, в общем, жизнь – это вот такая какая-то странная штука, которая не заканчивается вот какими-то стенами. И потом приехала вторая группа ребят, и практически мы воссоздали, ну я, во всяком случае, воссоздала вот этот мир около себя, где можно аккуратно прикрыть дверь, пока не смотреть в эту реальность.
0: При этом реальность, как вы уже слышали в начале выпуска, для Фроловой и для ее театра начала меняться не в 22-м году, гораздо раньше.
1: Последние годы уже начали понимать, что что-то не то. Особенно после «Килл Шекспира», когда мы сделали этот спектакль.
0: «Килл Шекспир» — это документальная постановка о материальных, и не только о материальных, проблемах маленького театра в российской провинции.
1: Мы уже начали понимать, что что-то там такое происходит, и вот этот «хтонь», да, как я называю, такие вот необразованные люди, которые из-под земли вылазят, отряхают так из бороды землю, в лаптях и говорят, так, вот мы такие, мы всех хотим сейчас превратить в таких. Вот давайте-ка тоже так в лапти одевайтесь и бороды отращивайте. И мы уже начали понимать, что там происходит что-то такое, но как-то еще плохо верилось в 2008. Но как-то вот эта вот наша чуйка сработала прям точно, что они прям начали так окрепли, власть их начала подкармливать, этих людей, доносы стали там, ну, какие-то писать. И потом мы играли уже последние спектакли только для своей публики, бесплатно, естественно, потому что что с них брать деньги уже, когда, ну, у людей там не хватает на жилье, на еду. И мы приглашали уже каждого, смотрели, нет ли там ФСБшника, потому что одна там правозащитница вышла после спектакля «Я еще не начинала жить».
0: Это тоже документальный спектакль. Он основан на интервью жителей Комсомольска на Амуре и воспоминаниях самих актеров о перестроечных годах. В одной из публикаций в медиа Татьяна Фролова называет его антропологическим исследованием пути россиян из 1917 года в 2017 и работой о страхе, который передается из поколения в поколение.
1: Я сказала, здесь три статьи. Тебя могут просто взять, посадить, при, вот первая, вторая или третья, вот как хочешь, на 25 лет тебе обеспечено. Ну и мы начали так уже понимать, что 4-5 спектаклей мы играем, и все. Потом делаем концерты какие-то там, мастер-классы какие-то, проводим фестивали такие веселые. А спектакли кому играть-то? Это же было уже так вот опасно, играть в спектакли.
0: Как бы то ни было, жизнь театра к нам сейчас продолжается уже на новом месте. И это новое место не случайно так Леон стал важным местом присутствия российского театра. К слову, еще в прошлом году основательная часть программы Леонского фестиваля «Сан-Сантер-Ди» была отдана российским артистам в изгнании, и об этом мы говорили в прошлом году. Этот эпизод можно послушать с продюсером Никой Пархомовской. Но как получилось, что к нам оказался именно в Леоне, а не в каком-то другом месте? Еще, базируясь в Комсомольске на Амуре, к нам ездила международная гастроль. Во Франции труппа впервые оказалась в 1999 году, и вот в одной из поездок Татьяна и ее коллеги познакомились с руководителем Леонского театра «Селестен». Дело было так.
1: Мы делали спектакль «Я есть». Этот спектакль был как раз посвящен первым протестам, и первый раз мы в 2012-м у нас состоялся премьера, мы вывели на сцену, ну то есть мы показали нашего будущего президента Навального. Мы показали этот спектакль, Патрик Пино его увидел, он был директором «Селестан», и он пригласил нас в кабинет и сказал, как вы думаете, хотели бы вы, чтобы вот театр, целый театр вот «Селестан» занимался вашим продюсированием? И мы были с Димой, и я закричала, ну, как-то позорно, как-то так, очень громко и как-то по-животному. Я закричала, да, да, но это же нереально, я кричала и смеялась одновременно. Ну, то есть это какие-то мистические вещи. И с тех пор вот с этого спектакля практически все наши спектакли продюсировались уже театром «Селестан». Был генеральный такой продюсер, который вкладывал в это деньги, приглашал нас, мы ездили в тур, уезжали назад, и на эти деньги, которые мы зарабатывали, мы могли там, например, жить в Комсомольске-на-Амуре и содержать театр, потому что это была такая большая поддержка, иначе мы бы там просто не смогли за воду заплатить, за свет и так далее. Но это позор такой. Позор, я считаю, России.
0: Первый спектакль театра к нам, созданный в изгнании, но не сомплё, мы больше не, рассказывает о том, почему артисты к нам бежали из России. Можно ли уместить всю свою жизнь и 37 лет работы в чемодан весом 23 килограмма? А что берете с собой вы, когда уезжаете? А что оставляете после себя? Татьяна Фролова использует детские воспоминания, предметы, привезенные с собой, и личные рассказы для того, чтобы поставить под вопрос сами понятия памяти и следа. 20 октября в Леоне, во время фестиваля «Сан-Сантер-Ди», который проходит там каждый год, я посмотрел самую свежую работу к нам, спектакль «Карт-бланш», созданный специально для фестиваля. Это образец свидетельского театра, бесконечно печальный и лиричный рассказ о переезде театра во Францию, о новых приобретениях и безвозвратной потере прежней жизни. В финале «Карт-бланш» актеры делают из бумаги маленькие домики и поджигают их. И все же, каково это – быть русскоязычным театром, специализирующимся на документальных постановках, и вдруг резко сменить место, зрителей, языковую среду? Я спросил у Татьяны, как то, что делает к нам, укладывается во французский театральный контекст. И укладывается ли?
1: Ну, очень трудно оценивать саму себя, да, ну, может быть, даже стоит обратиться к последнему вот исследованию. Оливье Нове – это исследователь современного театра, и он особенно исследует, как, что такое зритель и произведение. Вот эту связь ему очень интересно проследить. И он последнему этом своем исследовании написал, что вот документальный театр – это то, что делает Татьяна Фролова. Ну, как бы, мне это безумно приятно. Это не текст, потому что театр «Док» — это драматурги создали. А у драматургов своя специфика. Главное — это текст, чтобы он звучал, чтобы он хорошо доходил и так далее. Они не мыслят образами, как я, например, да? Я не понимаю текста, я могу сказать, у меня такая натренированность уже, что если я вижу на сцене, я не вижу вот этой энергии и образа, я не понимаю, о чем люди говорят. Даже по-русски я не понимаю. Ну, то есть такая какая-то дисфлексия, или как-то это называется. Я вижу только образы и энергию. Я только с этим могу работать. Но мне кажется, это вот такой режиссерский подход больше. И это не обязательно, что я прям свет там какой-то делаю, мизансцены какие-то. Нет. Это все рождается прямо на площадке, все рождается в момент, и очень мало есть такого придуманного. Очень мало. Например, ну вот у нас последний спектакль, у Люси есть такой кусок, когда она выходит с пакетом, который дарит ей Дед Мороз, как бы ребенку, она выходит и начинает медленно его разрывать, и оттуда сыпется земля или снег. Красный песок, все правильно. Да, красный песок, который до этого работает у Блё на стекле, когда она рассказывает про Чечню, про свою поездку в эту кровавую землю. И там красный песок первый появляется. И здесь сыпется этот песок, и вы видите, как будто у вас сразу образ возникает. И у каждого этот образ строится в голове. То есть это песок красный, это разрыв на уровне вот где-то грудной клетки, когда он сыпется, и этот звук. И вы сразу, ну, свои какие-то вещи, у вас мороз идет по коже, потому что вы это слышите и видите. Поэтому это два разных мира. Текст и драматург – это одно. Он всегда будет кричать, что ему мало текста.
0: Кажется, при таком подходе язык становится чем-то вторичным, фоновым. К нам при этом интенсивно интегрируется во французскую театральную систему. С конца 22-го года у него есть французское юридическое лицо. Актеры театра вошли в систему государственной поддержки, которая во Франции распространяется на тех, кто работает сезонно. Это театральные профессионалы и, например, рыбаки, актер, эпишер. Это значит, что артист или художник по свету, или режиссер, неважно, человек, отработавший официально не менее 507 часов в течение года, в остальное время получает пособие за счет уплаченных налогов. Это очень важный механизм поддержки исполнительских искусств. Но кроме такой институциональной интеграции есть культурная, и я не мог не спросить у Фроловой, станет ли театр к нам со временем полностью франкофонным? Когда это может случиться? И как это будет выглядеть?
1: Наш последний опыт, он говорит о том, что там уже смешение идет, конечно. Мы все уже говорим по-французски, это уже воспринимается как будто, ну, такой очень давний, близкий язык. Я не думаю, что мы всегда будем, вернее, сможем делать так, как французы. Никогда мы не станем французами. Но это, наверное, и не нужно, потому что мы цель такая, что ты просто обогащаешь эту культуру, обогащаешь своим пониманием, ну, например, как работать с документом. Потому что это совсем другие вещи, они такие, ну, более объемные, что ли, чем просто язык. И когда вот у нас проходят мастер-классы какие-то, обучение студентов, мы даем им вот эту базу научиться втыкаться в этот мир, то есть научиться за вот этой поверхностью видеть вот эту закрытую дверь и приоткрывать ее. Там все время смерть, и тогда ты больше понимаешь, чего боятся люди, например, почему они предают, например, да? почему они, ну, не выдерживают. Потому что если ты видишь, что там итог всего – смерть, и люди оказываются просто под влиянием вот этого страха, иногда и предают тебя, иногда и делают какие-то нелепые вещи. Вот поэтому я не знаю, станем ли мы по-настоящему так французскими, но я вообще как бы не думаю, что... Ну, мы, наверное, да, театр. Мы, скорее всего, арт-группа, театральная такая арт-группа. Мне кажется, вот это больше так интереснее говорить с этой позиции. Мне неинтересно ставить, например, просто спектакль по Ибсену, хотя я два их поставила, да? Мне неинтересно ставить Достоевского, там, «Преступление и наказание», которое я тоже два раза ставила. Потому что это очень легко, я могу это вам быстро все поставить, это так... Так легко делать, но мне интересно делать, создавать какие-то вещи, близкие по масштабу к великим таким писателям, но только говорящим о сегодняшнем человеке, о том, что он чувствует сегодня. И поэтому я не знаю, может быть, мы все пойдем работать, потому что я не боюсь работы. Я работала там уборщицей в Комсомольске-на-Амуре. Мы никогда не получали там за свою работу деньги. То есть мы там вообще привыкли, просто это способ жизни такой, натренированность такая. Нам очень мало надо, поэтому мы здесь счастливы, то, что у нас все есть.
0: Тут, конечно, нужно подробнее поговорить про творческий метод Татьяны Фроловой и театр «Окна». Татьяна упомянула мастер-классы, которые команда театра проводит для французских театральных студентов и профессиональных актеров. На этих занятиях происходит передача опыта работы в довольно любопытном и специфическом документальном подходе. Нужно сказать, что тот способ работы с документальным материалом, который практикуют к нам, радикально отличается от, например, ортодоксального вербатима, метода, который использовал в первые годы своей работы театр ДОК. Ортодоксальный вербатим предполагал использование в качестве текстов только интервью, которое... брала вся команда, готовящая спектакль. Он декларировал отказ от сценического света, декораций, грима, костюмов. Собственно, даже и сейчас лозунгом театра вдруг остается принцип с начала 2000-х – театр, в котором не играют. При этом, конечно же, и театр вдруг, и документальный театр в целом изменились. Изменились, двигаясь в сторону и более традиционных театральных форм и методов, и тех практик, которые более присущи, например, современному визуальному искусству. К нам сделал это гораздо раньше. Его принципы работы с документом и 20 лет назад предполагали использование самого широкого художественного инструментария, а материалы интервью могли монтироваться с художественными текстами и видео.
1: Ну вот, знаете, я собираю материал. Я собираю материал, и я собираю интервью. Потому что вот если вы думаете, что, например, можно работать с одними и теми же людьми в течение 40 лет, некоторые говорят, ну нет, там, театр умирает через 10 лет. Там, ну, Станиславский там говорил, через 15 лет. Ну, почти 40 лет театру, это же ужас какой-то, да? Но вот этот наработанный интерес к людям, я прям нарабатывала это. Потом я узнала, что внимание – это энергия. И вот куда ты направляешь свое внимание, если ты умеешь зацепляться за что-то, там все вот это как раз формируется, внимание, вот эта энергия, интерес, любовь, да, это практически одно и то же. И я научилась так вцепляться в людей, я научилась так брать интервью, я так научилась вытаскивать из них информацию, потому что это самое важное. И потом я собираю эти интервью, я смотрю их по 2-3 часа, я режу, ого, где-то момент, который меня задевает, который начинает чесаться кожа. Я его оставляю. Мне еще нужны доноры. Если человеку нечем поделиться, то есть если он говорит там, да, у меня все хорошо, но это трудно сделать из хорошего что-то еще более хорошее. Поэтому мне нужны доноры. Если, допустим, ребята не в ресурсе, для меня это, наоборот, кайф, потому что в этот момент их надо просто брать в микрофон, записывать.
0: Ну, а дальше самое значимое, самое цепляющее фрагменты интервью И другая документальная фактура соединяется с тем самым режиссерским методом, о котором Фролова рассказывала несколько минут назад. Тогда получается что-то особенное.
1: У нас был такой спектакль, назывался «Цвет надежды оранж». И там главная героиня у нас была девочка, которая поэтесса, которая была на коляске. И она умирала с каждым днем, потому что у нее была такая болезнь, которую не доживают до 20 лет. И мы все это знали, и вот пытались создать что-то для нее, и она действительно умерла. Вот. И был такой момент, когда мы решили просто сделать такой в середине спектакля. Мы выводили людей, садили в полукруг, и Герман подвозил на коляске девочку каждому. И вот ее задача была проникнуть глазами в каждого человека перед тем, как она поедет к нему. Но у нее же нет ног, она как бы летит к нему. И вот она идет к нему, и мы видим, у нас есть записи, у всех идут слезы. Ой! И она берет эти ручки человека, и люди, мужики сидят, прям плачут. Вот сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже. Это самый лучший театр, который я когда-либо видела. И моментально, как вот говорят, что этот Эриксон владел таким гипнозом, что он одно слово человеку говорил, и человек вылечивался от своей болезни ментальной. И вот эта девочка, когда объезжала всех, это было самое сильное событие вот этого спектакля. Все остальное — это декорация была. Поэтому театр для меня именно в какой-то вот, правильно, Оливье Нове делает, что он исследует связь между зрителем и произведением. Потому что самое интересное происходит у зрителя в голове. У нас мальчик один нам писал письма, говорит: «Спасибо, я готовился к самоубийству в Комсомольске-на-Амуре. Я посмотрел спектакль ваш «Сухобезводная» и «Килл Шекспира». И я понял, что я не хочу больше убивать себя. Я изменил жизнь, и теперь я живу в Дюнкерк, это Франция». И он нам пишет и говорит: «Я приду на ваш спектакль». И это, понимаете, это так вот трогательно, то, что твои спектакли, оказывается, спасают, ну, жизнь там одного человека. Этого уже выше крыши можно умирать.
0: Ну, умирать пока явно рано. Наш разговор с Татьяной Фроловой в Лионе был радикально не похож на другие открытые записи подкаста «Закати сцену» с оказавшимися в изгнании российскими театральными деятелями. Более странным, что ли, не таким конкретным в том, что касается формальных сторон обустройства профессиональной жизни в эмиграции. Но это и хорошо. Чем больше разных способов разговора о театре, тем объемнее и сложнее наше представление о нем. На нашей встрече в Лионе 23 октября были не только слушатели подкаста, но и многие коллеги Татьяны Фроловой по театру к нам. И закончить этот выпуск мне хочется искренним и, как мне кажется, предельно точным призывом актера Владимира Дмитриева.
2: Я хочу сказать тем людям, кто нас слушает, если это люди, те, кто сейчас находится в, так сказать, в эмиграции, да, это те самые люди театра, может быть, или какого-то другого искусства, которые вынуждены были покинуть Россию, и у них есть сложности. Я хочу им сказать, что, во-первых, держитесь, собирайтесь в кучи, не живите в прошлом, не страдайте там по московской или там питерской или комсомольской квартире, и создавайте жизнь здесь. А потом все равно что-то изменится. Если особенно вы молодые люди, у вас просто будет перед вами огромный мир, и Россия никуда от нас особо не денется. И жизнь здесь останется настоящей жизнью.
0: Наш следующий разговор в рамках программы открытых записей подкаста с российскими театральными профессионалами, оказавшимися в изгнании, состоялся в Берлине в книжном магазине «Бабель» с режиссером Никитой Бетехтиным. Совсем скоро вы услышите этот эпизод в подкасте. Этот выпуск был сделан вместе с редактором Леной Чесноковой и продюсером открытых записей Лизой Спиваковской. С вами был Михаил Калужский, подкаст «Закати сцену». Встретимся с вами через неделю.

0: Радио Сахаров. Нас много.
1: Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду или можешь, например, инвестировать в Кабачай.
2: А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
3: Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Аня Филимонова, я украинская журналистка, и этот подкаст я веду вместе с Алексеем Пономаревым, независимым российским журналистом. Тут мы собираемся, чтобы обсудить войну, которую Россия ведет против Украины, и то, как с этим жить дальше. Леша, привет.
1: Привет, Ань. Сегодня такой у нас выпуск, пропитанный, с одной стороны, всякими дружескими переплетениями, связями, ностальгиями. Я вот сейчас, когда мы собирались только к созвону, ехал в такси и переслушивал наш выпуск. Это был один из первых выпусков «Кава-чая», он называется «Когда Путина не станет». Гостем этого выпуска был Илья Красильщик, некий популярный российский медиа-менеджер. Мы с ним обсуждали, правда ли мы провалились как нация, и что нам дальше делать, и зачем он написал колонку в «Нью-Йорк Таймс», и вообще что будет. Если не ошибаюсь, это была какая-то середина, наверное, марта 2022 года. Например, обсуждали мы, что через несколько недель может быть закрыт, заблочен Ютуб в России, чего не произошло. Ну и вообще всякие такие интересные, значит, эмоциональные штуки. Но сегодня это арка персонажа продолжается камбэком Ильи Красильщика в подкасте «Кава-чай» по поводу того, что его проект, который называется «Служба поддержки», и который я лично читал в разных медиа, в Телеграме, в Инстаграме, и даже скачал приложение, надо сказать, внезапно закрылся. И более того, это был, что важно, русско-украинский проект, как и наш подкаст «Кава-чай». И уж если совсем забегать далеко вперед, Анна Филимонова работала в этом проекте, о чем она долгое время не рассказывала, но когда служба поддержки закрылась, сообщила об этом публично, поэтому мы теперь тоже не будем стесняться. Поэтому у нас сегодня такой открытый сеанс групповой психотерапии с участниками команды службы поддержки.
4: Ведь это то, чего не хватает людям. Как другие переживают в эфире.
1: А в гостях у нас, как вы могли уже догадаться, Илья Красильщик, сооснователь подкаста, который называется разными названиями, с Александром Поливановым, сооснователь «Медузы», звезда Яндекс.Лавки и сооснователь службы поддержки. Илья, привет.
4: Здорово.
1: А также несостоявшийся бас-гитарист группы «Пони», о чем он тоже рассказывал в одном из подкастов. Должен упомянуть об этом факте.
4: Было такое.
1: Так вот, давайте забежим назад немножко. И я спрошу сначала Илью, чтобы люди наши, наши слушатели, которые, может быть, не читали службу поддержки или не так в курсе, что это за проект такой и почему ты решил его запустить? И, может быть, потом мы можем аккуратно начать переходить к тому, что пошло не так.
4: Ну, это такой проект, который Аня Филимонова делала.
1: Допустим. То есть ты на нее перекладываешь всю ответственность.
4: Да, вот пусть Аня говорит. Пришел гость, называется. Работали вместе 2 года. И ты такой, ну, расскажи, что это-то такое делал.
3: Я не согласна. Первый вопрос такой, что должен ты ответить.
4: Хорошо.
3: Потому что там про изначальную задумку. Вот так у нас и было все в организации.
1: Ну да, идея это все-таки была твоя, да.
4: Идея была моя, действительно.
1: Насколько я помню, что идея службы поддержки появилась раньше, чем там Аня Филимонова начала работать, если я ничего не путаю.
4: Да, не сильно раньше, но раньше, действительно. Идея была такая. Это происходило примерно в те даты, когда я появился в вашем подкасте. То есть буквально тогда это все и придумывалось. Идея была... Блин, ну... Как бы вообще-то сложно сказать, какая была идея ровно в тот самый момент, но через несколько недель она оформилась. Она оформилась вот что, что мы будем рассказывать про то, что происходит в Украине, что у нас должна быть команда людей, которые работают. Тогда мы думали, что у нас будет объединенная команда редакционная из России, Украины и Беларуси. Вот. И мы думали, что из Беларуси-то мы наберем людей, а из Украины, ну, это есть очень сильно повезет. Но, скорее всего, не получится. И мы будем рассказывать про то, что происходит в этих странах. Все это будет завязано на собственно, на агрессивную российскую политику, если мягко сказать, а на самом деле просто на вторжение и на полномасштабную войну, которую Россия развязала. А также, поскольку ну, невозможно просто на это смотреть и про это говорить, то мы должны еще и помогать. И для этого мы сделаем чаты поддержки, в которых нам будут писать люди, и наша работа быть такой диспетчерской. То есть нам пишут, мы находим для этого подходящую волонтерскую организацию, которую мы можем передать человека дальше, мы с ней работаем, и она проверенная. Тем более, что этих волонтерских организации тогда появлялись как грибы.
3: Мне кажется, еще важно сказать, что это правда было время, когда было просто миллион миллиардов инициатив, которые вывозили людей с оккупированных территорий, которые возили гуманитарку. То есть там было прямо много-много всего. И как будто бы на тот момент это работало. Это был такой, не знаю, marketplace для вот этих всех волонтерских организаций. Но мне кажется, что забегая вперед, хочется сказать, что мы не учли, вообще во всей нашей работе мы не учли тот момент, что война все время менялась. И под это нужно было как-то тоже нам все время меняться. А у нас это как-то не было заложено. И то, что, типа, хорошо было придумано под начало войны, прошло уже, там, допустим, 4 месяца, да, и все уже было, все было устроено совершенно по-другому.
4: Ну да, душа горела, надо было делать, и при этом времени на то, чтобы отдать себе отчет в том, что происходит что-то, что ты никогда не видел, и что это все может очень быстро меняться, не было. Поэтому в тот момент казалось, что если запустить вот такую диспетчерскую, учитывая, что вот эти организации, они открывались же везде, они российские открывались, украинские открывались, в Беларуси уже все было настроено к этому моменту, они всегда люди опытные, и казалось, что вот это все будет так жить, и к этому нужно некоторое какое-то приложение важное в виде как бы удобного сервиса, где тебе не нужно искать, в какую из 150 или 300 организаций тебе надо идти. Потом ты выяснилось, что момент начала войны отличается от момента, не знаю, осени, а осень от зимы, а зима от весны и так далее. То есть все время менялось, и какие-то долго проекции, это все как бы смотреть вдаль не получалось. Будущее было абсолютно неизвестным, а мы думали, что вот сейчас запустим это будет нужно людям. Но anyway, там случились еще такие штуки, что, во-первых, мы действительно не смогли найти белорусских редакторов, все отказались. И главной нашей удачей было то, что внезапно согласилась Аня Филимонова.
3: Благодаря подкасту «Кавачай», кстати.
4: Благодаря подкасту «Кавачай».
3: Я была найдена.
4: Найдена.
1: Сханчена.
4: Вот. Ну, а дальше уже как в тумане.
1: Да, но я даже на самом деле помню, что ты же свой личный Инстаграм, в котором ты... Вот мы в прошлом как раз подкасте, когда ты приходил, мы обсуждали много, что ты после всей, значит, работы там в Москве, в Яндексе, снова вернулся внезапно в журналистику, потому что в такой, как бы, мягко говоря, кризисной ситуации ты просто не можешь ничего другого делать, кроме как заниматься, собственно, журналистикой, медиа и так далее. Ты начал просто в личном аккаунте делать очень много постов про Украину, выкладывать видео, выкладывать фото. Вы начали с Сашей Поливановым созваниваться регулярно и делать стримы с людьми из Украины. И с этого как будто, да, и началось все, насколько я понимаю, потому что, и, собственно, после этого твой Инстаграм стал уже Инстаграмом службы поддержки в какой-то момент.
4: Не, ну там было так. Мы начали делать службу поддержки, параллельно у меня был Инстаграм, в котором работали волонтеры без денег, за что меня хуесосили в Твиттере и говорили, что они, чем они там занимаются. Наверное, это персональный массажистский красильщик, он строит на них личный бренд. И это все происходило, и параллельно придумывалось, как запускать службу поддержки, и в какой-то момент стало очевидно, это не имело никакого отношения к массажу, но было просто понятно, что очень сложно запустить проект медийный про войну, когда у меня есть мой Инстаграм про войну, в котором работают люди и делают материалы про войну. И это надо как-то объединять, иначе никак не складывалось.
1: Некоторый конфликт интересов получается, да.
4: Поэтому социальные сети пришлось отдать, да.
1: Когда вы все это запустили, тут, наверное, может быть, это кросс-вопрос и к Ане тоже. Почему, Ань, ты тогда не хотела рассказывать о том, что ты работаешь в службе поддержки, и как на этот проект реагировали прежде всего украинцы, ну и, может быть, какие-то другие люди из наших, так сказать, соседних друг с другом стран?
3: Я до этого не работала с Ильей, Сашей, Вованом и другими ребятами из команды, которых я до сих пор не могу назвать. Поэтому я не очень понимала, что получится. То есть было сложно очень под это дело все закоммититься, потому что а вдруг мы бы не сработались, а вдруг мы бы не сошлись по каким-то ключевым ценностям, а вдруг мы бы не сошлись по формулировкам, понимаешь? То есть это было типа просто тупо довольно страшно ставить под это свое имя. И, ну, как бы тогда был какой-то мега острый момент в смысле того, чтобы там, типа, россияне работают с украинцами. Мне кажется, что сейчас, типа, ну, это подспало, что ли, вот эта волна. Вот, все как-то немножко... Ну, хотя, может быть, это моя какая-то гипотеза. А почему под занавес службы поддержки для меня стало там совершенно легко говорить о том, что я там работала? Потому что, с моей точки зрения, в службе поддержки не вышло ничего, чтобы работало во вред Украине. И там не было, мне кажется, ни одной какой-то некорректной, неправильной формулировки с моей точки зрения. В этой точке мне абсолютно не стыдно. То есть я хочу говорить о том, что это проект, которым я занималась 2 года, и я им горжусь. Я думаю, что нужно было, конечно, еще где-то в середине, может быть, год назад уже нужно было это делать, но мне было страшно.
1: Угу. Илюха, ты когда вот ездил на какие-то, не знаю, встречи с какими-то уважаемыми людьми, которые там давали тебе гранты, финансирование, не знаю, что, вели какие-то переговоры про совместные проекты, как люди реагировали на русско-украинский проект?
4: Да не отлично реагировали.
3: Я ездил один раз с Ильей.
4: Да. Кто-то не реагировал никак, кто-то реагировал хорошо. Как еще?
1: Почему я спрашиваю? Вот мы, например, у нас с нашим общим другом Сашей Поливановым и Саней Филимоновой есть такой чат, он называется «Oslo Situation».
4: Да.
1: Это, значит, чат, посвященный тому, как мы ездили на конференцию в Осло. Мы с Аней ездили как как бы от лица Ковача.
4: Ситуэйшн заключался, кажется, проблема была не в донорах, короче говоря.
1: Ситуэйшн заключался в том, что мы вместе оказались в Осло, но Саша там представлял службу поддержки, а Аня там представляла Ковача вместе со мной, поскольку она тогда не палилась, что она работает в службе поддержки. Но я почему про это говорю, что мы когда на этой конференции выступали, а это была конференция, посвященная как раз русско-украинским проектам, ну как точнее проектам, в которых работают и россияне, и украинцы. Например, русская служба BBC, где подкаст ведут одновременно и гражданин России, и гражданин Украины. Подкаст Ковачай, служба поддержки и так далее. Ну, служба поддержки просто позиционировалась как место, где точно работают украинцы, просто мы не говорим кто. И реакция, конечно, публики, которая собралась, приехала на эту конференцию, в частности, конечно, прежде всего людей из Украины, была очень такая микст. То есть мы выдерживали довольно такие неприятненькие вопросы, такие с подъебом, как бы, да. Типа, а вот, ну, все время с таким немножко с... Что объяснимо довольно, потому что понятно, что люди, как бы, у людей боль, накопившаяся от вот этих событий ужасных, происходящих в Украине каждый день. Но, тем не менее, было понятно, что открыто запускать такой сплит-проект российско-украинский довольно сложно. Ну, на самом деле. И на Ковача же тоже люди по-разному реагировали. Некоторые спикеры из Украины отказывались приходить, например.
4: Дело в том, что ты просто спросил специально про доноров. Мир доноров устроен таким образом, что эти потоки как раз разведены. Да? Если ты общаешься с донорами, все люди, которые встречаются, они общаются в рамках всяких направлений поддержки российского гражданского общества. Это не соприкасается с программами украинскими, что для нас на самом деле было скорее проблемой, чем плюсом, да, потому что, ну, так бы мы поговорили, а тут у нас получалось, что мы вроде как и российский проект, но про Украину, а про Украину, но русня. Да, и то есть мы как бы немножечко между всем оказывались. И для проекта, где работает много людей, это было проблемой. Но в остальном эти как бы соприкосновения случались в какие-то немножко другие моменты, когда, не знаю, мы думали много раз, например, собрать себе борд, да, совет директоров на случай, если в медиа надо, так и в медиа свойственная ситуация, когда внутри возникают какие-то проблемы, и они не могут разрешить их внутри, и для этого нужен борд.
1: Вот это да. Никогда не сталкивался с такими ситуациями, вообще никогда. Такого не было.
4: Ну, бывает такое, знаешь, случается. А особенно такое обычно случается осенью в Риге.
1: Да-да-да. Ну, я слышал, ну, только от друзей слышал, вообще сам никогда такого не видел вблизи. Ну.
3: Я рада, ребята, что мы пришли к этому.
4: Не, а я про другую ситуацию совершенно говорю, если что. Я, что ты думаешь? Я абсолютно не верю. Когда дождь идет, знаете, вот это.
1: Снегодождь в Риге такой, да, такой знаменитый.
4: Короче, мы хотели делать борт, и дальше начинаешь общаться с людьми. С россиянами общаешься, все, дорогу, да, общаешься с украинцами. И ты все время получаешь ответ. Типа, ребят, вы делаете классную штуку, все следим, все здорово. Если что, какую-нибудь помощь нужна будет всегда, но только не публично. Угу. Начинаешь, вот делаем мы, не знаю, благотворительность, делаем мы... начинаем общаться с благотворительными организациями в Украине, ну, такое тоже... Сейчас легче стало, но такое тоже часто бывало. То есть, как бы вот эта непубличность, она нас все время сопровождала, но я не могу сказать, ну, вот, в принципе, на самом деле, случаев, когда мы попадали в конфликтные ситуации, было настолько мало. Ну, Аня виднее, Аня больше следит за тем, что происходит в украинском, там, Фейсбуке и Твиттере. Ну, в принципе, по Твиттеру судить я не стал бы. В принципе, мне кажется, мы никогда не были предметом каких-то серьезных конфликтов.
3: Это правда.
4: Меня эта анонимность, конечно, страшно бесила, потому что я вообще не люблю секретов и люблю, когда про все можно рассказывать, а тут у нас половина команды российская анонимна, потому что, чтобы от российского государства не пролетело, а украинская команда анонимна, чтобы от украинского общества не пролетело. Я сейчас совершенно без осуждения кого-то говорю, мне совершенно не про то, чтобы судить, просто действительно была такая ситуация, когда все по разным причинам скрывают, ну, не все, почти все скрывают, кто они такие. Что иногда приводило, конечно, к нелепым ситуациям, когда, например, Аня Филимонова делает... Мы попросили Аню Филимонову провести экскурсию по Одессе, и Аня Филимонова ходит по Одессе как приглашенный автор.
1: Ну, как ведущая подкаст Ковача, я только приветствую такой...
4: Да, я понимаю. Ну, в общем, короче говоря, бывали странные ситуации, но внутри это было исключительно удовольствие. На самом деле, особенно вот эти 2 года, когда мир оказался не тем, чем казался, хотя можно было и так заподозрить. Как бы мы оказались в новом мире, и вот это общение, ну, я за себя буду говорить, общение с людьми, которые живут в Украине, выросли в Украине, сейчас находятся в Украине, и ты получаешь информацию про то, что происходит, и объяснение того, что происходит, не из новостей, которые не очень объясняют, да, а от людей, которые тебе рассказывают, как все устроено, Это ужасно интересно, потому что каждый раз, когда мы что-нибудь придумывали в начале, какой-нибудь большой проект, и ты придумывали, кажется, все так хорошо придумали, все так здорово и так все правильно. Потом тебе задавать вопросы, и выясняется, что все вот предположения, как ты думал, как надо там не стараться, выстраивать рассказ, что происходит, как люди думают, где тут больные точки. Все, на самом деле, понимал неправильно. Поэтому завели в Slack'е канал «Контекст», где обсуждали разные. Когда ты хочешь что-то сделать, ты спрашиваешь, а вот как будет воспринято, если сделать вот так? Угу. На основе этого можно издать небольшой карманный справочник.
1: Это наша любимая рубрика. Какие заблуждения существуют у россиян относительно Украины и наоборот?
4: Надо сказать, что обратную сторону заблуждений не меньше.
1: Ну да, да-да-да.
3: Я недавно видела, короче, кажется, Сергей Жадан запостил скриншот приглашения себя на какой-то, наверное, на какой-то российский YouTube. Может быть, на живой гвоздь.
4: Так.
3: Приглашение было такое, там, типа, здравствуйте, там, Сергей, ла-ла-ла, значит, ждем вас в эфире в 15:00 по МСК.
4: Ой-ой-ой.
3: И вот, ну, как бы, вот службы поддержки такого не было. Сразу хочу сказать.
4: Ну, тут, как бы, тут можно было бы догадаться, да, но, в принципе, действительно, вот эти красные флажки, они вылезают совершенно в каких-то местах, где ты даже не можешь себе предположить.
1: Да, ну, у нас это в целом, конечно, мы вот тоже как-то, ну, вроде мы с Аней как-то в этом смысле как-то научились подстраиваться под эти всякие обстоятельства и друг друга, и часовые пояса, хотя это, конечно, иногда взрывает мне тоже голову. И формулировки тоже, конечно, тоже научились подбирать. Ну, а скажи, хорошо, значит, попробуй зайти на опасную территорию, так сказать.
4: А так-то было все безопасно. Ну, давай.
1: Ну, нет, у нас сегодня, конечно, вообще такой замечательный выпуск для тех, кому вообще интересны судьбы российских медиа в изгнании, там, всякой независимой журналистики.
4: Сейчас мы потеряли последних слушателей. А так вот о чем этот подкаст. Все, до свидания.
1: Я хотел бы передать отдельный привет нашему постоянному слушателю Михаилу в Кузьминке. Короче...
4: О, господи, Михаил нас слушает?
1: Ну, конечно. Я люблю нашего слушателя Михаила все равно, несмотря ни на что. Несмотря на конструктивную критику с его стороны. Короче, я к чему все это вел? Для меня со стороны служба поддержки выглядела как довольно такой респектабельный, успешный проект, у которого все классно. У них классный инстаграмский. Я много раз репостил сторис, рилсы и так далее. Прикольный вроде телеграм-канал, какие-то карточки, какие-то пояснения, какие-то штуки, прикольный тикток и всякое такое. И вдруг оказывается, что у вас заканчиваются деньги сначала. Ну, были такие посты, да, по поводу того, что мы не знаем, сможем ли мы работать дальше или нет. И потом служба поддержки закрывается. Самый грустный момент.
4: Ну, там год прошел между двумя этими постами, ну да.
1: Как все к этому пришло и почему?
4: Объясняю. Значит, ответ номер один заключается в том, что изначально вообще идея была строить большое. Да, когда ты делаешь проект, который должен быть там диспетчерской для всех волонтерских проектов в нескольких странах, это большой проект. Когда ты хочешь, чтобы люди узнавали об этой диспетчерской через медиа, ты строишь большое медиа. Это была идея. Дальше случилось две вещи, которые я считаю, собственно, своими непосредственными ошибками. Вещь первая была то, что... То есть это была такая очень рискованная ставка, в том смысле, что придумался большой проект в марте 22-го года. Да, ну то есть, с одной стороны, респект, это я сам себе говорю, за придумывание в марте, значит, 22-го большого проекта. С другой стороны, ну, конечно, в принципе, риск немножечко неоправданный, в том смысле, что... Ну вообще, ну в смысле, проект в том виде, в котором он был изначально задуман, не потребовался, да, то есть Инстаграм же был переходной некоторой платформы. Идея была, что мы сделаем собственную медийную платформу, там будет приложение, это будет сервисно-медийное приложение, в котором всем этим люди будут пользоваться. О чудо, через год выяснилось, что люди не будут скачивать приложение, которое специально про войну, потому что мазохистов не очень много. Ни в коем случае не хочу обидеть всех тех тысяч людей, которые скачали это приложение.
1: Например, меня.
4: Да, я тебя люблю. Да. Вот, но просто это как бы очень специальное как бы потребление, да, сложно представить много людей, которые будут каждый день открывать приложение, чтобы узнать, чтобы как бы жить в мире войны, да, и таких людей становится все меньше, меньше, меньше. А сделать такое дорого.
1: Ну, приложение «Медузы» же кто-то скачивает при этом.
4: Да, ну, приложение «Медузы», оно не про... Если приложение «Медузы» будет про войну в Украине, это одно. Приложение «Медузы» — это главный способ узнавать независимые новости, что происходит. И ты его открываешь, чтобы узнать вообще, что происходит. Вот, не говоря о том, что как бы, конечно же, сейчас я уверен, что люди медленно, но отписываются.
1: Ну, я, кстати, не открываю. Я читаю в Телеграме новости.
4: Ну, хорошо, в Телеграме. У нас, наверное, неспроста все время были проблемы в Телеграме у служб поддержки. Короче, проект был придуман в таком виде, в котором он оказался не нужен. Это первая вещь. Вторая вещь, которая является непосредственно тоже моей ошибкой, что мы изначально собирали деньги частные и собрали их довольно много. Мы собирали деньги у доноров. И мы собирали эти деньги под этот большой проект. Если большой проект, у тебя большие бюджеты. Но собирать надо под большое, а тратить надо под маленькое, скажем так. Да? То есть мы слишком быстро стали реально большими по расходам, не став большими по аудитории. У этого были как бы разные объяснения. Они в данном случае совершенно не важны. Важно то, что как бы был очень большой замах, который не оправдался. Когда он не оправдался, можно было как бы дернуться пораньше, но поскольку, не знаю, я весь был полуши занят приложением, то есть как бы одна ошибка наложилась на другую ошибку. И мы как бы пришли к этому, к этой ситуации, и год из нее пытались выкарабкаться. Было это супер болезненно, потому что мы все время увольняли людей. Ну, так просто сложно жить. Ну и вообще как бы год был непростой для всех, да, то есть не то, чтобы вокруг происходило что-то, из чего можно было сделать какое-то большое издание, да. Война стала мрачной и бесперспективной, люди от этого чудовищно устали, а у нас проект, который посвящен только этой войне, больше ничему.
1: Ну еще, видимо, как раз вот то, что ты говоришь, что люди чудовищно устали, это же, ну, не только, даже по медиа можно заметить, да, что там у независимых медиа довольно сложная сейчас ситуация, потому что, опять же, да, стало, конечно, сложнее там получать финансирование под какие-то проекты и так далее, но и просто по частным каким-то волонтерским инициативам, потому что все мои друзья из разных там волонтерских организаций говорят, что, конечно, и у людей деньги начинают заканчиваться на самом деле, и эмоции немножко как бы притупляются, да, или что-то такое, но ты привыкаешь к какому-то состоянию какого-то постоянного пиздеца. Ну, если в первые там месяцы войны, да, все всегда много давали денег на разные инициативы благотворительный, то сейчас это как бы уже типа, ну, у людей больше такая эмоция, что, ну, окей, я уже так много надавал на всякую благотворительность, мне теперь нужно еще себе купить еды, короче, и понять там, что, как мои дети будут жить в ближайшие несколько лет. Наверное, тоже с этим это как-то одно с другим завязано.
4: Давай уж тут добавлю несколько вещей. Во-первых, правда, я уверен, что если бы некоторое количество моих, как бы, фундаментальных ошибок, именно фундаментальных, то, с одной стороны, СП бы сейчас жило, и оно бы не закрылось, и жило бы гораздо более стабильно. С другой стороны, жило бы либо СП радостно, ну, радостно не в смысле, чтобы мы радовались новостям, а в смысле, чтобы это была какая-то жизнь с развитием. Я уверен, что все равно нет, да, потому что то, что ты сказал, да, очень, очень сложно сейчас. Вопрос денег важный, но он во многом второстепенный, да. Почему мало денег? Потому что, то, что люди пошли дальше. Люди в мире, в принципе, пошли дальше, жизнь продолжается. То, что лучше не стало в Украине и в России, а стало гораздо хуже, жизнь все равно пошла вперед. Заинтересовать людей этим очень сложно, которых не бомбят. Ну и все, фокус внимания переместился. Это как бы одна вещь. Другая вещь заключается в том, что вообще-то, ну, мы в некотором роде закрылись, но не закрылись, потому что еще одна штука, которую мы запустили, собственно, в прошлом году, примерно тогда же, когда мы поняли, что у нас нет денег на то, что мы придумали изначально, да, потому что мы на самом деле много менялись, мы начали собирать деньги в Украину. В прошлом году мы так собрали, ну там в основном мы собрали, когда было затопление Каховской ГЭС, 250 тысяч евро, и суммарно по году 300 тысяч евро. А в этом году мы запустили «Давайте» проект вместе с «Дождем» и «Медузой» и собираем деньги в Украину, и уже собрали 200 тысяч, а к концу года за 500 000 выйдем, ну так точно, скорее всего, хорошо выйдем за 500 000. И эта штука продолжает существовать и будет существовать. В этом смысле, как бы, деньги собираются, отправляются, и слава богу. И последняя, третья вещь, которую я хотел сказать, что вначале был шок. Я, опять же, буду говорить за себя. Я был в полном шоке. Мир просто перевернулся, оказался не тем, чем кажется. И как-то каждую неделю открывались какие-то новые бездны. Сначала ты думаешь, что как бы за 3 дня до вторжения думаешь, что типа, ну, конечно, не будет никакого вторжения, что за безумие. Потом оказывается, что можно бомбить города, потом оказывается, что возможно расстреливать мирных жителей, потом оказывается, что возможно Буча. И вот каждую неделю приносит тебе какую-нибудь новую вещь, которую ты раньше думал, что просто невозможно. Угу. Этот мир постепенно как бы мы описывали. Сначала в моем инстаграме, потом в инстаграме службы поддержки. Это вызывало у людей... То есть, как бы, вообще-то, я очень помню свое изначальное мысль, в смысле, буду описывать все как есть, вообще не прикрывая ничего, да. Страшные фотографии будут страшные фотографии, жуткие свидетельства будут жуткие свидетельства. Здесь будет просто полная жесть. Потому что вот такой вот мир, в котором мы оказались.
3: Я думаю, что у службы поддержки у нее в начале просто была вот очень понятная функция, там, условно, знаешь, когда напишут в интернете какой-то виральный пост и говорят «распространите». Угу. Да, и вот и там была вот эта функция, вот происходит ад, распространите. И первый год я очень хорошо помню, как мы вообще, мы жили как бы на этом вайбе, как редакция. Мы это супер быстро умели отрабатывать, мы супер быстро искали фотографии, искали этих героев. Во второй год мы вошли, в общем, как бы на том же вайбе, что вот как бы нужно делать это же. И вдруг оказалось, что люди больше не хотят это распространять. Более того, я не хочу винить сейчас людей, потому что, конечно, нам нужно было в этот момент остановиться и подумать, что мы сейчас можем, как мы можем себя перепридумать так, чтобы все равно продолжать распространять правду о войне. И мы этого тоже не сделали. Я думаю, что это какая-то определенная редакционная ошибка в этом смысле тоже была, что мы не освоили какие-то новые форматы. Но в целом люди стали меньше репостить войну. И я вот просто с ужасом скажу, что вот недавно был Харьков, да, на днях, разбомбили эпицентр. Я уже мало вижу у себя в украинской ленте этого. Понимаешь? Угу. Не то, что в какой-то другой.
4: Случилась страшная вещь. Это называется нормализация, на самом деле случилось принятие.
3: Да.
4: То есть вот это теперь мир, в котором мы живем. Функция распространите, специальная функция распространите, в таком виде не нужна. Это не только распространите, то есть это посмотрите, это возможно. Мы все знаем, что это возможно. Мы знаем, что возможно хуже, чем то, что происходит сейчас в Харькове. Да? В Харькове происходит ужас. В списке ужасов, которые мы видели последние 2 года, это занимает 47-е место, условно. Да? Ну, понимаете, условно цифра. Потому что мы видели такое, и мы знаем, что наши соотечественники способны на такое, что как бы это не меняет картину мира. И ты не можешь, ну то есть, и ты можешь это делать, и это важная работа, но уровень ее важности, всеюминутной, да, важности, сегодняшней важности, уже совершенно не такой. И к этому надо было как-то адаптироваться. Не знаю как, на самом деле, за несколько, наверное, за месяц до того, как мы поняли, что мы закрываемся, начали говорить о том, как нам к этому адаптироваться.
3: Очень поздно.
4: Наверное, надо было говорить год назад про это. Да. Понимаешь, если ты, не знаю, если ты какое-нибудь издание, которое пишет в том числе про Украину, ну, ты как бы у тебя как бы стала слабее там повестка по Украине. Ну, стала слабее повестка по Украине. Ну, потом как-то что-то переделать. А у нас только это.
3: Ну, ты делаешь как медуза. Посмотрите на пса, который посидел за неделю.
4: Если ты будешь хуже описывать Украину, это плохо, но ты как-нибудь справишься. В нашем случае, если ты перестаешь попадать в то, что происходит у людей в головах, то это смерть, потому что мы пишем только про это. Проблема еще заключается в том, что, ну, как бы то, что мы делаем, дешево сделать сложно. Это можно было дешево сделать в начале, когда все работают на энтузиазме, все волонтеры, да, и тебе еще истории искать не нужно, да. Тебе просто истории из Мариуполя в начале апреля, это уже пиздец, все, разрыв всего. А сейчас, как бы для того, чтобы рассказывать эти истории, и они продолжали быть интересными, нужно как бы копать и копать, и копать, и копать, и копать. То, что это уже было, и это уже было, и это же было, и это уже было.
1: Ну и плюс же еще, мне кажется, добавляет как бы хтони то, что, ну, как будто немножко такое, да, особенно прошлой осенью, наверное, появилось такое ощущение, что вообще как будто везде пиздец.
4: Ой, прошлой осенью ты имеешь в виду Израиль?
1: Я имею в виду 7 октября и плюс еще войну в Карабахе, которая у меня была тоже рядом с, ну, как бы недалеко от Тбилиси, где я живу. И чем дальше, видимо, это тоже как бы, да, это тоже, наверное, человеческая психика уже перестает, господи, это все нормально усваивать и рефлексировать, потому что, ну, невозможно столько как бы в себя всего переварить в себе вот этого как бы кошмара, собственно говоря. И непонятно, как на это действительно реагировать и что уже репостить, потому что я уже не говорю о том, что, ну, кстати, что я очень ценю в Илюхе, что он немедленно довольно дерзко запустил канал про как раз всякие научные осмысления израильско-палестинской войны или палестинско-израильской. И при этом, естественно, тут же словил тоже опять кучу хейта, как и за свою...
4: Гораздо больше.
1: Да, как и за свою колонку про то, что мы провалились как нация. Короче, да, мне кажется, тут как-то все одновременно наслоилось, конечно.
4: Да, я провалился как 2 нации.
1: Да, но это как, да, шутка про то, что люди с двумя самыми ненавидимыми...
4: 2 по цене одной.
1: Да, господи, 2 нации по цене одной. Да, шутка для ценителей подкастинга. Я вот что хотел спросить, на самом деле, ну, такое, не знаю, я не знаю, сможешь ли ты как бы нормально, как бы вообще, насколько тебе легко будет, и, наверное, не очень легко отвечать на такой вопрос, но вот произошли реально супер пиздецовые вещи за последнее время. Реально случилось 7 октября, ужасная совершенно война в Израиле, которая продолжается и в Палестине, и продолжается сейчас, с совершенно жуткими последствиями, значит, убили Алексея Навального, с которым ты, как ты рассказывал нам, на самом деле, в спецвыпуске про это, общался, переписывался, и всякое такое. И тут еще, значит, закрывается твой проект, который тебе, по сути, давал такую немножко силу к, там, не знаю, сопротивлению всему этому пиздецу и так далее. И, ну, я не знаю, как даже правильно это сформулировать вопрос. Какие творческие планы, так сказать?
4: Просто так задать вопрос. Слушай, я в это воскресенье осознал для себя совершенно потрясающую вещь, и мне стало гораздо легче. Было это позавчера, мы записываемся во вторник. Что некоторое время я могу просто ничего не делать. Не в смысле, как бы вообще ничего не делать. Здесь что делать? У нас еще есть планы по службе поддержки, они описаны в посте. Но в принципе, некоторое время можно просто подумать. Mm. пожить жизнью. И мне очень понравилась эта мысль, ты знаешь, что не надо истерически думать, чем же заниматься. Потому что, если честно, я понятия не имею.
3: Блин, мне кажется, я сейчас второй раз расскажу этот пример про Ай Вейвея. Я прочитала в прошлом году его биографию, и меня поразил один эпизод, что он там в 80-м году просто, короче, уехал в Нью-Йорк из Китая, жил там 10 лет, и 10 лет ничего не делал. И я просто... И у меня... Я такая... Что? Так можно просто 10 лет ничего не делать? И он еще тогда не был художником. Он просто сидел где-то, наверное, на какой-то улице Нью-Йоркской и зарисовывал людей. То есть продавал типа шаржи. Зарабатывал какие-то там 3 копейки и просто тусовался по барам, общался с художниками, писателями и так далее. И делал так 10 лет. Я считаю, что это просто восхитительно.
4: Ну, теперь он может продать все эти шаржи.
3: Да.
4: И эти 10 лет пересчитать финансово, да. Я хочу сказать, что эту мысль меня, знаешь, что облегчает? То, что я обладаю некоторой довольно нехеровой привилегией, что я могу себе позволить довольно долго не работать финансово. И поэтому сейчас этот переход в голове мне дается даже легко, в частности, потому что и до этого я мог себе это позволить. Но дело в том, что довольно долго я в службе поддержки не приносила мне денег, а наоборот отнимала их. Но при этом я очень много работал. Как бы ситуация такая, что я могу меньше работать и меньше терять.
1: Как у Ильи Красильчика образовалась эта финансовая, так сказать, подушка, вы можете узнать, послушав все выпуски подкаста «Два по цене одного». Деньги пришли.
4: Деньги пришли, да. Их около 200. Удачной жизни вам. Да,
1: приятного прослушивания.
3: Хватит на 10 лет в Нью-Йорке.
1: Вообще позиция хорошая, конечно, даже я бы сказать, признаюсь, немного захотелось, но с другой стороны, как будто, не знаю, я вот пока что-то даже не могу как-то расслабиться на тему того, что нужно, типа, просто сидеть и ничего не делать. Вот, Аня, на самом деле, прикольно, да, что получается наш этот с тобой скромный и вообще хрупкий подкастик, короче, который запускался вообще в начале войны, он не только просуществовал вот тут, так сказать, больше 2 лет, а еще и пережил некоторые медиапроекты, запущенные, например, Ильей Красильщиком.
3: Блин, хотелось бы пережить Путина, ребят, как можно скорее.
4: Да.
1: Хотелось бы, конечно, Путина пережить, это правда.
4: Ничего не делать, это в любом случае не получится в ближайшее время. Во-первых, есть дела по службе поддержки. Мы будем долго закрываться. Я считаю, супер важно. Вот мы говорили про то, как мы рассказывали, что происходит в Украине. У нас есть 350 свидетельств из Украины. И все эти свидетельства... Ну, там, знаешь, бывает проект, который говорит, мы публикуем монологи людей. И у тебя есть, не знаю, 50 монологов из одного города. Просто монологи. У нас 350 не просто отобранных, да, это 350 историй, из которых, я думаю, там 250 минимум, довольно феноменальные истории. Может, больше. Это штуки, которые очень важны не только сейчас, но важны будут потом. Причем важны они будут потом не только как монологи, опубликованные в службе поддержки, но и как сами свидетельства. А это совсем другое. Да? Одно дело — это карточки в службе поддержки, где опубликован набор цитат из человека, и совершенно другое — это там полуторачасовой разговор с ним, на основе которого сделаны эти карточки. Угу. Это гораздо больше информации. И все эти записи есть, все записи сохранены, и все эти записи нужно будет еще переработать. Это огромная работа, которая будет происходить.
1: Вы же можете их передать условному мемориалу или там центру громадянских свобод.
4: Просто передать, и все равно типа, кто-то должен заниматься, понимаешь?
1: Угу.
4: Причем бывает разное. Мы можем просто передать для фиксации преступлений, да? Это один способ. Есть другой способ. Это когда ты просто в архив это закидываешь, и там это лежит, а потом этим будет кто-то разбираться. Но, во-первых, нам нужно все эти истории еще раз смотреть, потому что там есть вещи, которые сказаны не под запись. Их надо удалять оттуда. Это все тоже большая работа.
1: Угу.
4: А главное, что нам хочется, чтобы этим пользоваться можно было, понимаешь?
1: То есть это некий архив вы хотите сделать, или что? Какой план?
4: Ну, это некоторый, только открытый. Да, Аня, кстати, думала, что он закрытый. Открытый архив, да. Это все должно быть доступно людям. Это во-первых. Во-вторых, мы собираем деньги в Украину. 50 тысяч евро в месяц мы собираем. Как бы это работа, которая будет происходить дальше. Мое участие там как бы очень много не нужно.
1: Как говорил Олег Тиньков, ну это ж круто. Не, ну в смысле, что это как бы это не выглядит как поражение некоторое. В смысле, это вы не провалились как нация или две. Или...
3: Это и не поражение, Леш. Это просто ну, типа...
4: Да не, вообще молодцы.
3: Мы прожили какую-то жизнь, мы были нужны в какой-то момент. Нужно закрываться тогда, когда нужно закрываться. Господи, говорю, как Виталий Кличко в этом подкасте. Надеюсь, из меня тоже сделают цитаты.
4: Хорошо. Значит, у нас было 3 части. Первая часть — это линия, это чаты помощи. Они существуют, называется первая линия. У нас было медиа ежедневное. Оно больше не существует как ежедневное медиа. Мы еще в течение лета выкладываем некоторое количество материалов. разных местах, но ежедневно оно не будет. Тем не менее, она проделала двухлетнюю работу, которая должна превратиться в этот открытый архив. И у нас есть сборы денег в Украину, которые как были, так и будут происходить. Поэтому, в общем, в принципе, там много чего еще будет жить, и этим надо будет заниматься. А в остальном, блин, у меня есть трое детей, которые живут в другой стране. Родители, жена, кошка и куча всего. И вообще-то все это очень мне важно и ценно. Я хочу...
1: Пожить.
4: В принципе, пожить, да. Нормально.
1: Дайте пожить. Понимаю, понимаю эту эмоцию.
4: А то что-то делаешь, делаешь, тебя еще все хуесосят, но ладно, здорово. И можно попередохнуть.
1: Вот действительно формулировка, с которой надо было сразу представлять Илью Красильщика как гостя нашего подкаста. Просто самый ненавидимый человек в российском интернете. Причем самый, я бы сказал, самый незаслуженно ненавидимый, честно говоря, потому что, мне кажется, люди каких-то воображаемых Красильщиков они хейтят, но тем не менее. Ну так смотри, ты знаешь, что вообще Ковачай слушают довольно влиятельные люди, серьезные, авторитетные.
3: Да? Прости, да?
4: Как кто?
1: Ты же знаешь, у нас там среди патронов, там, так сказать, Нобелевский лауреат есть и всякое такое.
3: А, ну это только Саша и все.
1: Ну мало ли, мы никак, you never know, как бы, там же никто же не подписывается.
4: Но звучит хорошо, так.
1: Представь себе такую ситуацию, да, что какой-то очень уважаемый человек послушал сегодняшний эпизод, понял, что, блин, ребята же хорошую штуку делают. И вот он находит контакт Ильи Красильщика в Телеграме и пишет ему: «Илья, хочу дать вам денег, может быть, все-таки продолжим, значит, службу поддержки». Ты как среагируешь на это?
4: Я это, конечно же, обязательно обсужу, но, как мы тут с Аней сказали, надо понять, что такое продолжить службу поддержки. Да, потому что просто делать то же самое, что мы делали...
3: Не вариант.
4: Мне, честно говоря, самому не хочется. Еще раз, месяц назад я начал бегать и кричать: «Ребята, надо делать что-то другое! Так больше не работает!»
3: Ну, ладно, у нас там было некоторое количество печей, что делать. Наставим.
4: У нас было много идей, да, как это переделать, это правда. Идеи есть.
1: Ну, то есть, в принципе, ты не исключаешь возрождение, так сказать, из пепла. Як Феникс.
4: Как бы есть уже сейчас некоторые проблемы, что оно в каком-то виде и так продолжает существовать. То есть у нас сейчас, например, была такая проблема. Мы должны продолжить делать некоторые вещи, хотя денег нету, но все равно это как бы мы договорились, что мы доделаем кое-что. Но мы держимся, как всегда, да. И мы на прошлой неделе объявили, что мы закрываемся, и у нас продолжаются какие-то встречи. И что-то я в конце недели еще поговорил с людьми, написал: «Ребят, давайте сделаем какую-нибудь паузу, потому что мы как бы закрыли проект, но ничего не изменилось. Давайте мы недельку сейчас подождем, и потом соберемся и обсудим, как мы делаем это дальше». Потому что это просто психологическое издевательство.
3: Да, мне кажется, что у нас еще есть, конкретно в нашей редакции есть еще такая особенность, что из-за того, что мы российско-украинская редакция, и мы как бы люди, которые нашли друг друга внутри как бы полнейшего мрака и ада, и два года делали какую-то работу, которую считали просто супер важной в данный момент, и мы себя видели точно на стороне добра и все такое. И мне кажется, что у нас какие-то настолько близкие отношения внутри коллектива, что лично для меня просто катастрофой стало ощущение там не того, что я, не знаю, у меня нет работы или там нет зарплаты или еще чего-то, да, а того, что я, возможно, как бы семью свою не увижу. Вот это была реальная жесть. Вот. Поэтому про то, что говорит сейчас Илья, это в основном еще про то, чтобы сепарироваться немножко друг от друга, отделиться вообще, разлепиться хотя бы на неделю, потому что для нас это правда очень сложно, потому что мы, ну, как бы действительно нашли друг друга в этом всем аду.
4: Хочется делать что-то вместе, но хочется, если делать, то что-то новое, в каком-то другом виде. То, что было, закончилось. Все, оно закончилось. Продолжать то же, что было, мы не будем.
1: Хорошо. Ты можешь, кстати, инвестировать в Ковачай. Есть такой вариант. Есть такой проект.
4: В смысле, ты имеешь в виду, что если я хочу продолжить тратить деньги, не зарабатывая?
1: Ну, как бы тут, Илюх, тут есть два варианта. Ты можешь купить футбольную команду себе какой-нибудь, или можешь, например, инвестировать в Ковачай. Ну, я так просто, ну, так накинул просто на... Ну, честно, на подумать.
4: А могу съездить в отпуск?
1: Варик. Ну, эгоистично, конечно, да.
4: Я, кстати, планирую. Ты знаешь, есть такое правило. Когда ты ничего не делаешь и тихо сидишь, и работаешь, например, в компании Яндекс, и не уходишь. Если ты просто тихо-тихо сидишь, то у тебя нет никаких проблем.
1: Ну, это правда. Никто тебя не будет хейтить, действительно.
4: Ты можешь жить где хочешь, делать что хочешь, зарабатывать деньги. Но если ты начинаешь что-то делать, ты начинаешь переживать, у тебя начинает ехать кукуха, ты начинаешь много говорить, тебя начинают дико хейтить. Это гораздо сложнее. Впуск топ. Я собираюсь поехать в Соединенные Штаты Америки.
1: Ну, понятно. Отчитаться перед западными заказчиками, значит, нужно за, так сказать.
4: Кстати, их нам сильно не хватало. Если бы нам их хватало, может быть, мы жили дальше. Именно вот тех заокеанских не хватало очень.
1: Вот заокеанских партнеров, понятно, кукловодов.
4: Заокеанские вообще ничего не дали почти, сволочи.
1: На самом деле, друзья, я хочу сказать, что вы очень смелые и крутые люди, И каждый по-своему, потому что, вот как, Илюх, ты правильно сказал, ты действительно мог бы спокойно сейчас открывать Яндекс.Лавку в Белграде или в Кусвилл, и я думаю, что заработал бы много денег, а при этом вместо этого зачем-то лезешь в какие-то опасные авантюры, получаешь опять свой ушат говна от, значит, неравнодушных читателей разных соцсетей, и тем не менее все равно продолжаешь делать какие-то, ну, важные штуки, как мы, в общем, сейчас поняли из всего этого нашего разговора, что, в общем, уж точно совершенно не зря была запущена служба поддержки и продолжает приносить разные важные вещи, начиная от денежных и заканчивая от вот этого семейного, не знаю, какого-то родственного единения людей из разных государств, которые сейчас находятся еще и в состоянии войны. Вот. Ну, а Анька, конечно, тоже крутая, потому что не побоялась в это все вписаться, несмотря на весь возможный хейт со стороны, ну, в общем.
4: Да. Я хочу сказать, что, Ань, я тебе договорил лично, но я хочу что-то сказать публично, потому что теперь это можно, что вот эта работа совместная наша, возможно, была самым важным в эти два года, потому что это то, что было очень нужно. Мы в декабре прошлого года виделись командой в Берлине, и нас долго мучили один человек, тренер, и заставляю ответить на вопрос, зачем мы все это делаем. В чем наш вижен? И в чем наш мишен? И после многих часов мучения мы наконец-то смогли сформулировать. Как бы всегда был один человек, который был не согласен.
3: Можем его назвать.
4: Ну, этого человека просто звали Владимир. Всегда был один Владимир, который не согласен. И в конце концов мы поняли, что мы... Блин, после появления слова Владимир, все, что я скажу дальше, будет звучать совершенно не так, как я планировал. Что мы это делаем для того, чтобы сохранять связи между друг другом. И нам было очень важны эти связи между гражданами. Страны воюют, а мы не воюем. У нас общие ценности, и мы делаем важное дело. И это было так важно все эти годы. Это действительно очень хочется не потерять.
3: Да, это правда. Я вот просто, ну, без преувеличения хочу сказать, что когда в тот день, когда я узнала, что служба поддержки закрывается, и для меня это просто было 24 февраля 2.0. Реально полностью по моим ощущениям и по уровню стресса. Вот, именно потому что, ну, как бы я как будто бы 24 февраля потеряла много друзей, потому что все уехали. И потом мне удалось их снова найти, новых друзей. Так вышло, что это россияне. Удивительно. Вот. И тут я опять их теряю. И как сказал мой друг Саша, он сказал, смотри, ты два раза страдаешь и два раза из-за русских.
4: Ну, как здорово.
1: Очень мило. Да нет, на самом деле, во-первых, правда смешно. Во-вторых, мне кажется, что тут вы все-таки, как мы можем даже из сегодняшнего разговора понять, друг друга не потеряли. Я надеюсь, что все продолжат друг с другом общаться. И как... Подожди, Ань, как сформулировал наш общий друг? В общем, затусим в Берлине с корешами. Как уйти в того... Я хотел сказать, друзья, спасибо вам большое за этот разговор, довольно непростой. И мне кажется, мы можем его потихоньку совершать, хотя слушатели в интернете любят длинный контент, любят слушать разговоры, полные всяких откровенностей. Мне кажется, сегодня получился...
4: Значит, возьмите склейка слушателей в интернете такое.
1: На скорости 1.5, да.
4: Для тех, кто слушает этот подкаст на скорости 1.5, мы замедляемся.

0: А было очень интересно.
1: Мы в итоге просто пришли к тому, с чего начинался подкаст Квача. А именно мы возвращаемся к тому, что на самом деле люди с разными паспортами могут общаться, дружить и поддерживать отношения даже во время ужасной войны.
0: И даже на скорости полтора.
1: Что
2: ты сказал, это как Ельцин.
1: Это другая тема отдельная.
0: Это другая тема. Она тоже существует сейчас в повестке, да.
1: Очень мощно существует, да. Это был подкаст «Квачай», друзья.
0: Ну все, пока, предатели.
1: Пока-пока-пока. Это был подкаст «Квачай». Анна Филимонова, Алексей Пиронов, Илья Красильщик.
0: Пока.
1: Почуемся. На самом деле, я хотел все равно сказать, пока Илья Красильщик не стал нашим инвестором, очень нам важно, что вы поддерживаете нас на Патреоне, и все, кто нас поддерживает на Патреоне, попадают в «Квачат» и общаются там с нами в «Квачате» на скорости 1, а также друг с другом. И за это мы очень благодарны нашим патронам, которые, несмотря на наши разные творческие кризисы, продолжают нас поддерживать. Это был подкаст «Квачай», Аня Филимонова.
2: Леша Пономарев.
1: В гостях у нас был великий и ужасный Илья Красильщик. Почуемось.
2: Пока-пока.

0: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины, просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио «Сахаров» и я, его ведущая Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободу мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
4: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
4: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республики, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
4: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было?

0: до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых три романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
0: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
2: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там поиск НЛО, «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там как сказать, шахматами, тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. И это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является это автофикшном или нет, потому что это частичные ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
0: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
2: Да, конечно. Ну а как? Оно не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот пришло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
0: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
2: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
2: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
2: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И Это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать, ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и в случае Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно «Моя любимая страна», но мы сейчас об этом не будем говорить.
2: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая, ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же, ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу, где-нибудь в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане, ну, писателя намного сложнее.
0: Наташа, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бавеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить. Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да, допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция, как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
0: Ну, потому что в Роскомнадзоре читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
0: Мы не могли бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
0: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
0: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
2: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нон-фикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине и его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. Они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
0: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала, и, конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала, я уже разгребла, но мы очень рады, что мы оказались востребованы, и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос
0: хороший большой, вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали. Сами люди.
0: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
2: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к козлу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий, как бы, материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть несвободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
0: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
2: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить. И «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
0: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
1: Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
2: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это, как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не попкорн букс, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да, или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «Нокизм Пресс», замечательном, Иган Джабаровой, «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть, этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
2: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: не бесплатно нужно... можешь скачать.
2: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Не, ну, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
2: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но вот, мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
0: Ну, вот. Еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
0: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
2: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я читаю. Что я читал какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает им свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст для меня, особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
0: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэр Парка.
1: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
0: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
1: Да, ну, я думаю, что хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
0: Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным
1: во всех, в список Роскомнадзора. Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
0: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но вообще потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
1: Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Полина.
0: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Babel Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: В эфире радио Сахаров.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Василий Жарков. В настоящее время я приглашенный лектор Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. И сегодня я хотел бы поговорить с вами о тех переменах, которые произошли в российском социуме с конца 80-х годов, и подумать над вопросом, что случилось с нашими людьми, что случилось с нашим социумом такого, что он утратил резистентность к диктатуре или, может быть, ее не приобрел, и каким образом, может быть, мы могли бы это преодолеть в будущем. Для начала позвольте озвучить тезис моей лекции, который я буду доказывать на протяжении сегодняшней нашей беседы. Итак, несмотря на сохраняющееся культурное влияние советского периода, применительно к прошедшим 30 годам российской истории, мы должны говорить о трансформации советского человека в некий новый тип, ставший результатом неолиберального эксперимента 90-х и последующих десятилетий. В условиях разрушения прежней политической структуры и архаизации социальной жизни на смену советскому политическому конформизму пришел еще более тотальный конформизм по отношению к самим условиям существования людей. Оказалось, что стихия рынка или его невидимая рука управляют жизнью человека гораздо жестче, чем прежние партийные установки и директивы. Постсоветский человек должен был либо вписаться в рынок, либо влачить жалкое существование и в конце концов погибнуть. Его профессия и полученные ранее знания зачастую потеряли всякий смысл. А главным источником существования стали деньги, которые было необходимо получить любой ценой. Сегодняшние контрактники, идущие убивать в Украину, по большей части выходцы из самых бедных слоев российского общества, получили для себя возможность встроиться в этот самый рынок таким чудовищным способом. Честный и безжалостный разбор антропологической катастрофы постсоветского человека в результате неолиберальных реформ есть цель настоящей лекции. Теперь, друзья, давайте разберемся, чем нынешний российский человек отличается от того советского человека, производным от которого он, безусловно, является. Прежде всего, нужно обратить ваше внимание на то, что в Советском Союзе с самого начала его существования и до последних, наверное, лет, ну, где-то до 89-го года совершенно точно, существовал культ революции. Советский человек был потенциальным революционером. Идеальный советский человек, как бы сказать, наиболее образованный, наиболее воспитанный в советских правилах человек, должен был быть всегда потенциальным бунтарем. Он должен был выступать против неких мещанских правил, неких устоявшихся условий в пользу чего-то нового, в пользу чего-то лучшего. Он должен был обязательно быть причастен той или иной деятельности по преобразованию мира вокруг себя. Это важнейшая миссия советского человека. Да, безусловно, она не выполнялась в полной мере. При этом многие в конце советской власти говорили о инициативности и пассивности советских людей. Но, я повторяю, даже диссиденты были в известной степени лучшими советскими людьми, потому что они, собственно, воплощали эту идею революции, перманентной революции, которой должен был служить советский режим. Смотрите, здесь важный еще какой момент у нас возникает. Революция – это отправная точка советского мира. Собственно говоря, Октябрьской революции начинался отчет этого советского мира и постоянный спутник советской жизни. Потому что не только Великий Октябрь, но и революция в деревне, которая связана с коллективизацией, и культурная революция того же самого периода, и дальше, более поздний период, возникла научно-техническая революция. Все эти термины хорошо знакомы старшим поколениям наших слушателей, которые должны помнить те времена и тогдашние разговоры об этих темах. И, конечно же, когда началась перестройка, снова появился разговор о революции. Еще на 27-м съезде КПСС

0: ОСС в 86 году Горбачев сказал, что Советский Союз переживает коренной перелом. Вот этот коренной перелом – это важная тоже советская лексическая конструкция, которая говорила нам о том, что революция продолжается. В 87 году, к 70-летию Октябрьской революции, Горбачев прочитал доклад, который назывался «Октябрь. Перестройка. Революция продолжается». Сахаров на съезде народных депутатов 89 года тоже говорил о том, что Россия переживает революцию, и предлагал издать революционный декрет, который передал всю власть в стране съезду народных депутатов. Поэтому революционный потенциал был заложен в саму структуру, в само воспитание, образование советского человека. История России, всемирная история всегда описывались прежде всего как история народных восстаний и революций, от восстаний тайпинов в Древнем Китае до антиколониального движения в Азии и Африке. И, безусловно, русская история, особенно история 19-го, начала 20 века, описывалась прежде всего как история освободительного движения в России, начиная с декабристов, через народников и дальше к социал-демократическим партиям, рабочим партиям начала 20 века. Советский человек, таким образом, не воспринимал революцию как что-то чуждое себе. Он воспринимал революцию как то, что будет еще впереди. Даже вот в известной песне говорилось «И юный октябрь впереди». Да, вот это вот понимание того, что революция в будущем неизбежна, во многом предшествовало перестройке в том виде, в котором она произошла с 85 года, и особенно после 88 года. Это тоже нужно понимать. Но это еще не все, что мы здесь должны с вами учитывать. Давайте посмотрим и на популярную культуру позднего СССР, на то, как она закладывала этот же бунтарский потенциал. Возьмем пример, фильм, который сделал первое постсоветское поколение. Во многом этот фильм был культовым и остается культовым для всех детей 70-х, начала 80-х годов рождения. То есть, собственно, первого постсоветского поколения. Я имею в виду фильм «Приключения электроника». Этот фильм во многих рейтингах занимал и занимает первые места по зрительским симпатиям поколения нынешних 40-летних, 50-летних. Здесь как бы есть на самом деле над чем подумать. Фильм был снят, напомню, в 79 году на Одесской киностудии режиссером Бромбергом, но тут важен даже не столько режиссер, сколько автор сценария. Евгений Вилтистов. Этот человек известен как писатель, детский писатель, писатель-фантаст, но мало, может быть, кто знает, что параллельно Евгений Вилтистов был также ответственным работником ЦК КПСС. А он работал в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. В 70-72 году он был одним из самых высокопоставленных сотрудников ЦК по идеологической части. Из, условно говоря, либеральной партии в ЦК КПСС или либеральствующей партии, как ее еще некоторые называют. Итак, этот фильм по сценарию Вилтистова представлял собой очень важные программные заявления. Во-первых, сам сюжет этого фильма предполагает возникновение искусственного интеллекта, имеющий облик мальчика, подростка, который вот оказывается интегрированным в жизнь школы, в которой учится его двойник или, скажем так, оригинал, с которого был сделан этот робот. Но здесь важно понимать, что и я на самом деле адресую здесь вас к статье Ильи Кукулина, которая вышла еще в конце позапрошлого десятилетия об этом фильме, потому что мне кажется, что там раскрыто очень много полезных вещей, на которых я сейчас не буду тратить свое время. Статья эта называется «Четвертый закон робототехники» и опубликована в сборнике «Веселые человечки. Культурные герои советского детства». Но я бы обратил внимание здесь на тексты песен, которые там звучат. Первая песня – это песня бандита Ури, который отправляется на похищение этого электроника. Этот человек является членом какой-то преступной группировки где-то в Западной Европе или где-то вообще-то, ну, где-то в капиталистических странах. Вот он отправляется в Советский Союз для того, чтобы похитить электроника. И когда он едет на мотоцикле, он поет следующую песню.
1: Я с детства был послушным, ребенком золотушным. Я не любил проказы, но обожал приказы. С тех пор для меня слово шефа — закон. Вперед никаких рассуждений. Я только в одном глубоко убежден. Не надо иметь убеждений.
0: И дальше он опять поет вот это вот слово «шефа наделен закон», и главное, что не надо иметь убеждений. Вот это как бы отрицательный герой, который появляется здесь, и он выступает со своей программной песней. Следующая программная песня – это песня Сыроежкина, собственно говоря, того мальчика, учащегося в школе. Вот эта песня Сыроежкина, она предлагает его картину мира и его программу на дальнейшую жизнь, которую он пытается обучить робота и электроника, с которым он только что познакомился. Там звучат следующие слова.
2: На

0: нам хочется гулять, а нам...
1: Но здесь еще следующий момент. В финале этой песни тоже есть важные слова.
0: Нам говорят, что Волга впадает в Каспийское море.
1: Привет учителю словесности Чехова. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать нужно в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.
0: Нам хочется гулять!
1: Значит, во-первых, здесь очевидно обращение и некоторые констатации усталости от советской идеологии, от вот этой вот очень надоевшей схемы, которая воспринимается именно в контексте «Волга впадает в Каспийское море», то есть какого-то трюизма. А с другой стороны, вот это вот нежелание шагать строем, а в ногу со временем, тоже здесь констатируется. Я бы назвал эту песню в известной степени такой стихийно-либертарианской программой позднесоветского человека. И, наконец, третья песня, которая звучит в конце, и в силу того, что она исполняется хором, выглядит, может быть, немножко официозно. Но давайте послушаем эту песню сейчас, в наше время.
2: Туда подует ветер, туда и облака.
1: Второй куплет.
2: Теперь

все школьники бегают на улицу и идут за электроником. И Илья Кукулин совершенно правильно обращает на это внимание. Это такая репетиция будущих массовых демонстраций конца 80-х годов в Советском Союзе. Между прочим, учитывая, что это происходит на фоне телебашни в Вильнюсе, это очень симптоматично и очень показательно, потому что на самом деле уже через буквально 12 лет произойдут события, которые переведут истории, люди выйдут на улицу, люди будут бороться за свои права, и люди будут побеждать, и они будут идти против ветра, они не будут стоять на месте, и они будут пытаться делать свою судьбу сами. То есть это программирование, которое было заложено внутри фильма по сценарию Вилтистова, нас ведет вот именно в этом направлении, в направлении освобождения, в направлении новой революции, которая случилась, собственно говоря, в конце 80-х годов в Советском Союзе. Но здесь возникает очень важный обрыв, потому что если мы посмотрим на современного российского человека, то скажите, кому он ближе? Ближе ли он к электронику с его вот этим задорным походом в будущее? Или Ури, который говорит, что слово шефа для него закон, и что его убеждения не нужно иметь убеждений? Мне кажется, к сожалению, ответ очевиден. Вот Сыроежкин, который на самом деле, с одной стороны, он находится под влиянием двух этих крайностей, условно говоря. Он ездит на мопеде, то есть в известной степени подражает и Ури, который приехал похищать электроником на мотоцикле. Но, с другой стороны, он, конечно, пытается участвовать в каких-то делах школы, и особенно в конце он становится таким очень активным и очень правильным человеком. Но если посмотреть на реальность, то люди из поколения зрителей этого фильма в конечном итоге в массовом порядке выбрали судьбу Ури. То есть стать исполнителем чужой воли, не иметь никаких убеждений, а отказаться от каких-либо ценностей и, так сказать, стать послушным орудием в руках вышестоящих. Вот эта метаморфоза, которая произошла с советским человеком уже в постсоветский период, почему это получилось? Давайте с этим попробуем разобраться. Для начала я хотел бы обратиться к наследию Юрия Львады. Потому что, несмотря на то, что в последние годы мы часто слышим критику в его адрес, критику в его концепции советского человека, мы не можем обойти это стороной, потому что это первое крупное исследование советского человека, которое началось в 1989 году как раз, то есть на излете советской власти, как раз самый разгар этой последней советской революции. И, с другой стороны, эти исследования продолжались все 90-е годы и в начале нулевых годов. И вот в конце жизни Юрий Левада прочитал свою лекцию на Политру, где достаточно ясно изложил свою концепцию этого советского, постсоветского человека. Вот смотрите. Во-первых, он как раз говорит о свободе. Он говорит о том, что вот мы ожидали, что человек будет свободным, но свобода обернулась просто первым приступом рынка. Вот этот приступ рынка, давайте запомним. Второй момент – это архаизация, стремительная архаизация советского человека в тот момент, когда он получает свободу. Когда советский человек оказался свободен от идеологических пут КПСС и от коммунистической идеологии, он на самом деле пошел не вперед. С точки зрения Левады он пошел назад. Даже не к вчерашнему, а к позавчерашнему дню. Он стал традиционным. Он стал представлять собой человека допетровского, а не просто досоветского. Это интересный момент. Не надо забывать, что тогда возникла ужасная мода на гороскопы. Напомню, что была еще такая ужасная мода на экстрасенсов, да, там Чумак, Кашпировский, и тогда все тоже происходило тогда. Срыв, я бы сказал, всех наносных ценностей цивилизации просвещения и гуманизма произошел буквально одним моментом. Дальше, конечно же, Левада не может не обратить внимания на травму от экономических потрясений. Он говорит, что в 1994 году мы получили человека испуганного и встревоженного тем, что у нас происходило в экономике, в хозяйстве, в криминале, во власти. Дальше, самое важное для нас – политическая демобилизация. Потому что инфляция, которая достигла 26 раз в 92-м году, не привела практически никаким... Ну, какие-то попытки сопротивления на самом деле были, но они были брутально подавлены, и после этого никаких массовых протестов, начиная с октября 93-го года и, наверное, до декабря 2011 года, то есть 18 лет,
В России не было, в Москве не было никаких массовых акций протеста все эти 18 лет, потому что люди были испуганы, подавлены этим брутальным расстрелом Верховного Совета в 93-м году. И должно было вырасти новое поколение, чтобы люди вновь вышли на улицы, как это случилось в конце 2011 года после фальсификации выборов. И еще один важный момент здесь. Следствие этого – вороватый конформизм, как я бы назвал его. Вот что говорит на эту тему Левада. Человек наш лукавый. Он думает, что он стерпит, и его не тронут. Что кого-то разорят, а его нет. Что он послушается и стерпит повышение цен, но сумеет получить зарплату, с которой налогов не заплатит, и покроет это повышение. Вот что говорит советский человек, этот постсоветский уже человек в 90-е годы. По подсчетам Левады, только 15% его респондентов в те годы отвечали, что никогда не поступают со своими принципами, что никогда не изменяют себе. Большинство говорили о том, что они готовы поступать вопреки тому, что им велит совесть, ради внимания трудового коллектива, ради семьи и просто из страха. Вот этот новый конформизм так и формируется здесь. Он формируется через лояльность ближнему кругу в условиях полной аномии и полного отсутствия таких понятий, как справедливость, равенство и добродетель. Эти понятия выброшены вместе с советской идеологией, понятное дело, но на их месте образовался вакуум. Ничего больше здесь нет. Здесь есть только одно желание – выжить. Выжить в условиях этого чудовищного, безбрежного и ничем не ограниченного рынка. И выжить за счет того, чтобы что-то украсть, чтобы что-то себе немножко, что называется, зажирить, либо не заплатив налоги, либо бесплатно проехав в общественном транспорте, либо что-то еще. И, наконец, последнее здесь – возвращаясь к политическим установкам этого постсоветского человека, учитывая то, что мы уже зафиксировали его, архаизацию по сравнению с советским человеком, конформизм и его пассивность в отношениях с окружающим миром. Он уже не надеется изменить мир к лучшему. Он уже не надеется на то, что можно что-то преобразовать. Нет, он идет по пути встраивания в рынок. Он идет по пути того, что ему нужно как-то заработать и как можно меньше при этом потратить. И вот этот человек имеет специфическое отношение к власти. Левада обращает внимание на то, что он любит и надеется на главу государства, на президента. А с другой стороны, он как бы всю остальную власть подозревает в том, что она коррумпирована, воровата и в целом ему чуждая. Но на президента он рассчитывает, он верит, что если он даже сегодня не сделает, может быть, завтра что-то сделает. Повторяю, это он анализирует еще ельцинские времена, выборы 96-го года. Но это же самое мы видим и сейчас, когда у нас президент страны пользуется удивительной поддержкой части населения. Со стороны, прежде всего, конечно, той части населения, которую можно охарактеризовать как подданных. И здесь, пожалуй, я перейду к третьей части своих рассуждений, о том, каково же политическое участие в России в описываемый нами период. Во-первых, немножко все-таки я говорю, что такое политическое участие. Политическое участие – это старая концепция Габриэля Алмонда. Он выделял три типа, так или иначе, взаимодействия с политикой современных людей. Первое – это как раз политические участники, то есть те, кто имеет свои политические убеждения, информирован о политике, участвует в легальных политических акциях и так или иначе взаимодействует с политикой. Вторая категория – это подданные, это те, кто поддерживает власть, находясь от нее в зависимости. И, наконец, третья категория – это прихожане, то есть те, кто не интересуется ничем за пределами своего дома и как бы живет повесткой, никаким образом не коррелирующей с повесткой политики. И здесь очень важно обратить ваше внимание, что обычно прихожане – это наименее интегрированные в общество слои. В обычном обществе их немного, но они существуют. Вот если взять Советский Союз, то, конечно, прихожане там тоже были. Это были жители отдаленных районов, это были люди, находившиеся во внутренней миграции, и, наконец, это криминал, это те же воры в законе и так далее, те, кто тоже, конечно, на какие выборы не ходили. Их было очень незначительное число. Порядка 5% населения. Участников тоже было очень мало. Это отличительная черта тоталитарной системы, где участников не более 5%. Это прежде всего, конечно, высшая партийная номенклатура,
и сотрудники масс-медиа советских, то есть советских газет. Понятно, что была целая вертикаль этих газет, начиная от газеты «Правда» и заканчивая какой-нибудь заводской многотиражкой. Вот эти 5% годы перестройки стали расширяться. Прежде всего, за счет, скажем так, кадрового резерва либералов ЦК КПСС. Это сотрудники Академии наук, это преподаватели ведущих университетов, это комсомольские функционеры и так далее, и так далее. Это, в конце концов, те же самые журналисты, но уже в более широком плане, в том числе новых медиа, которые начинают создаваться с конца 80-х годов, артистическая элита. Все эти люди включаются в этот круг политических участников. И, наверное, сюда же можно отнести новый средний класс, потому что я обращаю ваше внимание на такой факт, который, может быть, сейчас покажется вам удивительным. Но мы ведь забыли уже трех героев, которые в свое время сложили свои жизни за свободу России в августе 91 года. Это Дмитрий Комарь, это Владимир Усов и это Илья Кричевский. Вот эти три человека, они на самом деле представляют и, с одной стороны, определенное поколение, хотя, на самом деле, один из них родился в 54 году, Владимир Усов, Дмитрий Комарь в 68 году, а Илья Кричевский в 63 году. То есть, ну, в принципе, это примерно вот это позднее советское поколение. Дальше, смотрите, они имеют совершенно разный образовательный уровень и разный бэкграунд. Владимир Усов – сын контр-адмирала из военной среды, много ездил по стране, родился он вообще в Вентспилсе в Латвии и учился в Бресте. Он служил, естественно, в армии, но в момент участия в протестах 91 года он работал экономистом в совместном предприятии, то есть участвовал уже в новой экономике. Дмитрий Комарь, тоже из военной семьи, отец его служил в войсках ПВО под Москвой и, кстати говоря, был наказан за то, что пропустил мать из Руста. Помните этот ее прилёт в 87 году на Красную площадь? Так вот, его сын тоже пошел защищать демократию. Этот сын военного, служивший в Афганистане. Но, внимание, он работал в кооперативе, в торговой фирме и работал там простым разнорабочим и водителем. Но, опять же, он вовлечен в новую экономику. И, наконец, третий. Это Илья Кричевский, сын архитектора, сам архитектор, из очень интеллигентной семьи. Мама – преподаватель университета, папа – архитектор, поэт. И при этом он тоже работал в кооперативе архитекторов. То есть, опять же, был вовлечен в новую экономику. Смотрите, что интересно. Все три человека имеют совершенно разный уровень. Один – представитель интеллигенции, Кричевский. Другой – представитель служащих такого среднего звена экономист Усов, да, а Комарь – это рабочий. Но все трое пошли защищать демократию, и их объединяет принадлежность к новой экономике. И, конечно, их можно отнести к этому зарождающемуся среднему классу. Вот этот средний класс, да, он пополнил тоже число политических участников в то время. Но при этом, если мы посмотрим на данные социологических опросов, начиная с 1994 года, то мы увидим с вами, что на всем протяжении постсоветской истории, начиная с начала 90-х годов и заканчивая настоящим временем, число политических участников в России не превышало 10%. И если такое количество политических участников у нас имеет место, в классификации Алмада это скорее относится такой режим к авторитарному транзиту. Что, собственно, и произошло в России. Теперь смотрите, а что произошло с подданными в основном? Подданные, когда выяснилось, что больше не надо ходить на выборы обязательно, перестали туда ходить, перестали увлекаться политикой, перестали этим заниматься. И это парадокс, потому что, на самом деле, ведь уровень образования в России гораздо выше в среднем, чем в той же Индии или в Египте, или в любой другой стране третьего мира. Вот это удивительный парадокс. Где-то, ну, порядка 40-50% стали прихожанами. И еще в 90-е годы Юрий Лужков первым догадался о том, что для того, чтобы власть удерживать, и для того, чтобы побеждать на выборах, нужно сделать просто одну вещь. Нужно, имея 10% политических участников, мобилизовать еще 20% своих подданных. И поэтому, начиная уже с выборов в Московскую городскую думу с конца 90-х годов, начинается эта практика, когда мэрия тратит силы и средства на то, чтобы привлечь так называемые местные элиты, а это значит руководители больниц, там, не знаю, школ, сотрудников ЖКХ, чтобы те мобилизовали своих подчиненных на выборы.
Так вот, этот механизм, он и сработал сначала в Москве, а в нулевые годы он распространился на всю страну. И сегодня он стал тотальным. Вот этот момент, безусловно, является очень важным с точки зрения понимания того, как сложился нынешний авторитарный режим в России. Он сложился за счет демобилизации подавляющего большинства населения и подавления незначительной доли участников за счет мобилизации сторонников власти из числа работников бюджетной сферы. Теперь давайте посмотрим, а что у нас сейчас, вот в данный момент. Например, возьмем отношение к текущей войне. Очевидно, что я сейчас очень грубо скажу, но по большому счету мы видим, что у нас есть 10% активных противников войны, осознающих ее пагубность и так или иначе ее не поддерживающих, хотя в основном делающих это молча или находящихся в эмиграции. 10% активных сторонников этой войны, которые, соответственно, готовы донатить на что-то и даже, может быть, идти воевать и так далее, и так далее. Но между ними 80% – это болото. И власть, и оппозиция борются за это болото, но, по большому счету, не могут этим болотом завладеть. И это еще один парадокс. Почему это происходит? Мой вопрос. Почему большевики могли агитировать против войны в 1914 году, и у них это получилось, за три года они смогли сагитировать царскую армию так, что она выступала против войны, а мы не можем этого сделать? Средний класс в России, обособившись от остальной страны, воспользовавшись своим привилегированным положением, наиболее интегрированный в рынок части общества, с презрением относится к остальным. Он говорит от имени каких-то городских слоев, от каких-то интеллектуалов и так далее. То есть фактически возвращается какое-то сословное деление общества. Действительно, мы оказываемся в какой-то допетровской Руси, потому что у нас нет представления о едином народе. Вот я напомню, опять же, это три имени. Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Они принадлежали к разным слоям нашего народа. Они являются воплощением этого народа. Мы должны помнить всех их троих, потому что все эти трое боролись, они погибли за демократию в августе 91 года. Эти три человека – три сына своего народа. И вот если мы начнем как бы понимать, что народ не может быть враждебен своей стране, что народ – это и есть эта страна, что мы должны найти с этим народом не просто общий язык, мы должны говорить с ним на этом языке, мы должны понимать, что мы тоже часть этого народа. Мы должны перестать играть в элитарность, в ложную элитарность. И мы должны начать любить и уважать свою страну, свой народ и вовлекать его в совместную борьбу за свободу и справедливость для всех. Наконец, самое важное здесь. Мы должны вернуть ценности рационализма и гуманизма. То есть понимание того, что человек сам ответственен за свою судьбу, и никто, кроме него, эту судьбу за него не сделает, и что он не должен надеяться на Бога, царя или кого-то еще, пророка, а должен собственными руками добиваться для себя всего, чего он хочет. Я думаю, что в конце моей лекции было бы вполне уместно нам всем послушать песню из кинофильма «Приключения электроника», которая называется «Ты человек», на слова Энтина и музыку Евгения Крылатова. Спасибо всем!

0: Вы слушали лекцию историка Василия Жаркова в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепции Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

Подписчикам становятся доступны бонусные выпуски, подкаст-студия о том, как устроена наша работа, а еще подписка открывает ранний доступ к новым эпизодам, а иногда даже к целым сезонам. В закрытом Телеграме мы проводим стримы с авторами и ведущими, а этой весной разыграем наш первый мерч – толстовки с «Первороди» и «Закат империи». Подписка – лучший способ нас поддержать. Можно оформить ее на месяц, а можно сразу на год, так выгоднее. А если вы уже купили подписку, но все еще хотите сделать для нас что-нибудь полезное или приятное, подарите подписку другу, подруге, маме, бабушке или племяннику. Все ссылки в описании к этому выпуску. Спасибо, что вы с нами.

0: Привет! Вы слушаете подкаст «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и радио «Сахаров».
1: Привет! Меня зовут Лиза Каменская. Я занимаюсь литературным журналом «Незнание», работаю СММщицей в книжном сервисе и люблю читать.
2: Меня зовут Саша Баженова-Сорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я училка словесности и переводчица. И я тоже очень люблю читать.
1: В третьем сезоне мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются.
2: Один выпуск – одна книга. Сегодня обсуждаем психологический нон-фикшн Бессела ван дер Колка «Тело помнит все». Бессел ван дер Колк «Тело помнит все». Перевод Ивана Черного, издательство «Бомбора», 2021 год. Бессел ван дер Колк – американский психиатр, много работавший с ветеранами Вьетнама в 1970-е годы, боролся за медицинское признание и исследование посттравматического стрессового расстройства, или ПТСР. Книга выросла из статьи ван дер Колка 1994 года, один из тезисов которой в том, что ПТСР – это не только военная травма. Книга вышла в 2014 году и стала мировым бестселлером. Изменила жизнь множества людей, нашла как сторонников, так и ярых критиков среди специалистов. Сегодня поговорим о том, как связаны ветераны Вьетнама, наша повседневная жизнь и Декларация прав человека.
1: Ну что, наконец-то мы обсуждаем бестселлер.
2: Да.
1: Книгу, о которой слышало больше 5 человек.
2: И вышедшая в издательстве бестселлеров.
1: О котором тоже слышало больше 5 человек.
2: Мне книгу советовали за последние 2 года 3 разных подруги из разных кругов. А с другой стороны, я читала про нее разные как раз срачи среди психологов. И у меня были сомнения, типа, а это будет хорошо? Или это будет наебочка? Потому что такой вопрос у меня всегда возникает, когда речь идет о супер-мега-бестселлерах. Потому что, типа, книжка переведена на какие-то 46 языков, а может уже, типа, больше. У нее какие-то гигантские продажи. Она стоит всюду рядом с, там, «Люди, которые играют в игры», «Думай медленно, решай быстро», с каким-то супер-мега...
1: Даже рядом, мне кажется, с такими книгами, как «Несы» и вот это
2: ну,
1: вот все.
2: Ну, короче, она,
1: это
2: да.
1: Это очень странно вот это... тоже смотрится.
2: Короче, это классическая полка наши бестселлеры, и она такая да. специфическая, потому что обычно это либо книги, вот которые уже очень много лет с нами, например, «Фром хороший», просто, ну, сколько лет назад написано «Любите иметь», там, типа, 1000. Вот. И там, знаешь, еще есть размышления Марка Аврелия, они тоже почему-то иногда туда же.
1: А это, между прочим, хорошая книга.
2: Очень хорошая.
1: Между прочим, это не зря бестселлер.
2: Тоже люблю.
1: Как бы.
2: Вообще супер. Вот. И дальше...
1: Саш, только я боюсь, что мы просто оговоримся, что ты сказала, что у Фрома книжка «Любите иметь», но у него есть книжка «Иметь или быть»
2: Тьфу, блин.
1: И «Искусство любить». У нас получился смесь двух бестселлеров «Любить и иметь». Это про любовь в капитализме. «Любить и иметь». Это книга, которую мы бы хотели прочитать все.
2: Короче, книжка «Искусство любить», понятно о чем. «Думай медленно, решай быстро» тоже. А книга про вьетнамских солдат, про ПТСР, и ты такой, а все-таки почему это бестселлер, и какое это имеет отношение ко всем людям в мире на планете Земля?
1: Ну да, вообще-то это очень

0: узконаправленная книга. Это книга, которая как будто не решает универсальную проблему, как другие бестселлеры. Типа «Искусство любить», понятно, я прочитаю, я смогу быть в отношениях. «Думай медленно, решай быстро», я там, не знаю, смогу быть...
1: Думать медленно и решать быстро.
0: Ну, типа принимать рациональные решения, быть, не знаю, классным работником там или какие-то свои личные проекты делать. А что... условно, в кавычках, обычный человек получит от книги про ПТСР, не очень понятно. Поэтому я согласна, что не очень понятно, как эта книга стала настолько широким бестселлером.
1: В общем, меня в итоге убедило, что надо это читать, то, что книгу написал не типа просто психолог, который недавно получил диплом, или не какой-то просто классный популяризатор науки, который вообще неизвестно, какой диплом когда-либо получал, а психиатр, то есть это медик, это врач, да, у которого за плечами там опыт в несколько десятилетий. И он описывает свой личный вот этот длинный опыт врача, который столкнулся с непонятной проблемой, да, и как вот он шел, разбирался с ней, пришел. А проблема, собственно, такая. В 1970-е в США приходит молодой психиатр Бесел Ван дер Колк работать с человеком, который вернулся с Вьетнамской войны. Человек вроде местами совершенно обычный, но он не может нормально работать, не может нормально жить свою обычную жизнь. И это не похоже на случаи там, типа, раздвоения личности, к которым мы привыкли. Или к, там, знаете, ну, как в хоррорах.
0: К которым мы привыкли.
1: Ну, мы хорроры смотрим, триллеры смотрим, камон, ну, как бы, живем всю жизнь с этим. Вот, то есть человек постоянно возвращается, не просто возвращается мыслями, думает о своем прошлом на войне, а у него просто возникают картины этой войны, и возникают очень страшные картины, например, как ему пришлось убивать людей. И это ему пришлось, для нас понятно, что это случилось когда-то, это вот так было ужасно, ну вот же как бы мы сегодня, он уже там обратно в США, вроде все неплохо, вот. А для него это не закончилось. Это вся ситуация, вот он ее живет прямо сейчас, в самые неожиданные моменты, вдруг у него случаются адские приступы гнева, агрессии.
0: У него просто не раздвоение личности, а раздвоение времени, как это происходит, что он вроде вернулся и находится вообще в другом году, в мирном, не знаю, магазин он зашел, и внезапно его просто переключает. И вот этот вот набор симптомов странный, он еще не подходил ни под один диагноз. То есть можно, конечно, что-то ему выписать, типа, а, вот у него приступы гнева. Ну, скажем, что у него, не знаю, вот там поведенческие проблемы. Или вот он пьет, у него там депрессия. Он пьет.
1: Алкоголизм.
0: Но вообще-то все это не описывает, да, алкоголизм. Но вообще-то все это не описывало именно тот конкретный специфический набор.
1: Это 1970-е. То есть 20 век. Да, в 20 веке случилось уже две мировые войны. Случилась Корея, Алжир, Афганистан тоже там уже рядом. Вот. И за это время миллионы людей, буквально, которые вернулись с войны, оказывались постоянно в ситуации, когда они не могли продолжать жить нормальную жизнь. Эти истории начинаются, да, с еще там литературы про Первую мировую, там вот у Вирджинии Вульф, в «Миссис Даллоуэй».
0: Да даже ремарка, вот это потерянное поколение, оно как бы потерянное, потому что оно не может, эти люди невозможно вернуться, ну, в смысле, головой.
1: Да, тело приехало, а все остальное нет.
0: Психика нет, да.
1: Да, и все эти люди, они, значит, приходят с войны в мирную жизнь. Жизнь у них эту жизнь не получается. Но мир им сообщает, что, чуваки, а это вы явно, у вас были проблемы с психикой просто с самого начала. Вы, наверное, из неблагополучной семьи. Или там, наверное, у вас генетика плохая. Или там еще что-нибудь. Или шизофрения, конечно же. Обязательно. Или...
0: Любимый диагноз.
1: Да. Или, конечно, контузия. Очень простая вещь, которая все объясняет всегда.
0: Блин, контуженный, это реально, это гениальный просто диагноз. Ну, у тебя там что-то немножечко там, ну, потряслось, и все.
1: Липнула прицепом, да.
0: Как бы. Мне кажется, еще важно, что они же возвращались и многим давали, ну, какие-то возможности, типа там, вот поступайте в универы, вот мы вам выплачиваем там пенсию, вот смотрите, мы вас так ценим, вы такие молодцы, спасибо большое, что воевали за страну, спасибо, круто. А как бы, а ветеранам не круто, они не могут воспользоваться возможностями, они, не знаю, поступают в эти университеты, вылетают просто потому, что они, ну, вообще не способны обучаться отключаться, в смысле мозг не может сосредотачиваться, они не могут нормально спать. Они, ну, просто человек не может он адаптироваться к мирной жизни. А почему? Ответа ни у кого нет. Ну, война.
1: И, значит, Вандерколк приходит и начинает работать вместе со своими коллегами, и тогда постепенно начинает разрабатываться вот этот самый новый диагноз, который мы называем ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство – это психическое расстройство, которое может возникнуть, когда человек испытал воздействие травмирующего события. Участник или свидетель событий может не пережить травматическое событие как опыт, его не получается оставить в прошлом, так что событие стирается из памяти и постоянно проявляется в жизни человека, переживается как настоящее. ПТСР влияет на восприятие реальности, на поведение и на характер человека.
0: Но там была дальше проблема, что было довольно сложно признать этот диагноз, потому что мы говорили, нет, ну смотрите, это просто комбинированное. Это вот депрессия плюс, не знаю, там, поведенческая проблема с гневом плюс еще что-нибудь. Зачем вам это выделять отдельно? И в целом есть этот вопрос, зачем все-таки это выделять отдельно?
1: Ну, мне кажется, что вопрос тут очень имеет однозначный ответ, который как раз помогает понять, почему МКБ и почему медицинское сообщество, которое обожает новые диагнозы и ставит их, в общем,
0: это правда.
1: Очень часто, почему оно веками сопротивлялось именно этому диагнозу, да? Кажется, что хитрость в том, что когда мы признаем существование посттравматического расстройства, у нас возникает ситуация, что кто-то в этом виноват. Это не то расстройство, с которым ты родился. Это не то расстройство, которое, ну, так, к сожалению, трагически случилось. В случае с военными было супер понятно. Это тебя отправили черт знает куда, нарушать все заповеди любой твоей религии и видеть то, что вообще нормальному человеку видеть не хотелось.
0: Солдаты не просто едут исполнять свой мужской какой-то долг на войну 2 годика и потом продолжают счастливо, не знаю, растить свои семьи, вкладываться в экономику и работать на заводе, а как бы, ну, все, их жизнь ломается. Вообще, самая страшная картинка про вот военный ПТСР, который у меня есть, это то, что вот приезжает мужчина с войны, и дальше он... Многие же об этом говорят, что, типа, очень сложно адаптироваться к тишине.
1: Да.
0: Ну, к тому, что, типа, у тебя нет там, не знаю, взрывов. Ну, тишина на войне, это как бы подозрительно. Ты такой, так, что-то как бы... На нас что-то надвигается. И вот эти случаи, когда, не знаю, там может человек с ПТСР проснуться и с просонья вообще непонятно, где он, и выхватить оружие, а проблемы же еще напомним, да, в США, что там как бы
1: оружие пожалуйста, продается, везде, если надо.
0: Оружие это легально, вот. И дальше у этого военного бывшего, скорее всего, есть оружие, и он может, я не знаю, там, перепутать домашнее животное с какой-то, блин, с крадущимся, я не знаю, солдатом или вором, или ребенка, который встал и вышел пописать. Это вообще-то довольно это страшная картинка.
1: Да, и... Первая задача, с которой тоже пришлось работать Вандерколку, помимо отвоевания того, что это что-то отдельное от психозов, шизофрении, это то, как помочь-то.
0: Угу.
1: То есть, что можно было сделать.
0: Ну, а тогда какие были варианты терапии? Таблетки, но довольно, в смысле, такие работающие довольно топорно. Сейчас же у нас есть, там, не знаю, антипсихотики второго, как-то самое, второго поколения, которые тебя не превращают в овоща, а тогда лекарства были, ну, в смысле, ограничены. Типа тестировался, там, не знаю, Прозак, тестировались какие-то базовые антипсихотики, вот, типа, держите, чтобы не срываться на ребенка, нечаянно его не убить ночью. И нормально спать.
1: Ну, кому антидепрессант, кому антипсихотик, да. Анонимные алкоголики, угу. И организации военных, где военные могли просто друг с другом поговорить и обсудить, что с ними происходит. И, как правило, я так понимаю, по крайней мере, Вандерколк так рассказывает, да, что как раз в этих группах люди, с одной стороны, находили очень много утешения, потому что они могли друг друга понять. С другой стороны, это сводилось во многом тоже к какому-то разговору просто про прошлое, в котором ты в этом прошлом
0: жили. Ну да, это просто внутренний Вьетнам, как бы мы с пацанами собираемся, погружаемся туда и просто не делаем вид, что мы живем в настоящем хотя бы пару часов, что, наверное, хорошо, потому что я думаю, что вообще-то много сил уходит на то, чтобы притворяться, что ты, ну, типа, не там. И да. У тебя перед глазами не встают убитые тобой дети.
1: Да.
0: Но вообще-то глобально это не помогает. В смысле, это не меняет психику. Это не дает новые инструменты для жизни. это дает просто шанс выговориться. Но хотя бы это было уже хорошо, мне кажется. Если человек ходил в такую группу, он хотя бы понимал, что он не один,
1: конечно,
0: условно сходит с ума.
1: Конечно. Но, с другой стороны, это влияло на то, что можно было группово ненавидеть, например, каких-нибудь представителей той нации, которую тебе пришлось атаковать в каждой конкретной войне. И Вандерколк постепенно, в общем, пытается придумать, что делать. А в тот момент, опять же, популярный очень фрейдистский психоанализ. Еще одна вещь, которая уже далеко не всем доступна, потому что это дорого. Да?
0: И долго.
1: И долго. Но если чем-то заниматься, то типа разговорами вроде как. Да, вот мы должны все полечиться, поговорить и все понять. Ну, короче, хитрость-то в том была, что он вроде это тоже пробовал, а оказалось, что люди просто вообще не готовы, ну, даже начинать этот разговор, потому что их начинает расколбашивать адски, да, и, в общем, разговор просто прерывается на том, что человек уходит в жесточайший приступ страдания какого-то или гнева, не может себя проконтролировать на физическом уровне, там, плачет, или у него случается паническая атака.
0: У него просто реальность едет, мне кажется.
1: Да, то есть, ну, короче, ни до каких, ни до разговоров, когда такая история. И Вандерколк начинает потихоньку работать с тем, что, может быть, можно через работу с телом, через какие-то телесные практики сначала начинать постепенно соединять условно вот это самое тело, которое тут ходит по городу мирному, и психику, которая в другом месте времени и другой ситуации находится.
0: Ну и мне кажется, что тогда было благодатное время для развития разных терапий.
1: Да.
0: То есть, например, даже гештальт, который, я не помню, говорила ли я в этом сезоне, но, короче, я учусь на гештальт-терапевтку. Это такое направление, которое вылезло, которое вышло тоже из психоанализа, как и многие другие терапии. Вот, но вылезло из Фрейда. Но оно про какой-то холистический целостный подход, про то, что тело и мозг нельзя разделять. И для меня вообще эта книга супер гештальтистская, честно говоря. Я ее посоветовала своим одногруппникам. Такая, почитайте, пожалуйста, вот про травму. Потому что Вандерколк как раз такого же мнения, что нельзя разделять голову и тело. И Вандерколк много говорит про разные исследования тела, мозга, исследования, в смысле, не опросники психологические, а исследования типа сделать томографию мозга.
1: Нейробиологические.
0: МРТ, еще что-то нейробиологические, короче, да. И он довольно много говорит о разных таких исследованиях, потому что он хочет показать, что травма влияет на тело непосредственным образом. В смысле, буквально у тебя в теле что-то меняется. У тебя меняются уровни гормонов, у тебя меняется... Как бы некоторые части мозга буквально хуже работают. Особенно если у тебя травма произошла в нежном маленьком возрасте, когда мозг как бы
1: формировался. Да. И тело тоже, да, вместе с ним.
0: И тело формируется, да. И у тебя этот травматический опыт застывает в теле, почему книжка называется «Тело помнит все». Потому что вот этот опыт закупорен в теле, и невозможно его вывести мозгом из тела. Как бы это так не работает. Нужно что-то делать с телом. И дальше в целом... Если первая часть книги посвящена тому, что такое ПТСР, как оно возникает, ну, каким-то, короче, научным определением и историей этого понятия, то вторая часть книги про то, как с этим можно работать. И там самые разные способы. От тех, над которыми можно посмеяться, типа импрова, в смысле импровизационного театра или, ну, йоги. Над йогой, наверное, мы сейчас не смеемся, но... Не знаю, там, например, терапия движения глаз, какая-то гештальт тоже терапия, в смысле эксперименты разнообразные. Потому что гештальт известен вот своими всякими телесными экспериментами. Или там есть, мне кажется, то, что называется психодрамой или психодинамической группой, когда ты там, например, что-то рассказываешь, а люди вокруг начинают изображать твоего отца, твою мать. Как бы все эти методы направлены на то, чтобы срастить прошлое и настоящее, чтобы вот это вот эти временные провалы убрать, сделать человека заново цельным. И тогда вообще, если человек проходит, как бы если эта терапия успешная, то он потом может говорить о своей травме и не триггериться. Вот. И в этой второй части Вандерколк в том числе говорит много о кейсах невоенных. В смысле, он говорит много о ПТСР после сексуализированного насилия, и вообще он много говорит о насилии домашнем и сексуализированном, и о том, насколько это вообще-то... распространено. В общем, эта книга очень классно описывает, что такое ПТСР, как этот диагноз стал признанным и как лечат ПТСР. Но все еще непонятно, почему эта книга стала бестселлером. У меня как бы есть такая теория, что просто эта книга вообще нормализует травму, о которой сейчас, ну вот мне кажется, в 2024 году довольно сложно говорить, потому что, возможно, некоторые люди уже как бы были перекормлены понятием травма. И они такие, что, теперь все травма? То, что, не знаю, мама тебя не обняла в детстве, у тебя травма? Или, не знаю, вылетел из универа травма, и получается, мы живем в какой-то сплошной травме, и что это вообще тогда за жизнь? Вот. А «Тело помнит все» довольно хорошо раскладывает, что вообще-то нет, не каждое событие травма, но при этом, если вас в детстве до 5 лет мама мало обнимала, возможно, на вас это реально повлияло. Как бы очень грустно это признавать, но вообще-то травма развития существует, и буквально у вас там на нейронном уровне что-то меняется. Но дальше про нейронный уровень мы переходим к минусам этой книги, потому что, наверное, кого-то успокоит, что Ван дер Колк так много отсылается к сканам, МРТ, что там еще, КТ, исследования, не знаю, сна, что он еще там делает. Короче, всяческие исследования, как бы круто, типа, это все научно. Вот смотрите, как все научно.
1: Много-много красивых выкладок.
0: Да, много красивых выкладок, красивых каких-то графиков. Вот, посмотрите, лобная доля уменьшилась, там лобная доля увеличилась. Но вообще-то это довольно неоднозначные научные отсылки.
1: То есть психиатры и психологи современные часто делают вполне логичные предъявы к книге, да, по как раз двум пунктам. Во-первых, что когда мы видим, что что-то где-то замечательно красиво светится на МРТ, это может значить что угодно пока что. Да? То есть мы в изучении мозга с нейробиологической точки зрения находимся совершенно не на том уровне сейчас, на котором мы можем прям четко сказать: вот он, смотрите, как помедитировал полчасика, и уже, ну, смотрите, как все хорошо стало. Прямо ух!
0: И мозг вырос. Ну да, мне кажется, что может показаться, что это работает, знаешь, примерно как рентген, типа, о, смотрите, кость сломана. И ты такой смотришь на картинку и видишь, типа, вот кость сломана. И как бы, ну, даже мне вот кажется, что вот что-то похожее происходит в нейробиологии. Они такие смотрят, о, типа, не знаю, гипофиз, что там, гипоталамус уменьшен, я не знаю, вот.
1: А тут загорелся светофорчик, тут зеленый свет.
0: Да.
1: Да-да-да.
0: Да.
1: Ну, то есть у нас есть немножко пока, лично у меня в том числе есть какие-то магические представления на данный момент о том, что там у нас в мозгах происходит. Но хитрость в том, что происходит там реально очень сложная какая-то фигня. И как и в случае, кстати, про это тоже много говорят, а как в случае с генетикой, которой долгое время пытались объяснить все заболевания, включая ПТСР.
0: И алкоголизм.
1: Что просто, а, это просто ген вот этого, а это просто ген вот этого, а это просто ген вот того, а это ген сего. Вот, это тоже давно известно, что так не работает. Мы не можем так доказывать болячки. У нас, да, есть какое-то количество, довольно закрытый список. Закрытый в смысле, что он не такой большой. Список очень конкретных генетических отклонений, которые могут, но не обязательно влияют на то, как дальше человек развивается. Да, дальше начинается игра в статистику, в проценты и прочее. Короче, хитрость в том, что, как и многие бестселлеры, включая книжки Сапольски,
0: которого мы любим, вообще-то.
1: Которого мы тоже любим, да. И куча других популяризаторов наук просто очень любят защищать свои идеи с помощью вот таких выкладок.
0: Ну, потому что это аргумент нерушимый, знаешь, ну, типа, это прям the аргумент
1: да.
0: главный. Вот график.
1: Да.
0: Завалите.
1: Да, да, да. Это раз. Два, это как раз вопрос размытости понятия травмы, которое все-таки Ван дер Колк нормально не определяет в книжке. Он постоянно к ней отсылается, но дальше, из-за того, что это очень личная история, он каждый раз просто рассказывает, как он чего-нибудь с кем-то начинал работать, и потом начинал пробовать новые варианты лечения, а потом то-то, то-то, а потом вот вам выкладка статистическая и картинка мозга. Вот. И складывается ощущение у разных читателей разное по поводу того, что же автор имеет в виду. И я прочитала, например,
2: и ругань читателей, которые говорят, что это что же, вот теперь, да, я в туалет не сходил в 3 года, у меня травма, или тех читателей, которые говорят наоборот, у меня там умер родитель, я был уверен, что это травма, а вот я прочитала эту книжку, и это как будто не травма теперь. Хотя Ван дер Колк не говорит ни то, ни это.
0: Ну там вообще читают ее очень по-разному.
2: Да, ее читают очень по-разному.
0: Да, он ничего не говорит просто. Я даже видела, например, отзывы людей в англоязычном интернете, которые такие: вот я там прочитал первую главу, и Ван дер Колк оправдывает преступление, значит, американских солдат во Вьетнаме и вообще их всех оправдывает. Я не буду читать эту книгу, это типа неэтично.
2: Да.
0: Хотя, когда я читала, мне вообще не показалось, что он оправдывает. Он просто, ну, не пишет большими буквами «плохой-плохой солдат, фу», но я буду тебя лечить.
2: Я бы сказала, не солдат, «плохой-плохой президент, фу». А этого он тоже не пишет, будем честны.
0: Этого он тоже не пишет, да, надо сказать. Но он вообще, да, он как бы не пишет «плохой-плохой президент, фу», но при этом он такой: вот почему ничего мы не делаем для людей с ПТСР, для особенно военных с ПТСР, правительство ничего не делает, оно только дает деньги на самое простое лекарство, самое простое и типа дешевое - это таблетки. Но он такой: вообще-то это не дешево, потому что на самом деле это не лечит коренную проблему, ты не можешь таблетками соединить мозг и тело. Ты можешь заставить тело чуть меньше офигевать и как-то проявляться, но нельзя, короче, таблетками проделать эту работу. Это только какая-то вспомогательная вещь. Вот. А денег на терапию всем военным с ПТСР, конечно же, никто не выделит.
2: Но мне кажется, что это суперклассика того, как раз пишутся бестселлеры, потому что бестселлеры всегда пишутся обтекаемо, потому что как только ты обозначаешь четко, знаете что, вообще как бы говно наше правительство, говно война во Вьетнаме.
0: Нет, все, это левацкая литература, Саш.
2: То все такие: нет, да, как бы все, спасибо, да, мы не будем этого.
0: Это только издательство Versa Books. Все, больше никто не публикует.
2: Commonplace. Да. И еще, да, еще одна супер такая серьезная проблема: то, что когда Ван дер Колк объясняет про свои волшебные разные методы, он классно и интересно описывает, как они у него сработали, как они помогли в каждой конкретной истории конкретному человеку, и рассказывает дальше какую-нибудь статистику про то, что вот, ай-яй-яй, бихевиоральная терапия тут не работает. Но тоже в этом месте он не опирается на самом деле на какие-то четко понятные выкладки с четкими понятными источниками. И, короче, я так понимаю, что очень для многих специалистов это было болезненно, потому что, например, они тоже десятилетиями работают с ветеранами или десятилетиями работают с пережившими насилие людьми. И такие: серьезно? То есть, окей, вот на импровизационный театр классно, а я не классно. Ну, спасибо, типа. Но мне кажется, что в этом, опять-таки, фишка того, насколько книжка легко читается, потому что книжки никогда не читаются легко, если в них написано 25 выкладок статистики, особенно если их нормально объяснять хорошо, что вот это за цифры. А Ван дер Колк вместо этого использует совершенно другие приемы, очень хорошие приемы, да, которые работают, потому что он прекрасно совмещает прям литературное описание своего опыта, как он переживал, как каждый, значит, герой его истории переживал, его пациент. Там, конечно, изменены имена, но у тебя каждый раз есть такая история, за которой ты следуешь. И он рассказывает эту историю, как человек пришел, как ему было плохо. У него такой вариант не работал, сякой вариант не работал. И вот они нашли какой-то там 35-й, и он получился.
0: И моя любимая — это итоги, типа, потом 10 лет спустя я встретился с этим человеком, у него теперь замечательная семья, 3 детей, и они угостили меня своим яблочным пирогом,
2: yes.
0: И как я рад. Yes. В этом смысле это очень такая старомодно написанная книга в смысле способа рассказывания историй.
2: Да.
0: В плане сторителлинга. Как бы, что там большая часть глав начинается с: вот моя личная история или история какого-нибудь клиента, вот что мы попробовали, вот немножко статистики, научности, еще что-нибудь, как это работает, а теперь мы снова вернемся к этому человеку, и я покажу, как классно ему это помогло. Вот мой сын излечился, значит, импровизационным театром. Все круто. Теперь он великолепный, великий человек.
2: 100%. И, знаешь, я думаю, что В 2024 году людям страшно не хватает этих старомодных историй. Это прям каждый раз трехактное повествование с хэппи-эндом.
0: Да,
2: и у хэппи-энда
0: да.
2: есть объяснение. Блин, что еще надо в жизни?
0: Реально, ничего. Я подумала о том же самом, что мы такие противные, мы что-то срём эту книгу, а я ее прочитала с таким удовольствием, честно говоря. Она в меня вселила много надежды на эту жизнь и на терапию.
2: Нет, потом я могу сказать, что как человек, который пережил 21 и 22 год с живой кукухой, с одной стороны, благодаря фармия, спасибо фарма и антидепрессанты, а с другой стороны, благодаря тайчицугун и медитации, 100%. Я просто вот кучу времени тратила в это время на физические вот такие практики, и на мне это 100% работало, это правда. Поэтому ничего не могу сказать. Я когда читала, у меня было ощущение, что я понимаю, о чем речь. И кажется, что к 2024 году вообще-то много где стало гораздо понятнее, потому что вот эти все телесные практики сейчас рекомендуются в 100 раз чаще.
0: Да, и официально.
2: Да, да, да, да, да, да.
0: Ну, и он в этой книге довольно много пишет о своих усилиях, в смысле государственных в том числе, что он не просто типа там где-то в лаборатории этим занимается, ему важно, чтобы то, что он понял за годы своей работы, превратилось каким-то образом в более массовую политику, в смысле государственную
2: да.
0: политику, политику организаций разных, там, благотворительных и не только.
2: Ну, то есть в этом смысле он как активист работает, да.
0: Да, да, да.
2: И тут, мне кажется, логично прийти к тому, почему мы все-таки книжку эту выбрали в разговоре про права вообще-то. Я думала очень активно про две вещи. Точнее, про два конкретно задекларированных международно-человеческих права. Это право на труд, да, то есть на свободный выбор работы, справедливые благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Множество людей, и не только военных, пришедших с войны, страдают и не могут работать нормально, да, пока они не получают лечение какое-то и не стабилизируются. А иногда на это уходят годы. И что этим людям делать? Как бы они платят дважды. То есть они сначала с ними что-то очень плохое сделали, кого в католической школе, кого действительно на войне, кого государственные репрессии перетекали, вот. А затем второй раз ты получаешь еще просто за то, что ты попал в эту мясорубку, ты такой, я не могу работать. Ну, типа, и пошел нахуй. Вот. В смысле, очень жаль, что ты не можешь работать.
0: Надо смочь, надо смочь.
2: Надо смочь, вот. И тут второе, как будто бы неотъемлемое право, которое у нас есть вообще-то, да, это право на медицинскую помощь, которое звучит тоже так, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходимо для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи.
0: США не подписывала, да, декларацию, видимо, эту? При всем уважении, так сказать.
2: При всем уважении, кто ее подписывал? Когда я читаю, кажется, что никто не подписывал. Что все посмотрели такие...
0: Круто, круто. Круто придумали.
2: Красиво. Да. Да. Вот. И история, которую предлагает Вандерколк, мне кажется, она еще очень импонирует, потому что она не глубоко политическая, она не такая, что как бы чуваки, нас всех поимели, нами всеми воспользовались, и теперь давайте срочно действительно строить коммунизм или что-нибудь такое. Да, он вместо этого, особенно в последней главе, говорит о том, что нам нужно. Нам нужно поддерживать друг друга, нам нужно объединяться, очень нужно, чтобы мы чувствовали сообщество, нам нужно танцевать, ходить в импровизационный театр, вот, или петь хором, и любить. В общем, короче, он такой, любовь – это ответ. Любовь – это главная вещь, которая нам поможет. С одной стороны, это очень банальный ответ, ну, честное слово, как бы. Но с другой стороны, но для большинства людей другой ответ – пока как будто не очень доступен.
0: Ну, мне кажется, что Вандерколк дает какой-то более практический вариант ответа «надо любить» или «надо быть в отношениях». В смысле, он говорит, что это не то, что вам, не знаю, нужна одна романтическая любовь, которая вас полностью излечит, или идите, ищите непонятно что, что я назвал очень размыто. В смысле, мне кажется, все эти варианты, основанные на сообществах, типа тот же театр, не знаю, какие-то групповые занятия йогой, все, что включает в себя любые групповые телесные занятия, это в целом про комьюнити, про отношения и по итогу про любовь.
2: Да, самые разные способы почувствовать себя вместе. Не просто поговорить вместе, а действительно...
0: Соматически отрегулироваться.
2: Есть, да, наверное. И у меня снова художественная рекомендация, но ничего с собой поделать не могу. Это Курт Вонегут и роман «Бойня номер 5». Сложно пройти мимо текста, который обнажает сразу несколько ключевых коллективных травм 20 века. Это и война, и замалчивание военных преступлений, и смешение времен, которое Вонегут, сам человек, страдавший ПТСР, прекрасно описывает.
0: У меня рекомендация тоже будет художественная. Это книга Гюса Кейра «Книга всех вещей». Это такая довольно известная детская книга про мальчика, который растет в очень религиозной семье с отцом, который считает нормальным бить мать и бить детей. И это классный пример того, почему важно выносить ссор из избы. И как разговор и рассказывание о насилии может это насилие остановить. Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите об этом подкасте друзьям, пришлите им ссылку на этот или любой другой эпизод, сделайте пост о нас в соцсетях, поставьте нам оценки там, где это можно сделать, или вообще напишите отзыв. Мы тогда будем очень-очень рады.
2: Мы рады действительно самой разной обратной связи. Она для нас важна, и можно, например, более развернуто нам написать в Telegram-бот, ссылка на который есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего». Мы делаем его при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Над подкастом работали
2: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
2: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
3: Привет, это «Радио Сахаров». В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на «Радио Сахаров» у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, «Радио Сахаров».